0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

тогда оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальными. Но я бы все оставил.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Весна 1937 года. СССР. Поезд во Владивосток. Военные спешат в дальневосточные гарнизоны, рабочие на строительство новых городов и на лесозаготовки в тайгу. А один из вагонов заняла громкая компания людей лет 30 очень интеллигентного вида. Это ученые из экспедиции Наркомздрава. Вирусологи, эпидемиологи, неврологи, патологоанатомы и другие специалисты. Пока поезд едет, они устраивают в вагоне семинары и лекции, читают иностранную литературу о болезнях Дальнего Востока и Японии, а еще постоянно бегают в багажный вагон. Там они везут 5000 лабораторных мышей, и их нужно регулярно кормить и чистить им клетки. Руководит экспедицией Лев Зильбер. Он немного старше остальных участников, ему 43. У него строгий, внимательный и даже слегка надменный взгляд, большой лоб и зачесанные назад волосы. На парадных портретах он похож на мафиози. Зильбер очень уважаемый ученый. На его счету ликвидированные вспышки чумы в Карабахе, оспы в Казахстане и тифа в Нижегородской области. Он создатель и руководитель Центральной вирусологической лаборатории при Наркомздраве. На каждой станции уважаемый профессор скупает куриные яйца и пичкает ими своих подчиненных. Те пытаются сопротивляться, но он настаивает. Перед такой экспедицией организм надо укреплять, так что 8 яиц в день, не меньше. Зильбер понимает, что его отряд едет исследовать неизвестную страшную болезнь, от которой люди теряют рассудок, оказываются парализованы по рукам и ногам, а в четверти случаев умирают. И в случае заражения их единственная надежда – на собственные силы организма, потому что ни лекарства, ни вакцины не существует. Впереди отряд ждут жара, дожди, таежный гнус и бездорожье. А еще всех этих людей ждут очень разные судьбы. Привет, это «Почему мы еще живы?» Ваш любимый подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. Меня зовут Лена Чеснокова. В шестом сезоне мы продолжаем развеивать мифы вокруг лекарств, прививок, здоровья и болезней. В этом выпуске я расскажу, в чем советская власть подозревала японских диверсантов, как создавалась отечественная школа вирусологии и что нужно делать, если вы нашли на себе клеща. Да, это история о клещевом энцефалите. Сценарий написала Женя Щербина, а отредактировал Дима Перевозчиков. Партнер этого эпизода – швейцарский бренд натуральной косметики Веледа. В середине вы услышите нашу совместную рубрику про травы и отравы с историями лекарств, которые придумали на основе трав.
3: На границе тучи ходят хмуро, край суровый. У высоких берегов Амура часовые родины стоят.
2: Это песня из советского фильма «Трактористы» 1939 года. Фильм начинается с того, что главный герой возвращается в свой колхоз со службы на Дальнем Востоке. Хотя эти места были частью России еще 17 века, активно осваивать их стали только в 1930-е, в годы первых пятилеток. Главной целью было укрепление восточных границ страны. Рядом усиливалась милитаристская Япония, и СССР готовился к возможной большой войне.
3: Там врагу закон поставлен прочный, там стоит отважный и силен. У границ тайги дальневосточной броневой ударный батальон.
2: В 1932 году был основан Тихоокеанский военно-морской флот СССР. В том же году заключенные ГУЛАГа начали строить Байкало-Амурскую магистраль – БАМ. Военные лагеря, зоны и жилье обустраивались прямо в тайге. И очень скоро во Владивостокский госпиталь и другие больницы Уссурийского края стали поступать солдаты со странными и ранее неизвестными симптомами. У них поднималась температура, их тошнило. Мышцы у них болели, язык дрожал, слух и зрение падали. Через несколько дней нарушалась работа мозга и наступали судороги, а заканчивалось все часто смертью. Тот, кто выживал, мог остаться на всю жизнь инвалидом с параличом рук или ног. Что это было? Местные врачи терялись в догадках. Рассеянный склероз? Неврит плечевого сплетения? Может, токсический грипп? Полиомиелит взрослых? Или это вернулся загадочный летаргический энцефалит, который ходил по миру после Первой мировой, но уже несколько лет нигде не появлялся? Да, тут нужно сказать. Энцефалит – это не конкретная болезнь, а термин, которым врачи называют любое воспаление мозга. Ну, бронхит – это любое воспаление бронхов, отит – ушей, а энцефалит – вот мозга. Энкефалос – это просто мозг по-гречески. Причин у энцефалита может быть много. И самое очевидное – это инфекция. Но какая именно? А что, если у солдат не что-нибудь, а японский энцефалит? Там, в Японии, случаи похожей болезни отмечали еще с 1870-х. Только у них летальность вообще достигала 80%. А если это японский энцефалит, то не японские ли диверсанты заражают наших солдат? Это, конечно, была типичная советская шпиономания. Но вообще-то в этом случае страхи были не совсем беспочвенными. Как выяснилось уже после Второй мировой, по соседству в оккупированном японцами Харбине в 30-х действительно велись разработки биологического оружия и испытывали его на живых людях. Первым, кто попытался определить источник новой болезни, стал невролог Александр Панов. Он вообще был из-под Воронежа,

0: борется. Во-вторых, вспышки заболевания начинаются весной и заканчиваются к осени. То есть вряд ли это какой-то грипп. Гриппы обычно ходят в холодное время. Он назвал новую заразу энцефалитом из группы летних. То есть предположил, что это, вероятно, вирус, родственник того самого японского. При этом Панов был неврологом, а не вирусологом. На то, чтобы найти возбудителя, ему не хватало ни ресурсов, ни знаний. Вирусологов в стране вообще было по пальцам пересчитать. И тогда военные пришли с предложением, от которого невозможно отказаться, ко Льву Зильберу. Ну, тому самому, из поезда. У Льва Александровича Зильбера уже был опыт неприятных отношений с советскими органами. В 1930 году, когда он победил эпидемию чумы в Нагорном Карабахе, его арестовали за то, что он сам якобы собирался заражать этой чумой советских граждан. Разумеется, по наущению иностранных диверсантов. Тогда его спасло заступничество младшего брата, писателя Вениамина Каверина, который автор знаменитых «Двух капитанов». Несмотря на такую неблагонадежность, именно Зильберу поручили организовывать экспедицию на Дальний Восток для изучения предположительно нового вируса. В ответ он выдвинул собственное требование. Свой отряд он наберет только молодых сотрудников, а не заслуженных профессоров, как предлагали чиновники. Вот как он вспоминал свою мотивацию.
1: «Я взял исключительно молодежь и сделал это совершенно сознательно. Конечно, я их собрал и предупредил об опасностях и трудностях и обо всем остальном. Молодые люди имели в моих глазах огромное преимущество. Они не были связаны старыми заблуждениями в отношении этого заболевания».
0: К тому же Зильбер был уверен в вирусной природе болезни, а заслуженных профессоров вирусологии на целый отряд не набралось бы по всей стране. Итак, в мае 1937 года в Приморскую область отправилась комплексная дальневосточная экспедиция особого назначения во главе со Львом Зильбером и вместе с целым багажным вагоном мышей. Навстречу им из Японии выплыл груз лабораторных макак, которых по просьбе Зильбера там закупил наркомздрав. Оказавшись на месте, Зильбер разделил свою экспедицию на два отряда. Северный работал в очаге заболевания – в поселке Абор Хабаровского края, куда свозили больных со всех окрестных лесов. Южный отряд изучал пациентов на базе владивостокских больниц. Так можно было запараллелить работу и проверить сразу несколько гипотез.
1: До нас местные невропатологи утверждали, что это заболевание является японским летним энцефалитом. Я не был убежден в этом, и мы составили три научных плана. Первый план – на тот случай, если это действительно летний энцефалит. Второй план – если это какой-нибудь другой энцефалит. И, наконец, третий план. На случай, если это вообще не энцефалит. Планы эти были детально разработаны.
0: Но долго возиться с запасными гипотезами не пришлось. Это был явный энцефалит. И, кажется, не японский. Пик вспышки японского начинался сильно позже. Следов диверсантов тоже обнаружено не было. Зато Зильбер изучил материалы экспедиции энтомологов, которая работала в том же районе. И обратил внимание, что пик энцефалита с запозданием повторяет пик максимальной заклещеванности домашнего скота. Всего через два дня после формального начала экспедиции он выдвинул гипотезу, что переносчиками заболевания могут быть клещи рода Иксодус. Чтобы это проверить, Зильбер с вирусологом Елизаветой Левкович поехали на дрезине прямо вглубь тайги, в Оборский леспромхоз, где валили лес заключенные местных лагерей ГУЛАГа. Вот каким они его увидели.
1: Порубки, залитые водой, бревенчатые домики на полозьях, маленькие, неуютные, всем видом напоминающие, что они здесь временные жильцы. Стена леса, усы, железнодорожные ветки, уложенные прямо на земле. Беспорядочно разбросанные домики, похожие на солдат во время короткого привала, спящих, где пришлось, под мокрыми шинелями. Поселок продвигался в тайгу, оставляя за собой полоску вырубленного леса. Тайга совершала встречные вылазки. Разбросанное среди пеньков Оборское кладбище свидетельствовало о силе контратак.
0: Еще не имея на руках строгих доказательств, ученые стали предупреждать местных о том, что им стоит особенно опасаться клещей. Экспедиция топографов, которая работала там же, даже придумала прогонять перед собой через лес стадо коров, чтобы животные отвлекли на себя паразитов. Правда, не все сразу согласились с этой гипотезой. Сомневался и первооткрыватель болезни, матрос-невролог Панов. Он возражал Зильберу,

0: что зафиксировало уже больше 10 случаев энцефалита в городах, где нет никаких клещей. Тогда Зильбер взял истории болезни всех пациентов, нашел среди них выживших, выписал адрес первого и приехал прямо к нему домой. Там он застал пожилого мужчину, который заявил, что он неисправимый урбанист и в тайге вообще не бывает. Это обескуражило Зильбера. Он уже начал сомневаться в своей идее, но той же ночью у него зазвонил телефон. Это был его дневной собеседник. После встречи с врачом они с женой начали вспоминать недавние события и поняли, что вообще-то им есть что рассказать. Оказалось, они недавно ездили к сыну на поезде. Случилась авария, и состав остановился посреди леса на целый час. Пассажиры вышли из вагонов и стали прогуливаться вдоль рельсов. А когда они вернулись, жена заметила на руке мужчины присосавшегося клеща. Дело было 2 мая, а заболел он 16-го. Эти 2 недели как раз совпадали с инкубационным периодом энцефалита. Зильбер опросил еще 6 выживших больных, и все они за пару недель до заболевания были в тайге. Догадка подтверждалась. Сегодня мы знаем, что подцепить зараженного клеща можно не только в лесу. Более того, если вы вообще не нашли на себе клеща, это не значит, что его не было.
1: Не всем пациентам действительно везет заметить на себе клеща и удалить, поскольку кусать могут нимфы.
0: Говорит Яна Зинович, врач-педиатр и инфекционист клиники «Рассвет». А нимфами называют одну из стадий развития иксодового клеща, так сказать, клеща-подростка.
1: Нимфы при трении одежды, при каком-нибудь легком почесывании могут отпасть. Получается так, что клещ укусил маленького размера. Мы просто незаметно для себя этот клещ с себя удалили. Получается, мы его не видели. Мы будем отрицать факт присасывания клеща, настаивать на том, что абсолютно точно этого не было в нашей жизни. Но врачи умеют понимать, когда пациента нужно обследовать на клещевые инфекции. Мы все врачи знаем, что отрицание присасывания клеща не является поводом для того, чтобы не обследовать человека на клещевые инфекции.
0: Тем временем перед северным отрядом стояла еще одна задача – вскрыть тела погибших от энцефалита, выделить из них возбудитель болезни и попробовать заразить им лабораторных мышей. Для этого мозги умерших препарировали, перемалывали и разводили в физрастворе. Препарировать надо было быстро, потому что в мертвых клетках вирусы разрушаются, а клетки мозга начинают отмирать уже через несколько минут после смерти. Во время одного из таких вскрытий 27-летний лаборант Михаил Чумаков порезал палец. Он тут же прижег ранку раскаленным скальпелем, но, к сожалению, это не помогло. Вскоре он почувствовал сильные мышечные боли и слабость. Температура поползла вверх, появились первые признаки воспаления мозга. Чумакова срочно транспортировали в местный госпиталь, а оттуда в Москву. Он выжил, однако на всю жизнь почти оглох на левое ухо, а его правая рука оказалась полностью парализованной. Мыши, кстати, тоже заболели. И козы, которым ввели зараженную сыворотку, тоже. Но мыши и козы все-таки слишком далеки от человека биологически. Чтобы убедиться, что их симптомы – это та же болезнь, ученым требовался кто-то более похожий. Помните, я говорила, что навстречу отряду Зильбера из Японии выдвинулся груз с обезьянами? Так вот, летом они, совершенно уморенные, все-таки добрались до ученых. Для проверки вирус надо было вводить прямо в мозг макакам, пока они лежат связанные и усыпленные. Первая такая процедура чуть не закончилась бедой. Наркоз оказался недостаточно глубоким. Обезьяна дернулась и выбила шприц с вирусом из рук Зильбера. А остаток препарата брызнул на его ассистентку Антонину Шубладзе. Обоим пришлось срочно дезинфицироваться марганцовкой. После такой ванны они еще долго ходили коричневыми, но других последствий, к счастью, не было. Меньше повезло вирусологу Валентину Соловьеву, который работал в южном отряде. Плохо закрепленная обезьяна бросилась на него и расцарапала ему лицо. Видимо, в этот момент с царапины попал вирус, и вскоре ученого тоже госпитализировали с энцефалитом. Он на полгода потерял зрение, но потом оно все же вернулось. Примерно в то же время заболела лаборантка Евгения Гневышева. Узнав о диагнозе, она пережила острый психоз, но вскоре поправилась без видимых последствий. Такой разброс в проявлении болезни, от паралича до полного отсутствия симптомов, очень типичен для клещевого энцефалита. Предсказать, как поведет себя вирус в организме конкретного человека, невозможно. Это зависит от подтипа и штамма вируса, свойств иммунитета, возраста заболевшего и других факторов. Врачи говорят о разных формах течения болезни. Например, при менингеальной форме воспаляется только оболочка головного и спинного мозга. А при менингоэнцефалитической вирус попадает как бы дальше, вглубь, затрагивая еще и само мозговое вещество. А еще бывают лихорадочная, полиомиелитическая и разные другие формы.
1: Нельзя сказать, что вот какой-то один клинический симптом является типичным для всего такого вот заболевания, как клещевой энцефалит. Менингеальная форма, она самая распространенная, когда болезнь характеризуется повышением температуры тела до фибрильных цифр, головной боли, рвоты, может отмечаться светобоязнь, гиперестезия, это повышенная чувствительность кожи. Лихорадочная форма развивается, когда вирус не проникает в мозг, и симптомы напоминают ОРВИ. Повышенная температура тела, слабость, вялость, головные, мышечные боли, боли в пояснице. При более тяжелом течении, при остальных формах могут развиваться параличи, могут развиваться болевые ощущения по всему телу, покалывание, ползание мурашек. И вот остальные формы, которые, скажем так, реже встречаются, у них вот есть тоже свои типичные проявления.
0: Тем временем подопытные обезьяны, с которыми работал южный отряд, как и ожидалось, заболели. У них были поражены те же участки мозга, что и у людей. Другие симптомы тоже были похожи. В общем, точно, это был тот самый вирус. Теперь можно было приготовить и первое лекарство. Иммунную сыворотку из крови тех, кто переболел энцефалитом, выздоровел и, вероятно, выработал к нему иммунитет. Но оказалось, что сыворотка, взятая у недавно переболевших, с вирусом не справляется. А тут еще и наступил июль. Сезон энцефалита закончился, новых больных не было, так что не было и новых выздоровевших. Тогда вирусологам ничего не оставалось делать, кроме как брать сыворотку от переболевших давно. И вот она внезапно сработала. Один из сотрудников экспедиции пришел к выводу, что иммунитет к энцефалиту должно быть развивается не сразу. То есть организм реагирует на болезнь медленно, из-за чего велик риск умереть. А вот если острую фазу удалось пройти, то концентрация антител в крови постепенно возрастает. В итоге через некоторое время переболевший человек становится иммунным к вирусу. Все стало понятнее. Зильбер подвел в своем дневнике итог.
2: К 15 августа работа экспедиции на месте была закончена. В течение 3 месяцев нами было установлено существование новой, неизвестной ранее формы энцефалита. Этот успех был омрачен лабораторными заражениями сотрудников. В конце концов, мы были пионерами в этой области. Мы были первыми людьми на Земле, которые держали в руках этот неизвестный ранее вирус.
0: Так была открыта новая болезнь – вирусный клещевой энцефалит. Экспедиция Зильбера не только выделила 29 штаммов вируса и сохранила их для дальнейшего изучения, но и предложила терапию и профилактику с помощью иммунных сывороток крови. В конце лета 1937 года ученые вернулись в Москву. В газете «Правда» по этому поводу вышла статья под заголовком «Крупный вклад в медицину». Но только самого Зильбера вместо награды отправили в ГУЛАГ. За что? Да все за то же. Во-первых, он уже считался неблагонадежным после той злосчастной истории с чумой в Карабахе. Во-вторых, если руководящие органы решили, что это японский энцефалит, то почему этот Зильбер с ними спорит? Да еще и выдумал каких-то заразных клещей, о которых никто никогда не слышал. Не иначе, как действовал по вражескому заданию. Ну и, наконец, зачем он привез вирус с собой в Москву? Наверняка хотел выпустить его в водопровод и вызвать эпидемию в советской столице. У обвинения не было ни единого доказательства. Но когда это смущало сталинских следователей? Зильбер прошел Лефортово, Суханова, Бутырку, выдержал десятки допросов, успел ненадолго выйти на свободу в июне 1939-го, но в следующем году все-таки отправился в лагерь Печорстроя под Воркутой. Вместе с ним репрессировали и двух его ведущих сотрудниц – Александру Шибалдаеву и Тамару Сафонову. К счастью, остальных членов экспедиции репрессии не коснулись, и они стали первым поколением советских вирусологов. Друзья, прервемся на рубрику про травы и отравы, которую мы делаем вместе с брендом натуральной косметики «Веледа». Сегодняшняя история, можно сказать, из золотого фонда истории медицины. Дело в том, что одно из самых часто используемых в мире лекарств тоже имеет растительное происхождение. Речь пойдет об аспирине, который был бы невозможен без ивы. Как выглядит ива, вы себе все примерно представляете. Высокое раскидистое дерево с серебристыми листьями, которое чаще всего растет вдоль рек и озер. Растет очень много где, включая Грецию. Поэтому уже в V веке до нашей эры Гиппократ зафиксировал, что отвар из коры этого дерева помогает снижать жар и облегчать боли. Кору ивы при лихорадках, судя по имеющимся источникам, жевали и в Мезоамерике, и в средневековой Европе. Но почему это работало, люди не понимали до конца 18 века. В 1763 году ученый Эдвард Стоун представил Лондонскому королевскому обществу доклад о жаропонижающих свойствах ивовой коры. Стоун основывался на учении о сигнатурах, веря в то, что растения, произрастающие в определенной местности, могут лечить болезни, характерные для этой местности. Поскольку ивы любят расти во влажных болотистых местах, где часто возникали лихорадки, ученый предположил, что растение должно помочь лондонцам от этих болезней. Догадка сомнительная, но в этом случае, по счастью, совпадению сработало. Спустя еще полвека немецкий фармацевт Иоганн Бюхнер выделил из коры ивы горькое желтое вещество и назвал его салицин, от латинского названия ивы – саликс. А потом итальянский химик Рафаэль Пирио получил из салицина салициловую кислоту, соединение, которое, как мы сегодня знаем, обеспечивает лечебные свойства ивовой коры. Но была одна большая проблема. Салициловая кислота очень сильно раздражала желудок. Жар у пациентов, конечно, пропадал, но живот болел, будь здоров. Спасение пришло от немецкого химика Феликса Хоффмана из компании Bayer. В 1897 году он синтезировал ацетилсалициловую кислоту, модифицированную версию салициловой кислоты, которая была гораздо мягче для желудка, но при этом сохраняла все лечебные свойства. Впрочем, есть версия, что настоящим изобретателем был коллега Хоффмана Артур Эйхенгрюн, еврей по происхождению. Якобы его имя было вычеркнуто из истории во времена нацизма. Как бы то ни было, в 1899 году компания Bayer запатентовала ацетилсалициловую кислоту под торговым названием аспирин. И он почти мгновенно завоевал мировую популярность. Во время пандемии испанки, о ней мы, кстати, подробно рассказывали в первом выпуске этого сезона, аспирин был одним из немногих средств, которые могли хоть как-то облегчить страдания больных. Правда, это чуть не убило лекарство. Врачи, не зная правильных дозировок, назначали огромное количество аспирина, и это приводило к салицизму, отравлению, симптомы которого включают шум в ушах, головокружение, тошноту, рвоту и даже отек легких. Ну а механизм действия аспирина открыли только в 70-х годах. Сделал это фармаколог Джон Вейн, который за свое открытие даже получил Нобелевскую премию. Оказалось, что аспирин блокирует фермент циклооксигеназу, ответственный за производство веществ, вызывающих воспаление, боль и повышение температуры. Сегодня мы знаем, что аспирин не просто обезболивающее. В малых дозах он разжижает кровь и снижает риск образования тромбов, а еще инфарктов и инсультов. Исследования показывают, что регулярный прием аспирина может снижать риск некоторых видов рака, особенно колоректального. Но при этом аспирин и сейчас может быть опасен. Он увеличивает риск кровотечений, особенно желудочно-кишечных, а у детей и подростков может вызвать смертельно опасный синдром Рея при вирусных инфекциях. Так простая ивовая кора превратилась в один из самых популярных и изученных лекарственных препаратов всех времен. У наших партнеров бренда Веледа тоже есть средства с ивой. Это очищающий гель для умывания. И основной активный ингредиент здесь как раз экстракт коры ивы. За счет того самого салицила гель обладает антибактериальным действием. А еще в составе есть экстракт корня солодки и вода гомомелиса. Она смягчает и тонизирует кожу. Средство подойдет для кожи, склонной к жирности. Ну а для обладателей сухой кожи у Веледа есть мягкая пенка для умывания. Тоже с экстрактами гомомелиса, а еще корня алтея. После того, как умылись, можно попробовать тоник с экстрактами листьев розы маскета и гомомелиса. Подходит он для любого типа кожи и помогает освежить лицо, сбалансировать pH после контакта с водой и тонизировать кожу. Ну а за счет добавления эфирного масла лимона у тоника классный цитрусовый аромат. Купить средства для очищения кожи и другую косметику от Веледы можно в парфюмерной сети «Золотое яблоко». Наш промокод «Почему» за главными буквами и кириллицей дает скидку 30% на весь ассортимент бренда при заказе онлайн из России, Беларуси и Казахстана. Срок действия до 1 августа 2025 года. Все подробности в описании выпуска. После ареста Льва Зильбера многие его сотрудники перешли во Всесоюзный институт экспериментальной медицины под руководство другого именитого профессора-вирусолога Анатолия Смородинцева. И уже в следующем году они снова отправились в экспедицию на Дальний Восток. Ну, потому что клещи там виноваты, или комары, японский энцефалит или не японский, а игнорировать проблему было нельзя. Это советское правительство понимало. Руководить новой экспедицией в пару к Смородинцеву поставили Евгения Павловского, заслуженного энтомолога, специализировавшегося на вшах, блохах и комарах. Приехав на Дальний Восток, Павловский, в соответствии со своими интересами, принялся изучать таежный гнус. Для этого нескольким его подопечным приходилось выступать живыми ловушками, выходить на болото, садиться на кочку, ждать, пока на них слетятся мухи и комары, и аккуратно собирать их с себя. Вроде бы именно тогда Павловский придумал антимоскитную сетку, которая теперь носит его имя. Это такая специальная сетка из хлопка, пропитанная репеллентом, которая крепится к головному убору и покрывает плечи и спину, а спереди доходит до бровей. В отличие от простой москитной сетки, так получается не только физический, но и химический барьер от насекомых. Сетку Павловского и сегодня продают на любом маркетплейсе. Геологи рекомендуют. А вот возбудителя энцефалита Павловский в комарах не нашел. И в итоге только подтвердил гипотезу Зильбера о клеще как о переносчике. Но, пожалуй, главным результатом этой экспедиции стала новая теория, которую Павловский разработал, наблюдая пути переноса энцефалита. Теория о природной очаговости инфекций. Если кратко, суть ее в том, что не все инфекции, которыми заболевают люди, нацелены именно на нас. Сейчас это звучит логично, но тогда было настоящим прорывом. Павловский объяснил, что в природе возникли и существуют совершенно независимо от людей болезни диких животных. А их возбудители и переносчики являются естественными компонентами экосистем. Клещи, например, отлично живут в тайге без людей и кормятся на всех, у кого есть кровь, от мышей до лосей. Эти животные, клещи и вирусы, которые они переносят, сосуществуют в одной экосистеме многие тысячи лет, так что давно привыкли к такому соседству. Скажем, лось может переносить энцефалит и даже не заболеть. Проблема возникает тогда, когда клещ, покормившись на зараженном лосе, перескакивает на человека, чей организм с вирусом не знаком. Казалось бы, какая разница, специально в нас метила инфекция или перескочила случайно от дикого животного. Но для эпидемиологов разница очень даже заметная. Хорошая новость в том, что природные очаговые инфекции, как правило, не передаются от человека к человеку. Плохая в том, что очаговая экосистема обычно населяет не один, а сразу целая компания микроорганизмов, которые могут заражать человека одновременно. То есть вместе с энцефалитом через укус клеща можно получить и еще какую-нибудь гадость.
1: В Российской Федерации в 2023 году зарегистрировано 9123 случая клещевого боррелиоза, 252 случая тулеремии, 1222 случая северо-азиатского клещевого рикетиоза, 105 случаев астраханской пятнистой лихорадки, 15 случаев моноцитарного эрлихиоза человека, 10 случаев гранулоцитарного анаплазмоза человека и 26 случаев конго-крымской геморрагической лихорадки.
0: Боррелиоз, то есть инфекцию, вызываемую бактериями боррелиями, еще называют болезнью Лайма в честь американского городка Олд Лайм, где впервые обнаружили это заболевание. Так вышло, что боррелиоз больше распространен и известен именно в США. У нас же это вторая по популярности клещевая инфекция после энцефалита. О том, как открыли болезнь Лайма, как ею болеют, и о загадочном феномене долгого Лайма слушайте наш бонусный эпизод, который скоро выйдет по подписке «Либо-либо плюс». Следите за обновлениями в закрытом телеграм-канале и в подписке в Apple подкастах. Ссылки в описании. В общем, вторая экспедиция подтвердила, что основные переносчики вирусного энцефалита – иксодовые клещи. На этот раз к выводам ученых прислушались, и было решено начать разработку вакцины от клещевого энцефалита. Этим занялись в Институте экспериментальной медицины под руководством Смородинцева, куда перешла часть сотрудников Зильбера. К сожалению, работать с вирусом в московской лаборатории оказалось не намного безопаснее, чем в тайге. В В течение года заразились энцефалитом и погибли вирусолог Надежда Каган и лаборантка Наталья Уткина, участница еще первой дальневосточной экспедиции. Обе ученые соблюдали все возможные меры предосторожности. 2 плотных халата, резиновые перчатки, маски и защитное стекло между ними и подопытными. Точные обстоятельства заражения так и остались невыясненными. Но, как мы знаем сегодня, вирусы способны сбегать из-под контроля ученых самыми неожиданными путями. У нас есть об этом целый бонусный эпизод в этом сезоне. Ссылка будет в описании. Работу над вакциной подхватила Елизавета Левкович. Та самая молодая ученая, с которой Зильбер ездил в леспромхоз на дрезине. В итоге уже к следующему энцефалитному сезону препарат из мозга зараженных мышей был готов. Для испытания вакцины в Оборский леспромхоз отправилась уже 3-я экспедиция. Эксперимент проводили на местных заключенных. Их разделили на 2 группы, примерно по 2000 человек. И одну привили, а вторую нет. Среди привитых заболело 9 человек, и все выздоровели. А в контрольной группе заболели 37, и 12 человек умерло. Из членов экспедиции тоже не все привились экспериментальной вакциной. На этот раз от энцефалита погиб специалист по клещам Борис Померанцев. Тем не менее, эффективность вакцины была доказана, и вскоре Наркомздрав одобрил ее для широкого использования. И от открытия нового вируса до разработки вакцины прошло всего 2 года. Скорость, сопоставимая с рекордной коронавирусной. Сегодня вакцину от энцефалита уже не делают из мозга погибших мышей. Вирус выращивают в пробирке и инактивируют, то есть обезвреживают формалином. Самый распространенный в России вариант вакцины нужно ставить 3 раза с интервалом в несколько месяцев и год, а потом еще раз в 3 года. Причем начать курс нужно как минимум за 1,5 месяца до того, как поехать в места, где бывает энцефалит. А это в последние годы примерно все, что севернее Москвы или восточнее Нижнего Новгорода. Правда, не везде опасность одинаковая. Смертность от европейского подтипа достигает 2%, и он часто вообще проходит бессимптомно. Зато от дальневосточного и осложнения частые, и смертность по некоторым источникам до 35%. Ну а если вы заранее не привились, то после укуса клеща ничего специального делать не надо. Даже сдавать насекомое в лабораторию. Если поднимется температура, затошнит, появится боль в мышцах или светобоязнь, тогда немедленно к врачу. А если не появится, то и волноваться лишний раз незачем. От самого вируса, а не от симптомов, лекарства все равно не существует. Для усиления иммунитета могут ввести иммуноглобулин, наследник первых иммунных сывороток. Но до появления симптомов это почти то же самое, что усиленно кормить вас куриными яйцами, как делал Лев Зильбер.
1: Лечение клещевого энцефалита только симптоматическое и поддерживающее. Многие знают о том, что существует противоклещевой иммуноглобулин. Так вот, в отношении него достаточно такие, скажем так, противоречивые есть данные. У тяжелых пациентов, которые уже госпитализированы и находятся в отделении реанимации, у таких пациентов противоклещевой иммуноглобулин демонстрирует эффективность. Но нет никаких подтверждающих данных о том, что введение противоклещевого иммуноглобулина после присасывания клеща эффективно снижает риск развития клещевого энцефалита.
0: В общем, отправляясь в лес, а в особенности в дальневосточную тайгу, надо надевать закрытую одежду, заправлять штаны в носки и регулярно осматривать себя, чтобы успеть снять клеща до того, как он присосется. А вот если он уже присосался, то снять его стоит как можно скорее. И лучше всего это делать не руками, чтобы не раздавить его, а петелькой из нитки или специальным инструментом – клещедером. И, пожалуйста, если в коже остались кусочки клеща, не пытайтесь выковырять их чем-нибудь острым. Они сами по себе не опасны. Вирус все равно попадает в человека только со слюной клеща, а если тот уже мертв, то и слюна у него не выделяется. И да, мазать его маслом тоже не надо.
1: И такие вот карательные методы в отношении клеща, там поджечь его или там приложить какую-то тлеющую спичку или сбросить пепел от сигареты на клеща или помазать его каким-то маслом, кремом, чтобы он быстрее задохнулся, например, и умер естественной смертью. Вот все вот эти методы не рекомендуются по одной простой причине, потому что ни один из них не заставит клеща стремительно начать пытаться выйти из нас и выползти назад, но может способствовать еще большему выбросу инфицированной слюны при условии, если он действительно инфицирован сам. То есть это, наоборот, повышает риск того, что еще более интенсивная передача слюны в нашу кожу будет реализована.
0: Кстати, вы, наверное, тоже задавались вопросом, как медлительные и бескрылые клещи так быстро оказываются у нас на коже. Ответ нашли буквально недавно, в 2023 году. Это сделали двое друзей ученых из Бристольского университета в Англии. Специалист по электрорецепции Сэм Ингланд и паразитолог и инфекционист Кэти Лихоу. Электрорецепция – это способность животных чувствовать электрические поля. Такое мало кто умеет в природе, кроме рыб. Но при этом все животные, включая нас с вами, сами генерируют слабые электрические поля. Гипотеза Ингланда и Лихоу была в том, что именно здесь кроется разгадка неожиданной подвижности клещей. Для эксперимента они насобирали в лесу клещей, поместили их на заземляющую пластину, которая имитировала растение, и стали проводить над ними электродом, заряженным до 750 вольт. Такое напряжение генерирует среднее млекопитающее. И клещей притянуло к электроду. После этого к ним поднесли аналогично заряженную лапку кролика, и клещи снова взлетели. Оказывается, клещи не прыгают на нас, как блохи, не летят, как комары, и даже не заползают, как вши. Они притягиваются к нам за счет электростатики, как волосы к воздушному шарику или воздушный шарик к свитеру. Вот такие вот хитрецы. А что же Лев Зильбер и другие участники его экспедиции? После изобретения вакцины от энцефалита они продолжили довольно впечатляющие научные карьеры. Михаил Чумаков – это тот, который откупился от энцефалитной смерти глухотой на одно ухо и парализованной рукой. Еще не раз ездил в экспедиции. И это именно он обнаружил, что очаги клещевого энцефалита есть не только в Дальневосточной тайге, но и на Урале, в Сибири, в Казахстане и даже в Ленинградской области и Беларуси. В 1950 году он стал директором Института вирусологии имени Ивановского. Кстати, в его музее хранятся урны с прахом погибших от энцефалита Надежды Каган, Натальи Уткиной и Бориса Померанцева. Еще позже Чумаков добился командировки в США и познакомился там с создателями прививки от полиомиелита. А вернувшись, основал Институт полиомиелита, в котором наладил производство советской вакцины. В 1960 году ей было привито более 70 миллионов людей. В его институте полиомиелита работала и Елизавета Левкович, одна из авторов вакцины от энцефалита. Валентин Соловьев, чуть не ослепший после укуса клеща, женился на Антонине Шубладзе, которая купалась в марганцовке. Оба всю жизнь возглавляли лаборатории по изучению вирусов в разных институтах. Все они получили за открытие энцефалита высшую государственную награду – Сталинскую премию. Сам Зильберт даже в Печор-Лаге продолжил заниматься наукой. Сначала помог случай. У начальника лагеря рожала жена, а акушеров в окрестностях не оказалось. Зильбер хоть и был вирусологом, но все же имел медицинское образование, так что вызвался помочь.
2: «Я имел самые смутные представления о родах, но женщина производила впечатление здоровой. Таз у нее был широкий, и я сумел определить, судорожно вспоминая учебник акушерства и гинекологии, что плод расположен правильно. После этого я решил положиться на Господа Бога и не мешать естественному течению событий. При этом я посоветовал рожать...»
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире «Нота Бене» — подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня у нас будет не совсем обычный выпуск. Сегодня мы не будем рассматривать ни жанр, ни явление как таковое. Сегодня мы поговорим о музыке, а конкретно о новой волне. У каждого человека, который так или иначе увлекается музыкой, у него есть свой любимый жанр, любимое время, любимая эпоха. В моем случае это 80-е годы. Это где-то от начала панк-революции, да, то есть конец 70-х, и до гранжа, я думаю. Вот это прям самое плодотворное, самое интересное, самое наслушанное мною веха в истории музыки. В какой-то момент мы бы так или иначе записали выпуск про 80-е, про новую волну. Я очень долго думал, на какую тему поговорить, и решил, что мы с вами поговорим о конце 80-х годов. То есть я вам расскажу о группах, о тех процессах, которые там происходили, расскажу какие-то свои соображения по этому поводу. То есть это не будет какой-то экскурс в музыкальную историю, это я вам расскажу то, что сам чувствую, что сам понял, то, что считаю состоявшимся фактом. Отмотаем время на 1985 год. Это было время, когда начало становиться понятно, что идеи панк-революции, о которой мы говорили, они немного изжили себя. То есть никаких-то новых стилей, никаких-то новых фишек, никаких-то новых музыкальных направлений наследие панк-рока больше не дает. То есть оно исчерпано. Более того, его производные, то есть новая волна, это синти-поп, готический рок и постпанк, также начали потихонечку исчерпывать запасы экспериментов, запасы идей, запасы мышечной массы. Вот эта вот музыка в 85-м году, она постепенно переставала быть мейнстримом. Несмотря на то, что появился инди-рок, да, там группа The Smiths, например.

Несмотря на все это, рок, вот именно такая нововолновая его часть, нововолновой фронт, он начал сбоить потихонечку. Тогда это не так сильно ощущалось, это сейчас мы так ретроспективно об этом смело говорим. Тогда, конечно, такие мысли никому в голову не приходили, но первые нотки кризиса уже были. В чем они заключались? В том, что давно не было рок-героя, рок-кумира уровня Битлз, уровня Дэвида Боуи, да, как эмблемы глэма, уровня там Сида Вишта, таких людей не было. Более того, не было какой-то вот мейнстримной гитарной рок-группы, которую можно было сказать, что вот это прям вот главные звезды. То, чье место чуть позже займут Sonic Youth, в 85-м году еще как бы было, ну, непонятно. Дошло до того, что пресса, она начала, ну, хвататься просто за все подряд, и вот группа, которую начали раскручивать как новых таких рок-легенд, новых идолов, это была шотландская группа Jesus and Mary Chains.

вышел у них как раз в 85 году альбом Psycho Candy. Аккуратно, опять же, скажу, ничего против группы Jesus and Mary Chains я не имею, но на звание мейнстримной рок-группы, да, во время, когда такие разные ответвления рока, там и метал-музыка, и готический рок, и постпанк, да, вот во времена гегемонии этих жанров, Jesus and Mary Chains, не походили они, скажем так, на каких-то рок-вождей. Это был год 85-й, там, собственно говоря, все началось. И дальше уже 86-90-е года там происходили следующие события. Если мы берем именно 86-й год, да, как отправную точку, то можно было заметить, что самое интересное, что происходило так или иначе в рок-музыке, оно произошло на стыке с рэпом. Самая новаторская, самая интересная около рок-группа — это был коллектив Beastie Boys.

этих вот как раз Beastie Boys 86 года зарождаться. Что было дальше? Ну, давайте просто перечислим, что происходило вот в ближайшие годы. Появляется музыка Acid House. Это где-то вот 85-86 год. Чуть позже, уже ближе к 90-м, то есть 90-й, 91-й, может быть, 89-й. Там уже появляются первые рейвы в Лондоне. Электронная музыка, которая никакого отношения к рок-музыке она не имеет. Далее, техно, 85-90-е года, это, я забыл, как называть, троица из Детройта, короче, там три парня, ну, я думаю, знающие люди поняли, о ком я говорю. Они вот начинали в конце 80-х свои вот эти эксперименты по превращению крауд-рока образца группы Tangerine Dream и Kraftwerk, да, ну, то есть те, кто там непосредственно взаимодействовал с электроникой в какую-то танцевальную современную музыку, вот этим всем занимались они. Далее, самое, наверное, близкое к року, но все равно далекое, это Мэтч. Честер. Жанр английский, такой агрессивной музыки. Тоже 87-й год у нас дебютный альбом, ну, LP там, по-моему, выходил еще мини-альбом группы Happy Mondays.

Вот эти два коллектива — это прям локомотивы Мэтчестера. И, собственно говоря, наконец, развитие рэпа. Дебютный альбом, 87-й год, группа Public Enemy.

что мы, собственно говоря, видим? Что все новое, что происходит в музыке, оно происходит очень далеко от рока. И развитие получит в 90-е годы в основном, то есть мейнстрим перехватит как раз-таки рэп. Электроника, рок уйдет на вторые позиции. Это несмотря на то, что, условно говоря, в 91-м году выходит альбом Nevermind группы Nirvana, который ознаменовывает собой гранж и как бы продолжение линии рока. Из более мелких событий в 90-м году выходит альбом No Depression группы Uncle Tupelo.

альтернативной кантри, да, то есть что-то, конечно, в роке появляется нового, но сам мейнстрим музыкальный, которым рок был 30 лет, грубо говоря, он постепенно начинает заканчиваться. Наступает эпоха, когда рок-звезда — это не рокер, если вкратце. В конце 90-х годов много чего интересного происходит, много что так или иначе далекого от новой волны и от рока. Помимо этого, продолжают выпускаться альбомы Nick Cave and Bad Seeds, Tom Waits, Depeche Mode. То есть новая волна-то, она продолжается. Вот она на издохе будет где-то году вот в 89-м, в 90-м. То есть она все еще идет, все еще там выпускает какие-то пластинки. Несмотря на все вот эти вот события, которые они вот зародились, да, то есть они в 90-е больше дадут свои плоды. Тогда как бы первые только наработки пошли такого рок-отречения. Но в связи с тем, что одновременно пошли наработки, одновременно новая волна переставала держать серьезные позиции, одновременно с тем, что очень многие музыканты, которые раньше делали интересную музыку, они начали очень сильно попсоветь, очень сильно входить в мейнстрим в плохом смысле этого слова. Sting, послушайте, что Sting делал вместе с группой Police, условно говоря.

Также после ухода Питер Гэбриэла был солистом Genesis, Фил Коллинз. Да, тоже он где-то вот в 85-86 году получил на Ниве новые волны, абсолютно какой-то сиропно-блевотной с музыкой вот с этой вот. Он там тоже во всякие топы врывался, делая на несколько порядков хуже, чем то, что он делал в Genesis. Вот это все вкупе образовало, как мне представляется, такую определенную черную дыру. И в эту черную дыру засасывались коллективы, скажем так, которые при прочих равных, если бы вот эти события не происходили, они бы, скорее всего, ту или иную славу снискали. По факту, как бы это коллективы либо там культовые в узких кругах, либо вовсе забытые. И при этом абсолютно непонятно, а почему, собственно говоря. Потому что вот на бумаге, ну, казалось бы, все для того, чтобы быть известными, у них есть. Ну, скажем так, быть известнее, чем они являются. В зависимости от тех коллективов, которые мы будем рассматривать, у них немножко разная судьба. И, собственно говоря, сегодня об этих коллективах по большей части речь пойдет. То есть мы с вами рассмотрим 5 групп, которые, по моему представлению, являются выдающимися, но вот те исторические обстоятельства, в которые они попали, не дали услышать их массам. Хоть каким-то, да, я не говорю там про всемирную какую-то известность, но хотя бы такую широкую. Об этих коллективах мы и поговорим сейчас. Первая группа называется The Furniture.

Группа The Furniture — это англичане. Надо сказать, что дебютировали они где-то в начале 80-х годов. Выпускали там какие-то синглы, эпишки. Ну, это мало интересно на самом деле. То есть ничего там выдающегося нет. Главная деятельность развернулась вот с 86 по 90-е, когда они выпустили 3 альбома подряд. Симпатичный коллектив. По жанру это новая волна, электропоп с таким британским налетом. Немного аристократичный, плавный, утонченный. То есть группа максимально такая для ценителей, только вот как бы в прямом смысле этого слова, да, вот для людей, которые, так знаете, вот на выставку прийти можно, в наушниках слушая группу The Furniture. Послушаем что-нибудь еще из них.

Группа Наскет имеет культовый статус. Знаете, как вот есть британские ученые, а вот есть британские меломаны. Вот британские меломаны эту группу очень любят. Вот вы, если придете на какие-нибудь там вечера или вдруг встретите в Москве какого-нибудь такого сноба и заговорите с ним про группу The Furniture, он с удовольствием поддержит разговор, потому что, ну, вообще в Британии, помимо того, что группа выдающаяся, очень недооцененная, как мне кажется, просто не попала во время. То есть вышла бы она немножечко прям пораньше, года на три, она бы вот занимала статус чуть ниже Марка Элмонда. А так она как бы только известна в узких кругах. В основном в Англии, кстати говоря. С чем это связано? С тем, что британцы, они очень большие музыкальные патриоты. Ну, есть огромное количество коллективов. Там самый известный это Stone Roses, например.

группа вот как раз-таки жанра Манчестер, которая в Англии считается просто какими-то там богами, то есть там чуть ли не круче Битлз в некоторых городах. А при этом по миру как-то она вот особой такой славы не снискала. И англичане связывались с тем, что просто эта группа вот она настолько английская, что вот просто невозможно понять не очень английским народом. Вот по такому же принципу они оправдывали многие другие коллективы. Вот один из них это The Furniture. Кроме этого, группа выдающаяся, я вам очень рекомендую послушать. Там не надо быть англичанином, чтобы понять, что эти ребята чего-то стоят. Напоследок об этом коллективе, прежде чем мы двинемся дальше. Несколько участников, двое, по-моему, этого коллектива позднее сделали карьеру на ниве музыкальной критики. О чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что группа и ее лидеры духовные что-то в музыке допонимали. Последний вам аргумент для того, чтобы познакомиться с коллективом поближе. Что-нибудь еще мы послушаем и двинемся дальше.

экспериментальный коллектив из Белграда. Главным там был человек по имени Душан Коич. Ребята эти начинали как восточноевропейская постпанк-группа. Постпанк — это такой жанр, который на наших с вами социалистических и постсоциалистических краях очень хорошо прижился как-то сразу. Дисциплина кичми, она и начинала как постпанк-группа, выпустила там что-то альбомы, какой-то мини-альбом, все ничего не были непримечательны. Дальше они поменяли стиль, и вот тут мы немножечко остановимся. Дело в том, что конец 80-х, он также совпал с известными политическими событиями в жизни Восточной Европы. Солидарность в Польше, проблемы у югославов, в Румынии, в Чехословакии. На протяжении всего Варшавского блока так или иначе падали социалистические режимы. И пока они падали, они привлекали к себе очень большое внимание. Плюс тут еще и Горбачев постарался с гласностью, с перестройкой. И все это приковывало внимание западного человека к Восточной Европе. В том числе и к музыке, и в том числе и к разным музыкальным эксцентрикам. А что из себя представляли вообще музыкальные эксцентрики Восточной Европы? Ну, как правило, это какие-то прог-рок коллективы, депрессивные, очень сложные, или это какое-то политическое в стиле рок-н-оппозишн, или это какой-то world music, что-то вот очень такое нагроможденное, тяжелое, показать, что мы играть умеем. Вдохновлялись они, соответственно, людьми такими виртуозными. Эстрада, да, она была вся такая танцевальная, то есть эстрада была такая итало-диско, плохая новая волна, и поэтому также хотелось от нее как-то дистанцироваться, поэтому играли прямо противоположно. В таком формате более-менее восточноевропейские эксцентрики и существовали. Возвращаясь к дисциплине кичмы, вот они пошли немножко другим путем, и они начали играть джаз-фанк. Давайте что-нибудь еще послушаем, прежде чем я продолжу.

Это вообще, наверное, уникальный случай, потому что на просторах Восточной Европы такой группы в таком формате просто нет. В Западном, в Европе, как бы аналогов нет тоже, поскольку дисциплина кичмы, она еще обладает таким славяно-балканским налетом, что ли, культурным. Группа максимально аутентичная, очень веселая, максимально интересная. Но и как-то вот она не вписалась в формат того, что хотели видеть от восточноевропейских групп западные слушатели. Поэтому вот этот самый Душан Коич стал очень известным в Сербии, в Югославии, там до сих пор его помнят. А вот за его пределами, в отличие от других сербских групп югославских, да, которые гораздо хуже, типа там того же Бреговича или группы Кустурицы, забыл, как она называется. То есть вот он гораздо более аутентичный, гораздо более интересный, гораздо более изобретательный. Записывался он, кстати, на лейбле государственном, там чуть ли не ВГТРК «Белград». Вылетело у меня из головы, как этот лейбл называется. Ну, в общем, типа как на мелодии, прям на максимально государственном, то есть очень там его любили, уважали. За пределами Югославии, к сожалению, он абсолютно не прижился. Самый известный его альбом, это, по-моему, третий по счету, называется «Зеленый зуб на планете досаду». Я так интуитивно перевожу, как «Зеленый зуб на планете грусти». Послушайте этот альбом, очень интересный.

очень находчивая пластинка, и, в принципе, кроме нее, на самом деле, можно ничего не слушать. То есть это вот даст вам исчерпывающие сведения об этом замечательном сербском коллективе. Захочется послушать побольше, послушать остальные работы, не захочется — не слушать. Самое главное, если вдруг начнете слушать, там будет момент, где он в 90-х годах переезжает куда-то в Англию и начинает петь по-английски, вот тут уже можно смело заканчивать, там посредственное пинание наследия сербскоязычной группы дисциплины кичмы. Не надо вот это вот адаптации слушать. Слушайте оригинал. А мы идем дальше. Дальше у нас еще одни англичане. Чем-то они похожи на предыдущие две группы. Коллектив называется Sudden Sweat.

Начали они как сербский коллектив с постпанка в начале 80-х. Не совсем постпанк, то есть там был дебютный сингл, вот он в таком нововолновом был стиле. Давайте его послушаем.

дальше какая-то постпанк работа, там постпанк, арт-рок, что-то такое. Вот это все, конечно, замечательно, но славу им принесла череда культовых альбомов. Их было три, все они вышли в диапазоне от 86 до 90 года. Мне больше всего из трех пластинок полюбился дебютный их альбом. Там были вот такие вот, например, вещи.

второй чуть похуже, третий я совсем не понял, но здесь я сделаю ремарочку небольшую. Мне не очень понравилось то усложнение, экспериментальное... психоделичность вот этой вот нововолновой электроники, в которую они все больше и больше ударялись. Дебютный альбом их был такой, знаете, что-то среднее между группой Divo и группой Talking Heads. Вот что-то посередине, и при этом еще солист там какой-нибудь, вышеупомянутый Марк Элман. Такое какое-то нагромождение. Дальше они уже совсем ушли в какую-то экспериментальную плоскость. Конкретно вот как они туда пошли, мне не очень понравилось. Но слушая их работы, я понимаю, чем они могут понравиться. Поэтому вполне возможно, что если вы любите такой утонченной английской эксцентрики, типа дуэта Coil, только вот помелодичней, в более таком европейском звучании, то группа Sudden Sway — это прям ваш выбор. Послушайте все три их альбома. Настоятельно рекомендую, не пожалеете. На крайний случай, при встрече с какими-нибудь меломанами, этой группы можно козырнуть. Знающие люди поймут, а не знающие будут унижены. А мы идем дальше. Следующий коллектив, о котором мы поговорим, называется The Buzzers.

Это шотландцы. Исполняли они камерную музыку. В отличие от всех предыдущих исполнителей, о которых мы говорили. Вот они как раз дебютировали вот в этой вот черной дыре. 88-й, 89-й год. Может быть, чуть-чуть пораньше. Играли они такой классический, английский, утонченный, нежный поп-рок. Вот они, наверное, являются самым главным примером, вот подтверждением такой моей маленькой теории о черной дыре. Почему? Давайте что-нибудь еще послушаем.

Вот как видите, музыка, она находится где-то посередине между всеми жанрами, которые тогда были популярны. То есть это не инди-рок, это не электроника никакая, это не совсем новая волна, это не какие там гранжи. Это вот музыка, которая была популярна где-то в 70-х годах, в середине, вот в начале 80-х. Такой, знаете, нежный, неэксцентричный Том Вейтс. Это группа The Buzzards. Они вот как раз попали в это время, им очень не повезло. Даже больше скажу, если бы они в 90-х, когда начался пост-рок, выпустили бы дебютник, то они бы тоже стали бы звездами мирового масштаба. Абсолютно не повезло со временем. Более того, второй их альбом, он выпускался на мейджор-лейбле, по-моему, на Айлендсе. Лейбл, который давал и рекламу, давал раскрутку, то есть и большим тиражом выпускались, но альбом полностью провалился. Как раз-таки по причине их такого нетипичного звучания. Со временем коллектив там потом выпустил еще альбомов, наверное, ну, всего там альбомов 6, они, по-моему, выпустили 7. Коллектив, конечно, исписывался потихонечку, потому что такой они специфической жанровой манере играют, но тем не менее, ранние работы, вот первые там 2-3 альбома, слушайте смело, очень рекомендую. Возможно, это ваш, если вы любите такую спокойную, утонченную музыку, если бы, там, я не знаю, Лу Рид, а был бы лаунж-артистом, что-то вот в этом диапазоне. Много сравнений у меня группа The Buzzards, но я очень люблю этот коллектив, поэтому послушайте, не пожалейте. И у нас остается пятая и последняя группа. Прежде чем мы к ней прикоснемся, у нас будет еще одно отступление небольшое. Дело в том, что вообще этот выпуск, он должен был выйти чуть попозже, то есть где-то через 2, наверное, выпуска я планировал записать вот про это. Но немножечко я скорректировал, поскольку до меня буквально там 3 недели назад дошла новость о том, что 18 мая вот этого года, в возрасте 61 года, погиб Катл Кохлин. Умер, ну, там, по-моему, сердечной недостаточности, что-то такое. Об этой новости никто ничего не писал, ни какие-то там, скажем так, типовые издания. Кстати говоря, зарубежные писали очень мало. Об одном из проектов Катла Кохлина мы и поговорим. В конце назывался он «Fatima Mansions».

ирландская группа из города Корк, как и, собственно говоря, Cattle Coughlin. Микродисны, они играли классический агрессивненький инди-рок с антирелигиозными текстами, грубо говоря. И они даже попадали в какие-то там чарты, хиты недели или что-то такое. Потом группа распалась, там из этого микродиснея выросли несколько коллективов. Вот один из них, это второй коллектив Cattle Coughlin, это группа Fatima Mansions. Что вообще про них можно сказать? Во-первых, из всех групп, которые у нас сегодня были, я скажу, что почему Fatima Mansions не прославились, я не знаю. Вокал у Coughlin выдающийся, это один из моих любимых вокалистов. Группа играла такой форматный инди-рок с определенными эксцессами, с определенными эклектичными составляющими. Они постоянно искали что-то новое, постоянно они, скажем так, экспериментировали с настроением, экспериментировали с темпом, экспериментировали с содержанием, с посылом. Группу реально интересно слушать. Первые три альбома точно. Но группа абсолютно неизвестная. Только вот в кругах каких-то там меломанов, где ее очень ценят и любят. Хорошая, благодатная почва для каких-то выпусков, для подкастов, для передач. Вот, может быть, вот там можно что-то услышать про группу Fatima Mansions. И это, мне кажется, абсолютно незаслуженно. Коллектив выдающийся, коллектив, ну, не хуже Pixies каких-нибудь, гораздо лучше, чем упомянутый нами Sonic Youth. Вот если по-хорошему брать, это один из лучших инди-рок-групп, наверное, в истории. И почему он не попадает ни в какие там чарты, ни в какие там списки. Мне, честно, абсолютно непонятно. Давайте что-нибудь еще послушаем.

И приводит все к тому, что вот такие вот замечательные музыканты, как Катл Кохлин, они остаются ни с чем. Пока ты творишь, она сказать, что вот Fatima Mansion, они вообще не лезли ни в какие, даже не пытались ни в какие коммерческие вещи вступать. Нарочито они туда не шли. Я думаю, что группа должна была, вот если бы не вот эта вот переменчивость музыкальных времен, да, смена культурных парадигм, скажем так, они бы в эту плеяду бы вошли со своим звучанием, были бы там культовыми в очень широких кругах, там потом брали бы интервью каких-нибудь, я не знаю, Strokes, да, или Killers, они говорили, вы знаете, вот наша любимая группа, это вот Fatima. Может, они, кстати, и говорили, я не знаю. И в итоге как бы приводит к тому, что человек, который достаточно много сделал для там ирландской музыки, много сделал для музыки вообще, просто талантливый человек, умирает в безвесть, не получив того почтения, которое он должен был получить. Любая передача про искусство, как мне видится, в том числе и подкаст «Нота Бен», она должна в той или иной мере восстанавливать историческую справедливость. У меня есть возможность восстановить ее по горячим следам, поэтому я вас оставляю наедине с последней песней Fatima Mansion, которую мы сегодня послушаем. И прощаюсь с вами. С вами был подкаст «Нота Бена». До новых встреч. I'm not stupid. I'm a man.

Добрый день, меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену» и поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году!

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Так, как выйти-то отсюда?
1: Никак!
3: Вот так ты и познакомилась со своими друзьями.
1: Привет, ребята, меня зовут Лиза.
3: Привет, я Витя Исаев.
1: И это мой подкаст «Радио Монеточка», где мы общаемся с нашими прекрасными слушателями на разные темы, которые волнуют подростков и нас тоже, хоть мы и давно вышли из этого возраста. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где вы слушаете его. И ставьте оценки. Хорошие. Сегодня мы будем говорить про дружбу. Мы часто говорим об этом с Витей. Я пытаюсь у него научиться нормально дружить с людьми. Это мой, мне кажется, главный изъян. Единственный мой недостаток. Дело в том, что у меня вообще нет друзей, с которыми я бы дружила больше 5-6 лет. И это в основном все люди по работе. И только по работе. Ни в каких других обстоятельствах заводить дружбу я так и не научилась. А у Вити полным-полно друзей, с которыми он на связи просто десятилетиями.
3: Ну, на самом деле, мне кажется, у меня тоже нет друзей вне моих интересов. Всех друзей, которых я завел, они у меня на две группы, мне кажется, подразделяются. Это музыкальные друзья и друзья по интересам, связанным с компьютерами, играми.
1: Аниме?
3: Аниме.
1: Слушай, ну это, по-моему, уже вышло за рамки друзей по компам.
3: Ну вот, мне кажется, нет, если бы это вышло.
1: Ну да, кстати говоря, правда.
3: Мы ходили в походы там или еще что-нибудь делали.
1: Честно говоря, они реально приходят к нам в гости и играют в приставку. И это очень круто. Мне это очень нравится, я очень скучаю по этому в переезде, потому что здесь к нам уже не могут приходить Витины друзья. Ну, короче, по сути, мой единственный друг – это Витя. Причем, вы знаете, мы же не то, что сразу поженились, поцеловались. Нет, мы сначала 5 лет дружили. И ни за ручку никогда не взялись, ничего такого. Мы просто делились историями, приключениями. Просто гуляли, болтали, пили чай.
3: Мне очень нравится, что ты всегда говоришь, я не сразу обнялись и поцеловались. Всегда.
1: Ну, так я вижу мир, Витя.
2: Меня зовут Маша, мне 17 лет, я из города Куровское, Московская область. Мой первый вопрос. Как во взрослом возрасте уже заводить новые знакомства? Детям просто заводить новые знакомства? Кто-то подошел, кого-то дернул за косичку, и уже оп, вы друзья. А во взрослом возрасте начинаешь с вот этих банальных «привет», «как дела?» И как-то после обычно ничего и не идет. Так вот, что делать? Как именно начать коннектиться?
1: Маша, привет!
4: Здравствуйте!
1: Как у тебя сегодня вообще задался день? Какое настроение?
4: У меня сегодня замечательное настроение. Я прохожу вебинары по подготовке к ЕГЭ по литературе.
1: Господи, я желаю тебе удачи!
4: Спасибо большое!
1: Получается, что ты после экзаменов переедешь в какой-то другой город, да? Туда, где ты поступишь в институт?
4: Да.
1: А ты будешь жить в общежитии?
4: Ну, скорее всего, да.
1: Слушай, ну мне кажется, что в общаге ты точно быстро сможешь найти друзей.
3: А куда ты переезжаешь?
4: В Москву.
3: А на кого ты хочешь учиться?
4: Сейчас нацелена на педагогическое образование, либо же на издательское дело хочу попробоваться.
3: Лиза у нас ярый фанат педагогической деятельности.
1: Ты знаешь, это ведь была моя мечта, и, честно говоря, она никуда не ушла. Я действительно все еще мечтаю быть учительницей и пытаюсь придумать какие-то другие пути, как мне к этому прийти. Мне кажется, это очень классная профессия. Ну, давай вернемся к теме. Как нам заводить дружбу во взрослом возрасте? Ты очень интересно рассказывала в своем сообщении про то, что в детстве что дергали за косички или что-то такое.
4: Ну, как один из поводов познакомиться. Одинаковые у вас футболки цветом. Оп, все, давай дружить. Как бы уже какие-то связи появляются вот так вот.
3: В моем понимании, этот механизм, он никуда не девается на самом деле.
1: Мне кажется, просто чем люди старше, тем они начинают больше бояться отказа.
3: Ну да.
1: Я умоляю, Витя, расскажи историю про свое чаепитие.
3: Да, такая история. В общем, я пошел в банк, я стоял у банкомата, и зашел паренек. Он стал ломиться в стеклянную дверь банка, но было уже после 7, а в Литве заведения, учреждения закрываются после 7. И он начал меня спрашивать на английском языке, а что дверь-то не открывается? Ну, в общем, мы с ним поговорили, оказалось, что он кыргыз. Он говорил по-русски, сразу мне впарил свой инстаграм, чтобы я на него подписался. И говорит, ну что, пойдем чай пить? И говорю, да мне домой надо, к ребенку. Он сказал, да ладно, идем на 15 минут. Мы идем за угол. Я не знаю, куда он меня ведет, что это за чайная вообще, что происходит. И там сидят просто, ну, я не хочу ярлыками бросаться, но типа хипстеры. Московская такая интеллектуальная тусовка. У них какая-то особая японская церемония. В общем, я там посидел 15 минут, собрал букет телефонов и ушел просто.
4: Это история замечательная, конечно.
3: Она, мне кажется, учит тому, что иногда просто в какой-то ситуации нужно всегда сказать «да», и ты где-то окажешься.
1: Она учит еще тому, что если вы хотите переезжать, подумайте много раз, потому что вы будете просто в отчаянии. И вы будете отчаянно искать друзей, знакомства и будете совершать странные поступки. Вот сейчас действительно для нас тоже такой период, когда сложно искать друзей, и мы это делаем прямо через «не хочу». Вот реально, была бы моя воля, я бы сидела весь день и играла в Sims. Честно говоря, так иногда и происходит, наверное, в нашем возрасте. Ну, типа, я имею в виду, действительно, не в детском, не в подростковом, а уже все. Нас никто в садике, в школе не будет за ручки ставить в пару и знакомить друг с другом. И уже надо реально, вот, мало друзей, хочешь больше, делать это прям как работу. Ну, может, просто мы недостаточно экстравертны, поэтому так это воспринимаем.
4: Ну, то есть... лучше попробовать, чем не попробовать.
3: Да, наверное, не знаю. Можно попробовать разные экспериментальные какие-нибудь способы, связанные с твоими увлечениями, чтобы можно было познакомиться с кем-то.
1: Я, кстати, в свое время подростковое знакомилась только в интернете.
3: Мы с тобой познакомились в интернете. Хочешь рассказать, как мы познакомились?
1: Да я написала просто Вите сообщение. «Привет, давай напишем вместе милую песню». И Витя сказал, «Ну, давай». И все.
3: Мы встретились, прогулялись, и после этого написали последнюю дискотеку. Это даже немножко меня тогда оглушило. Запрос: «Привет, а давай напишем милую песенку». Мне кажется, иногда такие искренние, простые предложения, прямые просьбы, они очень хорошо работают. Особенно на людей, которые иногда просто из-за работы или еще чего-то...
1: Ну, которые варятся в этих сообщениях. «Добрый день, интересует ли какая-то проектная деятельность в нашем... Значит, сейчас есть какое-то время выделено, какое-то интересное...»
3: Территориально мы находимся.
1: Ну да, а я просто, видишь, совершенно была в этом всем неопытная. Я вообще была абсолютно начинающим музыкантом тогда, в отличие от тебя. И для меня это было нормальное общение. Ты пишешь: «Привет, я хочу, чтобы мы написали вместе песню».
3: И это было супер, потому что я больше люблю, конечно,

0: строить как и притворяться был, как другим было бы человеком. Просто,
1: да? Мне кажется, что искренность — это, конечно, главный источник настоящей дружбы.
2: Проанализировав ваши слова, я действительно могу сделать вывод, что это так, потому что я вспоминаю свой опыт, и когда я искренне говорила вот что-то такое простое, там веселое, начинала общение именно так, как я его хотела начать, действительно у меня все складывалось. Спасибо вам.
3: Бай-бай. Что ж, Витя, у нас уже рвется телефонный провод. На очереди следующий звонок от Тани.
4: Привет, меня зовут Таня, мне 16 лет, я из Москвы, сейчас живу в Загребе, это столица Хорватии, солнечной летней страны, где в столице делать абсолютно нечего. И я не могу поделиться своим successful опытом нахождения здесь друзей, потому что у меня их пока нет местных, но хочу сказать просто про большое, огромное отличие этикета дружбы в разных странах. Мне кажется, это нужно учитывать.
3: Таня, привет!
4: Привет!
3: Как дела?
4: Дела супер хорошо. Я сейчас поехала на выходные на море.
3: У тебя, получается, какой-то такой дом на колесах сейчас?
4: Нет, я на корабле.
3: Слушай, как интересно, ты сказала, что там другой этикет, другие правила, а ты не могла бы привести какой-то пример вот такой разницы, потому что я так долго, конечно же, не жила вообще, наверное, нигде, кроме вот России и Литвы.
4: Тут все работает вообще по-другому. Значит, во-первых, ребята, с которыми я тут общаюсь, местные, они гораздо больше зависят от родителей. Они прям такие маленькие детишки. Мы никуда не можем без мамочки, без папочки, у тю-тю. И отношение к дружбе, оно совершенно другое. Оно как у детей в песочнице, что типа сегодня я с этим в куличики играю, завтра я с этим в куличики играю. И все они моя большая дружная семья из близких друзей. И какое-то такое отношение, что типа там раз, два, три, четыре, у меня 100-500 друзей. И нет этого разделения на как бы компанию, друзей, близких друзей. Нет какого-то подхода, что нужно, например, с человеком один на один выстраивать контакт. И мы с местными как-то в этом плане вообще не можем сконнектиться.
3: Слушай, а ты знаешь, что мне захотелось отметить из твоего рассказа, что ты, прожив на самом-то деле не так еще долго в новой стране, уже общаешься с местными ребятами, потому что у меня куча людей тоже разъехались в разные страны, и большая проблема у многих то, что они не могут начать это делать, они общаются в своих диаспорах по национальности. Я просто сейчас вспомнила, что в детстве как раз-таки была тем подростком, которого никуда не отпускали. И я все время пыталась куда-то выбежать через окно, там, я на первом этаже просто жила, как-то сквозь решетку эту вытащиться, как-то придумать, потому что все подружки уже сходили в клуб, все на выходных выставляли эти фотки, как они в этом клубе стоят, такие 13-летние девочки, все. И на ночевке все эти, знаешь, тоже приходилось какими-то немыслимыми выкрутасами выбираться, что-то выдумывать.
1: На самом деле, я тоже добавлю, что я был тем ребенком, которому мама не разрешала никуда ходить до 18 лет. А после 18 лет, типа после 10, там, и это действовало вплоть до там, 24 лет, когда я переехал в Москву. И на самом деле, у нас был разговор с ней, когда через год я приехал в Ульяновск, и она сказала, что когда я здесь, она переживает за то, что происходит со мной. И, наверное, это просто комплекс небольших населенных пунктов. В Москве все-таки 20 миллионов человек.
3: Ну да, в Москве я бы с большей вероятностью дочку бы отпустила гулять, чем, например, в своем родном Екатеринбурге.
1: Хотя у меня были друзья, которые тоже просто ставили родителей в известность, что они куда-то идут там.
3: Но это, знаете, как сначала мы все маленькие детки, потом начинают все расти. У этих выросли уши, у этих зубы. Эти сначала в длину, эти сначала в ширину. И это все кажется просто какими-то кардинальными различиями. Но к тому моменту, когда ты взрослеешь, все как-то примерно выравниваются. И такие вещи вам больше вообще не мешают.
4: Я очень жду как раз-таки этого момента, когда наступит какая-то такая планка, то когда я, Таня, девочка из Москвы, и там какая-нибудь Аня, девочка из Хорватии, когда мы подрастем настолько и наберемся какого-то разного опыта, что мы будем примерно на одной планке развития. Вот этот опыт, который у меня уникальный, у них же тоже есть какой-то уникальный. И наверняка они на меня смотрят в каких-то аспектах и такие думают, блин, вот это она малявка там какая-то несмышленая. Вот, но это нормально.
1: Mm-hmm. А какие вопросы ты им задаешь?
4: Самое сложное — это шутки. Когда они шутят, и все смеются, а я стою такая, ничего не понимаю. Я говорю, ребят, объясните, в чем шутка.
3: И как они на это реагируют? Они говорят, как ты могла не понять? Ха-ха-ха, мы уходим.

0: ну не так. Они, слава богу, все хорошие. А что касается как раз-таки вопросов про дружбу. Например, в Хорватии они никогда не ходят друг к другу в гости. Для них
1: вообще
0: прям, чтобы
1: пойти
0: в гости... Ну, почти никогда. По крайней мере, вот ко мне еще в гости местные не приходили. Хотя я приглашала пару раз. Но они такие, нет, давай лучше встретимся в городе. У них есть такое понятие, как пойти на каву. Кава — это кофе. И они вот выходят и типа полтора часа сидят и пьют один эспрессо. И болтают за жизнь. Вот. Это, да, такой южный какой-то морской менталитет. Вот.
1: Итальянцы тоже так делают.
0: Да, да.
2: Все счастливые люди так делают.
1: Я бы с удовольствием полтора часа пил кофе и смотрел в одну точку.
2: Ну нет, пока что тебе что-то мешает. Подожди несколько лет, когда Нина куда-нибудь там отправится, в какой-нибудь детский сад. Но вы знаете, кстати, что я заметила по жизни вот после переезда? Действительно, очень помогает окунуться в эти традиции, в этот чужой подход, несмотря на то, что он кажется непривычным, и ты что-то не понимаешь. У меня это конкретно с блюдами. Я очень четко как бы увидела эту штуку, потому что первое время... Как и все люди, которые переехали, я искала все эти гречки, пельмешки, вот такие, какие мне надо. Свой любимый кекс с изюмом, мокрый. Здесь такого нет. И все это меня заставляло чувствовать себя как-то неполноценно. И в какой-то момент я решила окунуться и начать есть их местный шакотис. Это яйца с сахаром, которые делаются по типу шаурмы. И это тесто во все стороны лезет, и получается такая классная, сладкая, хрустящая елочка.
0: Жесть.
2: Ну, сначала показалось странным, суховатым. А теперь, знаешь, с чаем...
1: За уши не оттянешь.
2: За уши не оттянешь. С чаем, с кофе. И мне стало так легко, потому что, знаешь, животу и мозгу не так много времени нужно, чтобы под это подстроиться, и ты себя начинаешь чувствовать гораздо комфортнее в стране. Спасибо. Очень интересно было тебя услышать. Желаю тебе удачи. Ты супер крутая.
0: Спасибо. Спасибо. Ты тоже очень крутая.
3: Меня зовут Лиля, мне 11 лет, я живу в Нью-Йорке, и когда я говорю об этом кому-нибудь с не самым каким-то радостным лицом, все начинают там сразу: «А почему ты такая расстроенная? Это же настоящий Нью-Йорк, тебе же так хорошо, но мне нехорошо». В общем, моя проблема в том, что я хочу тут в школу, там учатся как дети из Америки, так и дети из России или Украины. И там у меня есть знакомая из Украины. В общем, она постоянно пытается как-то подчеркнуть, что я из России, а она из Украины. Хотя я, во-первых, не выбирала, где родиться. Во-вторых, даже если бы выбирала, мне не кажется классным, если человека не любят из-за того, что он из России. Я... не понимаю, почему меня надо так как-то тыкать в это носом.
2: Привет!
4: Здрасте.
2: Ты прислала нам очень интересный вопрос, которого я, если честно, боялась, потому что это такая сложная тема. Мне очень обидно, что это все взваливается на плечи детей, которые вообще не то, что просто технически вообще не имели права посещать выборы, конечно, не имели возможности выбирать, где им вообще родиться. И мне кажется, это ужасно несправедливо.
1: Я думаю, что... Я, конечно, ее не знаю, но когда она что-то такое говорит, это, скорее всего, не от того, что ты ей не нравишься. Скорее, наоборот, вы общаетесь, потому что ты ей нравишься. Это просто производная ужасная вот этой штуки, которая происходит. И она сама, как и ты, не можешь отделаться от того, что ты родилась в России, где такой президент, она не может отделаться от того, что она пришла из той страны, на которую этот президент совершил нападение. А учитель вообще, ну, он что-нибудь тебе говорил по этому поводу?
4: Учительница об этом не знает, потому что между уроками у нас там перерывы по 5 или по 3 минуты. Но в основном мы как-то общаемся либо на прогулке и на обеде, там за нами учительница не следит, либо мы, ну, иногда как-то в гости друг к другу ходим.
1: То есть вы ходите друг к другу в гости, да?
4: Да. Да, да, у нас там какая-то есть компашка в этой школе, в которой мы более-менее общаемся и как-то ходим друг к другу.
1: А семьи ваши знакомы?
4: Ну так, не то, что прям очень знакомы, но как-то общаются более-менее.
1: А что они думают насчет вашего небольшого расхождения?
4: Родители этой девочки не знают об этом. Мои родители, ну, я им говорила, но им это не нравится, но сделать они не особо что-то могут.
2: Я думаю, что ты очень умная и классная девчонка, и, может быть, ты даже и могла бы это решить самостоятельно, но я не уверена, что это то, чем должен заниматься такой юный прекрасный человек.
1: Ну, в общем, такой себе ответ в стиле «жизнь расставит все по своим местам».
2: Слушайте, ну, мне кажется, когда ты говоришь с детьми и подростками очень часто на любой вопрос, ответ такой: «Здесь здорово попытаться, здорово попросить взрослых помочь, но иногда действительно просто немножко подождать».
1: Мне вообще не давай людям определять тебя по какой-то одной вещи вообще в жизни.
2: Особенно по той, которую ты никак не выбирала.
4: Спасибо.
2: С тех пор, как мы переехали в Литву, у нас тоже появилось очень много людей из самых разных стран, что для меня вообще в новинку. У меня никогда не было такого опыта, особенно в таких непростых обстоятельствах. Но я думаю, здесь разница в том, что мы не подростки, и мы имеем возможность выражать свою позицию. Мы можем задонатить деньги на благотворительность, мы можем своими действиями, поступками как-то показать миру о том, на какой мы вообще стороне, и дети этого сделать не могут. Но так как все нашу позицию прекрасно знают, из-за этого наши друзья, в том числе украинцы, конечно, тянутся к нам те именно, которые с нами солидарны. И очень много помощи, поддержки мы получаем от них. Например, коляска для Нины, которой она до сих пор пользуется, шикарная. Это подарок именно от украинских дистрибьюторов этой коляски. Мы тогда только переехали, не понимали, как нам себя вообще здесь в новой стране вести, что говорить правильно, что неправильно. И тут такой классный подарок и такое классное общение, которое до сих пор у нас сохраняется.
5: Привет, меня зовут Игорь, мне 12, я из города Химки. И у меня как раз вопрос, как найти новых друзей после переезда, потому что мы переехали сюда с мамой, получается, год назад, и я никого так и не нашел. Сначала мы переехали сюда в декабре, получается, и я еще учился в своей старой школе, которая была в Москве. Там были мои лучшие друзья, со мной дружила весь класс. Это было очень круто, но мы все-таки с мамой решили перевести меня в другую школу. И в этой школе, в которую я перевелся, меня сразу не приняли, как учителя, так и одноклассники. Вот, но мы решили перевести меня уже в другую школу с мамой. Здесь у меня, в принципе, хорошие друзья, хорошие одноклассники, ко мне хорошо относятся учителя, но почему-то мы дружим только в классе.
2: Привет, Игорь!
5: Привет.
2: О, господи, это так обидно. Ты такой прекрасный, улыбчивый человек. И сложно поверить, что кто-то не хочет с тобой почему-то дружить.
1: А чем ты вообще увлекаешься?
5: Я иногда играю на синтезаторе.
2: Это нам очень близко, и мы это очень хвалим.
5: Я хочу еще научиться играть на гитаре, но у меня не получается пока.
1: Класс.
2: Мы с Витей сами тоже никогда не были в своем классе звездами. И часто тоже чувствовали себя неуютно, сложно было найти друзей. Но конкретно в нашем опыте нам очень помогали какие-то кружки, где мы могли найти ребят по интересам. И тогда сразу находится о чем поговорить.
5: Ну да, я вот раньше ходила на фигурное катание.
2: О, класс.
5: Да, но почему-то со мной тоже никто не хотел дружить, я вообще не понимаю.
1: Знаешь, со своими лучшими друзьями я познакомился в школе. Но это было не в первом, не втором, а в седьмом классе. И я познакомился в школе тогда, будучи шестиклассником, с десятиклассником. И мы с ним подружились, а этот десятиклассник как раз был самый популярный парень в школе. Он стал со мной постоянно общаться. Ну, то есть я как бы не форсировал абсолютно, то есть для меня была непонятна эта дружба.
2: Как я понимаю, ты был супер странненьким.
1: Я был странный,
2: но ты был супер уверенным в себе. В целом, я это заметила не так давно. Людей действительно очень привлекает уверенность в себе. Это как будто бы такая очевидная мысль, но мне потребовалось время, чтобы ее понять. Как я к ней пришла, анализируя тех людей, за которыми я слежу в ТикТоке. Я люблю смотреть на каких-то стареньких смешных бабулечек, которые рассказывают, как они пекут пироги. Люблю смотреть на каких-то совсем юных ребят, которые рассказывают, как проходит их день, как они ездят по городу, там, на маникюр, в салон красоты и так далее. Ну, типа, это очень разные люди, и их между собой ничего не объединяет, и у меня с ними общих интересов нет. Но я поняла, что все они ужасно уверены в себе. Это такое классное качество, и здорово, когда можно в себе эту уверенность найти где-то. Но опять-таки где?
1: Может быть, тебе, знаешь, написать объявление о том, что ты хочешь сделать музыкальную группу.
2: О, Витя так нашел себе друзей, с которыми он сейчас до сих пор дружит.
3: Ну да, можно.
1: Это будет круто, вы будете писать песни.
2: Давай с тобой так договоримся. Ты пишешь объявление, делаем музыкальную группу. Требуется до 15 лет барабанщик, гитарист, ну, у тебя синтезатор.
1: Басист, вокалист. Или ты поешь?
3: Ну, я и играю, и пою.
2: Вот, вокалист, и отлично. В общем, вы вместе что-нибудь придумайте, и мы с тобой договоримся. Ты сделаешь кавер на какую-то мою песню, и я якобы случайно сделаю там репост, и ваша группа станет супер классной в вашей школе, и все. Вот так вот мы пойдем, таким путем. Обходным.
3: Ну да, будет прикольно.
1: Спасибо тебе, что позвонил.
2: Пока, спасибо.
3: Пока-пока.
2: Бедные малыши, да? Ну, мне правда, вот просто вспоминая себя в детстве, мне хочется всем им сказать: господи, да подождите, ребятули. Сейчас вы вырастете, будете сами выбирать, где вам жить, чем вам заниматься, куда вам ходить, на что вам тратить свои деньги, что вам читать, кому писать, кого игнорировать. Подождите чуть-чуть, если вам некомфортно в этом, на самом деле, достаточно дебильном, сложном подростковом возрасте, да потерпите, он скоро закончится.
6: Привет, я Ульяна, мне 17 лет, я из города Санкт-Петербург. Как пережить то, что большинство твоих близких друзей уехали в другую страну? Как дальше с ними общаться? И как не перестать, не потерять тот момент, когда вам офлайн легче, чем онлайн?
2: Привет!
6: Мне, если честно, не верится вообще.
2: Мне так радостно тебя видеть. Ты такая радостная, улыбчивая, позитивная. Да? И вообще, неужели даже и у тебя есть какие-то проблемы с этими друзьями?
6: Я уже немножко порефлексировала и подумала, как можно сделать, и какие-то советы нашла для себя, которыми я могу поделиться, которые мне помогли.
2: Это было бы очень интересно.
6: У меня есть подруга, ее зовут Варя, и я узнала, что она уезжает. И мы в последнюю неделю встретились, создали группу, и сразу в этот момент начали общаться каждый день в этом чатике Телеграма, потому что для нее уехать в Грецию было очень... Ей там было одиноко, грустно, и понимать нужно, что твоему другу в другой стране нелегко, и ему нужна поддержка.
2: Господи, я мечтаю о таком друге, ты очень классный друг.
6: Спасибо.
1: Совет номер два.
6: Совет номер два. Есть люди, которым... недостаточно онлайн-общения, это естественно, то можно сделать такие браслетики, парные браслетики. И когда вы скучаете по человеку, вы можете дотронуться до этого браслетика, или вы чувствуете, что этот человек рядом с вами, не знаю, вот как-то так.
2: А ты знаешь, я что видела, что сейчас есть такие лампочки или какие-то браслеты или что-то еще, они парно сопрягаются друг к другу, и если ты прикасаешься, допустим, к своему светильнику просто, то в этом месте светильник загорается в комнате твоего друга на другом конце земли.
6: Ничего себе.
2: Да.
6: Это очень здорово. Третье – это почта. То есть я не знаю, как в России работает с этим, но, в принципе, можно отправлять посылочки друг другу, сладости из других стран, открытки.
2: Ты уже так делала?
6: Нет, у меня так подруга делала.
2: У меня в семье это просто прям важный ритуал. Это наша такая большая семейная традиция. Кто бы куда ни разъехался, и самое главное, несмотря на то, у кого какой сейчас бюджет, все равно время от времени мы отправляем друг другу эти посылки, магнитики, какие-то печенюшки, записочки. Все, что можно, короче, запихнуть в эту посылку, и как же приятно это распаковывать потом всей семьей. Это прям очень крутой совет.
6: Следующий – это видеосозвоны. Если не хватает живого общения. Пятое – это можно организовывать деятельность вместе, то есть начать бегать по утрам вместе. Можно делиться завтраками, начать читать книжку вместе.
2: Или фильм смотреть вместе, сериал.
6: О, да.
2: Это просто прекрасные советы, мне они все нравятся, я все их плюсую и одобряю. Они просто шикарные.
1: Одобрено. У меня был в школе лучший друг Костя, и мы потом очень долго общались еще после этого всего. Но в какой-то момент просто несознательно он как начал отдаляться, и у меня появился новый как бы лучший друг Денис, с которым я до сих пор дружу. И вот Костя когда-то был нашим общим лучшим другом, и мы часто вспоминаем и обсуждаем, почему он с нами перестал общаться.
2: Объединились против третьего.
1: Ну нет, мы не против, мы в шутку.
2: А я могу скинуть твоим друзьям этот подкаст? Или мы будем от них скрывать?
1: Можешь скинуть. Ну, в общем, вот теперь, когда как бы и мы уехали, и я с Денисом не вижусь, У меня есть такая навязчивая идея, можно сказать, мечта такая. Но она когда-то распространялась на троих человек, но Костя дал четко понять, что его не интересует, как бы, эта идея. Что нам нужно просто перевести отношения еще на новый уровень, как бы. Но у нас никогда не было, например, того, что мы поехали в поход, например.
2: А у меня уже в голове созрел доступный для подростков похожий план. Это детские лагеря.
1: Исправительные.
2: Просто на примере своих знакомых я знаю, что некоторые так делают. Ну, у всех семей разные возможности по деньгам. Есть лагеря дорогие, подешевле. Обычно за границей все-таки они не самые дешевые, но туда, например, можно подать заявку, как какой-нибудь талантливый ребенок. Или если это лагерь с интеллектуальным уклоном, можно сдать туда какие-то тесты, пройти какое-то собеседование, и почему бы не договориться со своей подругой и летом встретиться в каком-то лагере. Я, между прочим, знаю несколько очень классных лагерей, где работают мои друзья, и знаю, что для некоторых подростков, которые разъехались по разным странам, это классный способ вместе держать связь. И еще ведь, завидуя твоей многолетней дружбе с твоими друзьями, я для себя вывожу какие-то секретики, которые я пытаюсь перенять. И один из них – это, несмотря на то, что общение регулярное, постоянное, оно тянется, развивается, оно не насильственное.
1: Но это как раз тот вывод, который я сделал еще в какой-то, знаешь, давний период, когда я только понял, что Костя начинает... Ну, это правда, это был мой друг детства, я с ним общался с 7 класса. То есть каждый день после школы мы виделись. Мы виделись в университете, когда он учился. Мы учились совершенно разных. То есть я учился на музыкальном, он учился на физико-математическом. Мы каждый день все равно виделись.
2: А потом
1: мы стали отдаляться, и он сказал такую вещь, что мое отношение, оно как бы никак на это не влияет. Просто жизнь как бы складывается иначе. Я понимаю, конечно, дружба – это процесс. То есть дружба – это не результат, это не какая-то вот плашка, которую там вы заслужили друга, и все, как бы. То есть человек никогда не может тебе принадлежать.
2: Ну, кстати, Вить, как любая жена, я всегда знаю, там, да, что как оно все вообще должно было бы быть, как оно все на самом деле. Между прочим, я считаю, что ты иногда не слишком, недостаточно давишь на своих друзей и недостаточно их себе подманиваешь. Например, когда у нас была свадьба, я просто написала Косте. Костя, приезжай к нам на свадьбу, вы же с Витей друзья. Витя мне говорит, да не приедет, он не приедет. И что, вы подумайте, как миленький стоял в галстуке, в рубашке на нашей свадьбе, купил билеты на поезд, снял отель.
1: Back to differ, как говорится.
4: Я хотела сказать про то, что с друзьями они регулярно общаются, а ты знаешь то, что он твой друг, и ты можешь раз в месяц с ним увидеться или просто раз в 2 месяца с ним созвониться, все обсудить, и он будет точно такой же близкий друг, как и с тем, которым ты каждый день встречаешься.
2: Это очень ценное качество.
4: Интересно, да.
2: У тебя есть такие друзья, с которыми ты можешь не видеться 5 лет, и ты знаешь, что вы все еще друзья?
4: Конечно, да.
2: Класс, это очень круто.
4: Там главное, чтобы друг думал, что ты тоже его друг.
2: Вы знаете, еще вот ты, Витя, затронул такую тему, когда друзья резко и неожиданно отдаляются, и я решила быть искренней на этом подкасте и показывать свои худшие стороны. И действительно, моя худшая сторона в дружбе – это резко удаляться. И все люди, которые на меня держат какую-то обиду или непонимание – это именно всегда связано с этим. Я никогда там никого не предавала, обижала, но я резко могу исчезнуть из жизни. Витя, ты можешь за это не переживать, это тебя не касается, просто я уж очень прям в тебя так влюбилась, вообще просто по всем фронтам, во всех сферах ты для меня номер один.
4: А ты как-то объясняешь им, почему ты отдаляешься, или просто пока и все?
2: Как мне кажется, я, конечно, все объясняю, и я заранее говорю о том, что мне что-то не нравится, или что у меня вот какие-то там свои планы, но... Просто все, это общий такой фидбэк. Она нам ничего не сказала, мы ничего не поняли, она просто в один день исчезла, как кошка. И одна подружка, она хотела это даже комплимент сказать, и говорит, да, Лиз, ладно, я уже знаю, мы шутили там с мужем. Лиза, она как кошка. Пришла, когда она захотела, побыла, ушла, и ты не можешь ее позвать, задержать. Она просто в какой-то момент однажды, наверное, может быть, придет тебе назад. Я считаю, это из-за того, что я близнецы. хотя я не очень в это верю. Говорят, знак близнецов, все мои дети от разных отцов.
1: Вот мы и пришли.
2: Нет, ведь просто я на тебе помешана, и я уж точно как бы хочу всегда быть с тобой.
6: У меня была ситуация, что со мной перестали резко общаться. Mm-hmm. Я не знаю, это прям я супер долго переживала. И ты все понимаешь логически, но эмоционально ты это тоже переживаешь.
1: Да, вот. Это правда.
2: Слушайте, вам тяжело переживать расставание с друзьями?
6: Да.
1: Ну да.
2: Я никогда не испытывала это ощущение, ребят, серьезно.
6: Ничего себе.
2: Когда заканчиваются романтические отношения, ты испытываешь эту боль, но с друзьями у меня почему-то никогда не было вот этого этапа.
1: У тебя когда-нибудь была такая искренняя дружба, где ты всем делишься с человеком?
2: Была.
1: Ну, ты сейчас общаешься с этим человеком?
2: Ну, с тобой, да. С другими нет. Я действительно тот человек, который иногда покидает жизни чужих людей, и я из всех сил стараюсь это сделать как можно более деликатно, аккуратно, но из-за того, что у меня искренне в душе нет этого порыва, и у меня возникают свои какие-то надстройки, я по каким-то причинам начинаю видеть другие стороны. Я по-другому теперь смотрю на этого человека, на себя. У меня... Ну, может быть, я вообще от своих каких-то черт характера хочу избавляться. Я с удовольствием этим займусь, с психологом, но не сейчас.
1: Хорошо. Ладно, Ульяна, у тебя очень красивое имя. Я всегда вспоминаю свой родной город Ульяновск. Спасибо тебе, что позвонила.
2: И вообще, ты очень красивая, у тебя очень классный стиль, у тебя очень круто оформлена комната, и было очень радостно с тобой поговорить.
6: Спасибо, спасибо, пока.
2: Нас уже ведь все тормозят, время уже давно истекло, погас свет, все ушли, и только мы с тобой сидим.
1: Остались клоуны.
2: Одно окошко горит, и только мы с тобой здесь сидим и болтаем. Я надеюсь, что мне удастся стать хорошим другом.
1: Ты хороший друг для меня. Мне сложно иногда верить в те истории, которые ты рассказываешь, потому что для меня ты всегда была очень хорошим другом.
2: Спасибо, очень приятно. Пока.
1: Увидимся.
2: Дорогие слушатели, я надеюсь, что уж хоть для вас-то я смогу стать добрым, верным другом на долгие годы. Я надеюсь, что вы хорошо проводите время под наш подкаст и жду вас в следующем выпуске.
7: Спасибо, тетя Монеточка.
2: Пожалуйста, мои сладкие, нежные малыши.
1: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров.
2: Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся, услышимся.
1: Пока.
8: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Мосад. То, что повсюду агенты Ми-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
1: Звездно полосатым, носатым, писатым.
0: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, в батискафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильней.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Recording progress. Так, ну что, сегодня ты начинаешь, поэтому эти наши слушатели не отключатся через 3 секунды. Они дослушают твое приветствие.
2: Всем привет! Это подкаст «Антивоенная музыка», и я...
1: Ну, камон, а хлопать кто будет? Пушкин?
2: Всем привет! Это подкаст «Антивоенная музыка».
1: И я Александр Сергеевич Пушкин. Ладно, давай 3-й раз, последний, на счастье.
2: Давай, на счастье.
3: Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
5: Идет армия, рвет нас.
3: Антивоенная музыка.
6: Тиху не помеха, 4 стены.
4: Антивоенная музыка.
7: Спит большая страна.
3: Антивоенная. Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
2: Всем привет! Это подкаст «Антивоенная музыка», и сегодня я, музыковед Аня Веленская, начинаю его и говорю первую фразу. А еще со мной мой коллега и друг...
1: Максим Заговора.
2: Все верно. Короче, я очень хотела сделать выпуск про белорусскую музыку, потому что я недавно видела много белорусов. Я уже привыкла к тому, что каждый раз, когда я выступаю в Варшаве, это всегда свидание с белорусами. Я его так для себя и называю. Свидание с белорусами. Потому что очень много белорусов, это, кстати, скорее грустно, чем весело, из-за всех политических репрессий, войны и всего такого, вынуждены жить в соседней стране Польши. Собственно, там мы и видимся. И после этого появилось устойчивое ощущение, что надо осветить белорусскую антивоенную сцену. Я подкинула эту идею Максиму, Максим согласился.
1: Все так, тем более я сам давно ее вынашивал, и для меня это важный этапный выпуск, который в очередной раз помогает нам определиться, про что у нас подкаст. Да? Мы периодически с тобой рефлексируем на эту тему, что мы обозвались антивоенной музыкой, а музыка у нас разная в фокусе нашего внимания, и антивоенная, и где-то провоенная, да, патриотическая, антироссийская, где-то мы упоминаем и наоборот пророссийскую, и гражданскую, и политическую, и оппозиционную. И все это вместе сейчас, я понимаю, почему это называется антивоенная музыка. Потому что война персонифицирована. Путин – это война. Война – это Путин. То же самое можно сказать про Лукашенко. Дорогие белорусы, которые протестуют против Лукашенко с 2020 года, у многих из них миграция длится дольше, чем у антивоенных россиян. Это люди, которые по части протеста идут на шаг впереди. Они все это прожили чуть раньше. И их антилукашенковский протест, конечно, он антивоенный протест, потому что я не уверен, что существует хоть один россиянин, белорус, который за Путина, но против войны. Ну как это возможно? Или против Лукашенко, но за войну. Ну как это возможно? Не хочется вот уходить в эти штампы, да, борьба там добра со злом, света с тьмой, но в каком-то смысле так и есть. Мы понимаем, кто является лицом войны. Вот прямо мы знаем, как она изображена. Гражданский протест в Беларуси – это тоже антивоенный протест. Хотя понятно, что мы не хотим его таким образом перетягивать в свой российский контекст. Но, мне кажется, мы имеем право говорить об этой музыке, о современной белорусской музыке в контексте антивоенной музыки тоже.
2: Абсолютно точно. Надеюсь, что мы не ляпнем какую-нибудь глупость, потому что обычно бывает такое, что когда смотришь музыку представителей другой страны, ты там как в какую-нибудь фамилию ударение не так поставишь или контекст упускается. Ну, короче говоря, побеседуем с вами, ребята.
1: Есть такой риск. И вот ты сейчас сказала про риск ошибок. Я подумал, что вот сейчас я как бы в этих ошибках и начну признаваться. В общем, я взял на себя смелость немножко структурировать протестную музыку в Беларуси последних лет, поделил ее на музыку, которая выросла из протестного движения 20-го и 21-го годов, музыку, которая появилась в войну, музыкантов, которые выступают против войны вообще и против российской агрессии отдельно, в частности. И есть еще большой пласт музыкантов, которые, просто не называя войну войной, не называя там репрессии репрессиями, поют о какой-то большой тревожности, о большом несчастье, которое они чувствуют прямо сейчас в мире. Вот таких 4 у нас как бы подгруппы. Я выбрал таких 4 полки. И начать я предлагаю с того, с чего, ну вот, и началась эта современная история Беларуси и история наших ужасных 20-х. Да? Вообще, хоть что-нибудь хорошее случилось в 2020-х годах? Ань, как ты считаешь?
2: Возможно, были персональные достижения, встречи и все такое хорошее, но в глобальном смысле хорошего не помню.
1: Вот-вот. В общем, эти страшные ревущие 20-е, которые включили в себя и пандемию, и войну, и вот весь ужас, который как бы вокруг войны происходит, и в том числе и белорусские протесты, которые в какой-то момент казались наоборот тем, что, во что мы поверили, на что мы понадеялись, как что-то светлое, а потом тоже обернулись трагедией, трагедией Окрестина и новым витком репрессий. Давай начнем с этого времени. Я предлагаю начать с группы Navi Band. Navi Band — это группа, которая ассоциируется с 2020 годом. В июне 20-го группа выпустила песню «Иншими», и во время протестов в Минске она часто использовалась. «Медуза», например, вообще назвала ее песней, которая описывает этот протест. Они исполняли ее на улицах. Ну, в общем, чего? Тут же там гимн протестов. Напомним, как он звучал. Послушаем.

Ну вот, вспомнили, как песня звучала. Мне кажется, люди, которые следили за белорусскими протестами, они помнят эту песню. Они ее сейчас узнали, даже если не помнят, что это Нови Бенд и песня Иншими. После этого ни одна и ни две еще песни ими были выпущены, связанные с протестами. Например, была замечательная песня про девочек в белом, собственно, посвященная вот тому самому белому женскому протесту в Беларуси. Давай ее чуть-чуть включим. Небо

После протестов группа «Нови Бэнд» была вынуждена уехать из Беларуси. Сейчас они живут в той самой Варшаве, о которой ты говорила. И в 2022 году, уже после начала войны, они, конечно, отреагировали на войну, но в первую очередь не песнями, а высказываниями. Они ее естественным образом осудили. Но я бы хотел выделить песню, в которой, опять же, война прямо не проговаривается, но проговаривается опыт ребят из «Нови Бэнд», их опыт и протестный, и иммиграционный, и вообще опыт новой трагедии, с которой столкнулись молодые люди. Песня называется «Святцы». Она на белорусском языке.

кратко, я забыл, наверное, важное сказать биографически об этой группе. Во-первых, это суперзвезды Беларуси. Их концерты собирали на центральных площадях там 10-15 тысяч человек. То есть это прям большая, огромная группа. Настолько большая и огромная, что в 2017 году Navi Band представляли Беларусь на Евровидении и заняли, ну, пускай там 17 место, но это выступление широко обсуждалось, они попали в европейскую ротацию. И, в общем, как меняется время. Еще недавно ты был таким голосом в Европу. Проходит 2-3 года, и ты становишься изгнанником в своей стране.

0: которые делают твои прикольные коллеги?
1: Если честно, нет. Но стыд и срам мне.
0: Не-не-не, оно для зумеров. Но я тебе потом скину, обязательно покажу. Просто есть два белоруса, очень профессиональных журналиста. Глеб Семенов и Ваня Прус. И они делают YouTube-шоу про белорусскую поп-культуру. Оно веселое. Но при этом оно погружает тебя очень глубоко в контекст того, что там показывают по белорусскому телевидению. Там, не знаю, что выпускают нового, как живут белорусы. Короче говоря, прям гениальное шоу сделали ребята. Я у них была в гостях в одном выпуске. И там в качестве прикола мне Глеб попросил прочитать по-белорусски текст. И я прочитала, и он сказал, что я не допустила ошибок. То есть в целом интуитивно, если аккуратненько простроиться, то можно вот переделать мозг, немножко его перестроить на другое восприятие, и он начинает работать в нужную сторону. Но так происходит не всегда. Но моя мысль была немного в другом. Вот хорошо, если бы я вообще никаких слов не могла там загуглить ни по-русски, ни по-белорусски, ни по-каковски, то я бы отнесла эту песню, конечно же, к музыке «Надежды», потому что на самом деле она потрясающе светлая, и у меня в заметках написано «Рождество». Я прям так написала и подчеркнула. У меня родилось с ней несколько ассоциаций, я долго не могла понять, почему именно таких. Помнишь рекламу Кока-Колы в детстве или там в юности, где праздник к нам приходит, в праздник к нам приходит?

0: Куразик нам приходит, конечно. Она и до сих пор бывает, что юность. Уже даже в нашей зрелости глубокой под Новый год реклама снова возвращается.
1: Так пускай же она возвратится и в нашей старости. Чин-чин. У меня родилась неустойчивая ассоциация, и я долго не могла понять, почему. Потому что ноты там другие, аккорды там другие, но там есть особенность. Ребята поют. Та-да-да-да-да, та-да-да-да. Не обращайте внимания на качество моего пения. Самое главное, что я сейчас пела только раз, два, три, четыре разных звука в разных комбинациях. Я пела там-пам-пам-пам. Ужас какой, последний забудьте. Короче, ля, до, диез, ми, фа, диез, вот что. И там весь припев состоит из звуков мажорного трезвучия с одной лишней светлой высокой шестой ступенью. И они перемежаются, как звуки такого колокольчика, при том, что ребята поют шепотом и хором. И вместе получается, честно говоря, по жанру что-то вроде протестантской молитвы. И она очень светлая, очень греет душу. И я в восторге от этого эффекта, несмотря на всю горечь, которая содержится там в словах. И вот ты знаешь, для меня это не слышится как диссонанс между словами и музыкой. Для меня это слышится как скорее... такое вот, да, самоподдерживающее, что надо только вот себя сохранить, пережить, и тогда все будет хорошо. Такая колыбельная самому себе.
0: Все так. Навибенд — это действительно важный символ белорусских протестов. Мне кажется, если когда-нибудь, ну, уже наверняка написаны исследовательские работы о них, но если они будут написаны с точки зрения культуры, с точки зрения проявившейся музыки, Навибенд будет в абсолютно первых рядах. Еще одна такая группа «Пылай». Это группа Григория Лайкова и Владимира Пыльченко. Последний, к слову, не только музыкант, но и адвокат с упором на правозащиту. В общем, и музыка у них соответствующая. Во время протестов они просто славились песней «Женщины не гуляют». Сейчас давай чуть-чуть ее послушаем, напомним, если кто вдруг забыл, и дадим послушать тем, кто ее никогда не слышал.

Это была песня «Женщины не гуляют» с понятным смыслом, понятно про что, но тут вот как раз начинает работать наша связка протестов, войны, всего того, что происходило в 20-е. Потому что в 2022 году, после полномасштабного вторжения, Пылай выпустили песню «Солдатский рай». И вот она, пожалуйста, прямая дорожка от песен про протесты до песен про войну. «Солдатский рай», послушаем.

0: край. Для меня первое, что бросается в глаза в музыке «Пылай», а точнее в уши бросается, это отчетливость артикуляции. Особенно как бы в нынешнее время, когда слова зажевываются, когда текст становится частью музыки, в «Пылай» прям чувствуется это желание проартикулировать, сказать и быть услышанными. Люди прокляты, братья кровные, солдатики знают тактики. То есть каждое слово должно дойти до слушателя. Это важно, я не знаю, как бы хорошо это или плохо, но это бросается в уши.
1: Знаешь, а что мне в уши бросается? Ну, смотри, здесь история такая. Если вывести какую-то общую деталь между песней «Женщины не гуляют» и песней про солдатиков, то она находится в припеве. Вот помнишь примерно мелодию, да, «Женщины не гуляют»? Там такой высокий это скачок называется наверх. «Они провожают старый режим». И вот и в песне про солдатиков он тоже поет «та-да-да-да-та-та, та-да-да-да-та-та». Вот, и чувствуешь, делает каждый раз скачок. Скачок он делает на один и тот же музыкальный интервал, который называется секста, потому что он охватывает 6 ступеней. Например, ля си до – это 3 ступени, это терция, а ля си до ре ми фа, ля фа – вот это секста. Секста – это самый романсовый интервал, который можно себе представить. То есть, на самом деле, он самый лирический. В 19 веке все романсы строятся только на секстах. И вот он как будто немножко это перенимает и это голосом делает, что непросто. Вот потому что чувствуешь, там разные регистры начинают работать. Та-та-та-та-та-та. Я уже прям даже не знаю, как ее спеть. Она совершенно далеко, верхняя нота, от нижней. Мне пришло в голову, что я так такую любовь к скачкам туда и обратно, да, вот к этому акценту наверху, видела только у одной группы, которую мы, между прочим, с тобой тоже однажды разбирали, у группы Би-2. Тоже любят ребята похожую интонацию.
0: Кстати, я услышал что-то общее, да, я все думал, что мне это напоминает, потому что, видишь, совсем другой голос, совсем другие аранжировки, но что-то неуловимое чувствуется.
1: Да, представляешь? То есть, как бы, вот это не копирка, а это просто вот одна и та же любовь к тому, чтобы менять регистр на такую трогательную деталь наверху и спускаться обратно. Нет, очень лирические песни. Во многом благодаря этим секстам, несмотря на всю электронность или роковость аранжировки, конечно, они западают в душу, легко запоминаются. Такие легкие, я бы даже сказала, летние какие-то они для меня, знаешь. И даже про солдатов почему-то тоже. Вот просто, ну, просто вот легкость интонации и красота даже вот вступает в диссонанс с содержанием.

0: Вообще нежность – важная черта белорусской музыки. То есть я прекрасно понимаю, что мы сейчас говорим о каком-то неполном спектре, да, и там, конечно, есть и свой тяжеляк, ну и своя злость, и все это присутствует. Но главная их постпанк-группа «Петля пристрастия», она чуть-чуть нежнее российского постпанка. Или там «Молчат дома» чуть нежнее каких-то вот своих российских аналогов. Может быть, я сейчас говорю притянуто, может быть, это безответственное заявление, вот такое субъективное. Но почему-то мне хочется характеризовать белорусскую музыку, как при прочих равных, чуть более нежную.
1: Слушай, здесь интересно, потому что, насколько я много говорила с белорусами в разных странах, насколько я поняла, они сами шутят про то, что они более нежные люди, чем какие-либо еще. По-моему, какая-то шутка есть расхожая по поводу того, что белорус, если хочет посидеть на спинке лавочки, снимает обувь, что-то вот такое. И ребята с удовольствием шутят об этом и понимают, что это их какая-то важная черта. Я тут не уверена, что нас все-таки воспитывают последние два с лишним года на том, что менталитета не существует, все это ерунда, фигня и так далее. Да, но как будто вот такое подмечание у нас с тобой здесь общее. А, кстати, «Молчат дома», я очень люблю эту группу, а «Петля пристрастия» была одна из моих прям вот любимых групп долгое время. Я-то еще не знала, что они белорусы, кстати, они по-русски поют.
0: Пели.
1: Пели.
0: Да, об этом мы тоже сегодня поговорим, о группах, которые отказались от русского языка. Такие тоже есть, не только «Петля пристрастия».
1: Ну, мне повезло, что они успели по-русски, мой родной язык, выпустить песню «Перекосоебленность». Моя самая любимая песня на свете. Время от времени я ее напеваю. А там просто гениальные слова абсолютно. Мне кажется, что они метафорично отражают всю постсоветскую реальность. Ну, через архитектуру изображают жизнь, когда вот там трещина растет, и потом косметический ремонт, ничего не меняет.
0: Да давай уж послушаем. Че, плевать на нашу как бы заготовленную драматургию? Вспоминаем песню, слушаем ее.
1: Не хочешь моего пения?
0: Нет, хочу, но... Так, ладно, все, слушаем.
1: Все, слушаем.

0: Ой, спасибо группе «Пять лет пристрастия». Это меня так засмущало, что я совсем растерялся. А так собрался, пока мы ее слушали, и готовы продолжать. Блиц-вопрос.
1: Внимание, супер-блиц.
0: Вот мы сейчас слушаем музыку, которая ассоциируется и ассоциируется по делу с белорусскими протестами. Но какая песня войдет в историю и была главной песней белорусского протеста?
2: Блин, а подожди, это вопрос на знание или угадать, или что? Это ты что у меня проверяешь?
0: Ну, камон, и то, и другое.
2: Блин, мы из разных инфопузырей.
0: Это один единственный инфопузырь.
1: А теперь, внимание, правильный ответ.
0: Песня, которая стала символом белорусского протеста, это стародавняя песня «Перемен» группы «Кино». Ты что, она же звучала повсюду.
2: Этом смысле. Я думал, ты про песню там «Белорус» какого-нибудь. Ну ладно, да, согласна, «Перемен» звучала вовсю.
0: Было такое одно из канонических исполнений «Перемен» на белорусских протестах, которое, ну, было во всех новостях, от музыкантов группы «Ирдорад». Там было «Перемен» на дуде вообще. Давай сейчас послушаем этот фрагмент, снятый на телефон.

0: Ну вот, так Ирдорад выступили на протестах, и ничем хорошим, к сожалению, для них это не закончилось. В августе 21 года ребята были задержаны, а 14 декабря, проведя уже полгода в белорусском СИЗО, был вынесен приговор по делу двух участников, Владимира и Надежды Калач, мужа и жены, 2 года лишения свободы. 2 года они отсидели, сейчас вышли, и после освобождения они представили песню, которую написали в колонии. Это сингл «За рами». Вот давай его и послушаем сейчас.
1: Купил с кинутых идолов, небо затягнет, сникнуть

Это как раз пример песни, которая, ну, не сказать, что она прямо антивоенная, но она именно про это. Она про государственное насилие, про то, что нас наказали за то, что мы пели. Она объясняет их собственный опыт и заключения, и репрессии в их отношении. И глобально она именно против войны. Вот то, о чем я говорил в начале. То, что напрямую касается нашего подкаста, когда гражданская музыка становится антивоенной, даже если в ней не употребляется война.

Одну еще группу хотелось послушать в этом блоке, ну, такого общего протеста. Это группа, которую скинула мне ты, и за которую я тебе очень благодарен. Я вот это вот очень люблю. Вот это такой вот как бы женский, феминистский, грязный панк. То, что я по-настоящему обожаю. Группа «Контра ла Контра». Протестная политическая группа, которой есть дело до всего. До войны, до диктатуры, до патриархата, до капитализма. Их волнует все и правильно, как я считаю. Давайте чуть-чуть послушаем.

Честно говоря, у меня была идея скрыть от тебя эту группу и включить ее прямо на подкасте и сделать это в таком порядке. Например, у них есть песня «Резиновые пули», у них есть про «Путин-убийца», из черной резины сделана власть, «Плохие девочки выбирают свободу», и тут «Плохие девочки выбирают свободу». У меня сразу возникает ассоциация с огромным количеством песен про женский протест, часть из которых мы сегодня посмотрели, и который был очень важен для белорусов в 2020 году. И спросить тебя за загадочный такой вот вопрос заковыристый, а как ты думаешь, в каком году были написаны эти песни? И так как жанр такого дикого панка — это жанр уже устоявшийся, он был нов там в 80-е, 90-е, а сейчас он вошел в свою мета-эру, и его можно писать, а можно не писать, он как бы и не устаревает, но и не является никаким новомодным, то тут бы ты наверняка сказал, может быть, в 19-м году написаны эти песни, может, в 20-м, в 22-м году написаны эти песни, а нет, они написаны в 2000-м и 2001-м. И люди, которые советовали мне послушать эту группу, они писали чуть ли не: а мы на ней прям выросли. И я сразу такая думаю, ничего себе, белорусы, если они на таком выросли, так это все супер объяснимо. Вот что нужно было диктатору Александру Григорьевичу в 2001 году запрещать. Проглядел.

0: Ну да, это еще, ты знаешь, что я небольшой поклонник группы Pussy Riot, а группа Control & Contra для меня это классный Pussy Riot. Вот это Pussy Riot, который я смог полюбить.
1: Ура, в этом выпуске тоже будет деталь, которой будут возмущены люди, которую ляпнул Макс. Они скучают каждый раз по этой детали. Нет, все хорошо, мы любим группу Pussy Riot, мы имеем в виду жанровую основу.
0: Так нельзя сказать, что мы очень любим группу Pussy Riot, я просто хотел обойтись без таких как бы псевдообъективных, уничижительных оценок. А то, что я ее не очень люблю, это я скрывать не буду.
1: Вот. А мы за это любим тебя, за то, что ты постоянно что-нибудь интересное не любишь. Чего ты смущаешься? Я тебя не троллю. Я тебе правду говорю.
0: Спасибо. На добром слове. Идем дальше. И вот я предлагаю уже перейти к блоку антивоенной музыки как буквально антивоенной. Или не совсем буквально, потому что начнем с музыки в поддержку Украины. То есть это не антивоенная музыка в значении пацифистская. Это в значении беритесь за оружие, защищайте, убивайте побольше врага. Такой музыки было много во время любой войны, и в Советском Союзе, в период именно Великой Отечественной. Любой конфликт сопровождается такой патриотической музыкой. И знаешь, с какого далека я предлагаю зайти? С группы «Ляпис Трубецкой».

0: Мы помним песню «Войны света», которая стала неофициальным гимном Майдан. Хотя якобы Михалок говорил, написана была не про него. Но вот «Войны света», активисты и митингующие взяли себе эту песню на флаг. Потом я сам был на концерте Ляписа Трубецкого в Петербурге, который разрешили, который был без проблем, но у них было условие не петь эту песню, потому что все понимали, с чем эта песня ассоциируется. Как обычно, любые запреты – идиотское решение, потому что группа ушла, а зал спел ее без музыкантов. И это было еще более ярко и сильное впечатление, и эта песня еще больше политизировалась в этот самый момент. Когда уже чиновники поймут, что запрещая, они на самом деле объявляют это, да, новым важным? Не знаю, никогда, видимо, этого не произойдет, но так это работает. В 2014 году Михалок объявила о распуске группы, и потом она распалась на два коллектива — Брута и Трубецкой, которые играли где-то разные песни, где-то одни и те же, но вот того самого феномена Ляписа Трубецкого от «Ты кинула» через «Капитал» и «Войны света», его не существовало. А возобновила деятельность группа, собственно, в 22-м году на фоне вторжения России в Украину и начала ездить с концертами именно в поддержку Украины. И первым жестом вот этой обновленной группы Ляписа Трубецкого стал перевод песни «Войны света» на украинский язык. Давай послушаем, как это звучит.
1: Давай.

0: А вот что ты об этом думаешь? Что ты думаешь о форме поддержки как просто переводе известной русской песни, ну, на русском языке, да, которая уже стала символом, в том числе украинского протеста, на украинский? Видишь ли ты в этом как бы смысл и пользу?
1: Я вижу смысл и пользу в том, что радует и поддерживает людей. Иногда эти пути радости и поддержки неисповедимы. Но, кстати, для меня не в этом случае. Язык — это то, как мы мыслим и проговариваем наши мысли. То есть, по сути, есть такое выражение нашего нутра. То есть я чувствую, что я по-русски, я по-английски. Это немножко разные. Я самую капельку, но разные. И как будто, когда ты говоришь на языке другого человека, это ты выражаешь то, что ты на него похож, то, что ты ему сопереживаешь, то, что ты хочешь быть как он. Я вижу в этом такой сакральный мифологический смысл какой-то. То есть музыке это не вредит точно. Ты знаешь, у меня есть такое мнение, что слова — это лишь один из слоев музыкальной ткани, причем далеко не первичный, а тот, который дополняет ее и без того метафоричную ткань, плетение. Поэтому да бог с ним, ну здорово, такой жест красивый. Перевели на украинский. По-моему, несколько групп были, которые делали это. Я знаю, что люди сами переводят песни там с русского на украинский, с русского на белорусский. И это такой националистический подъем, связанный с языковой средой и всем остальным. Я не вижу в нем ничего плохого. Ничего плохого не происходит, пока никто не насилует никого. То есть как бы язык — это здорово. Короче, я думаю, что я развернуто сообщила. Думаю, что все понятно.
0: Да-да, нет, ты вполне развернуто сообщила. Давай сразу спорить. Мне кажется, что националистический подъем, каким бы он ни был, это всегда зло.
1: А, ух ты.
0: Ну, как бы долой нации слава сообществом. К вопросу о переводах песен. Как акция, я это абсолютно принимаю, да, как некий жест поддержки, как позицию отказа от языка не принимаю никак. И у меня появились на этих выходных убедительные доказательства даже в контексте песни «Войны света». Я тоже был в Польше, в Варшаве, и за два дня два раза слышал исполнение «Воинов света» на улице от уличных музыкантов. Очевидно, от украинских музыкантов. И пели они ее на русском языке.
1: Может, белорусские это были музыканты?
0: Но едва ли. «Войны света», мне кажется, все-таки это прям вот ну, такой украинский гимн. Хорошо, если что, извините, что, ну, как бы запутался, но как бы там ни было, песня исполнялась на привычном русском языке, и никого это не смущало. И вообще, я никогда не был в Варшаве, первый раз был в Польше после начала войны, не так просто это сделать, мне просто очень надо было, не просто я добирался, меня сняли с рейса сначала за российский паспорт, потом я долетел с пересадками гораздо дольше. Но это, кстати, тоже к вопросу о запрете, чего вы добиваетесь, ну, как бы человек долетит, если ему надо. Просто вы чуть-чуть, ну, напакостите, ну, ладно, принимается. Осуждать никого не будем. Так вот, вернемся к «Войнам света». Два исполнения на русском языке. Песня уже обрела свой дополнительный смысл, свой военный и антивоенный одновременно пафос. Повторюсь, перевод ее как жест я принимаю как акцию. Перевод ее как позиция, что мы теперь не поем на русском языке, как многие группы сделали, потому что это там язык врагов и оккупантов, не принимаю, потому что та песня, которая была возведена на флаг, она тоже написана на языке, кавычки открываются, фашистов и оккупантов. Кавычки закрыты.

0: Польша, она какая-то вот прям такая сложная, такая кипящая. И когда я там побывала, мне рассказали, что, например, там есть разные представители радикальных сообществ, которые, например, канцелят людей из своего сообщества за использование русского языка. Ну, то есть, как бы, если ты, там, не знаю, украинец или белорус, изволь выступать там на своем языке, говорят они, и даже там предпринимают шаги для того, чтобы как-то заканцелить русскоязычные мероприятия. У них это не получается, потому что на государственном уровне это не принимается, и поляки против такого способа поведения дел. Но, короче говоря, такие люди тоже есть. К чему я это говорю? Не к тому, чтобы посплетничать, а к тому, чтобы сказать, что вопрос языка, он сложный, он для нас, как для россиян, может выглядеть вот так. Для белорусов это еще может выглядеть как, боже, катастрофа, никто не говорит по-белорусски, что же делать. Для украинцев это может быть выглядеть там третьим способом. Есть определенные радикалы, которые прям даже следят за тем, чтобы была какая-то вот чистота в его использовании. Понятно, что в этом нет ничего хорошего, но пути, по которым люди выбирают, на каком языке им говорить и петь, это не всегда путь такой от левой пятки. А типа, а не сделать мне заявление и не отказаться от языка, на котором я говорил там 30 лет. То есть это очень сложная схема, и я надеюсь, что после войны будут книги, которые описывали то, как люди пользовались языком все эти военные годы. Ну, короче, вот, надеюсь, я привнесла какую-то сложность в наш разговор, а никакого итога у моей речи не будет.
1: Итог и не требуется, это рассуждение. Я тоже не уверен и не всегда уверен, во-первых, в своей позиции, даже когда преподношу ее радикально и однозначно. Важный дисклеймер, который мне на лоб надо наклеить и с ним ходить, когда я вот хожу и разбрасываюсь своими этими плакатными лозунгами. Давай 10 секунд еще буквально напомним эту песню в оригинале на русском языке и чуточку-чуточку обсудим. Мне просто очень интересно, что ты скажешь.

0: Так, товарищ музыковед, у меня к тебе вопрос. Почему «Воины света» так трогают людей? Вот почему эта песня вызывает желание буквально поднять хоть какой-нибудь флаг? Меня она вот всегда воодушевляла на что-то. Я не знаю ни одного человека, который бы к ней отнесся, ну, как к чему-то совершенно проходному. Не будучи там ни фанатом Ляписа Трубецкого, может быть, даже не сильно любя эту песню как музыкальное произведение, но как какое-то воодушевляющее, вот так она работает. За счет чего?
1: Слушай, ну, есть одна гипотеза. Она довольно веселая, что ли. Я ставила не совсем такой вопрос. Я, когда ее изучала, пыталась понять, что там Ляписа Трубецковского. То есть, что отличает эту песню, например, по стилю от каких-нибудь тех же Би-2, которых мы сегодня вспоминали. Вот согласись, ту песню, вот, которую мы вспомнили, в принципе, можно с ними сравнить, а вот это уже что-то на них очень не похожее, что-то особенное. И я нашла там такую забавную деталь в аккордах. Там есть всего 4 аккорда, которые очень просто играются на гитаре. Прям даже я могла бы их сыграть. Это ля минор, фа мажор, соль мажор, до мажор. И всю песню повторяются только они. В куплете, в прихорсе, в припеве, везде. Ля, фа, соль, до, ля, фа, соль, до. И ты знаешь, есть одна хитрость. Мы судим человека по одежке, а провожаем неважно как. И вот тональность мы судим по первому аккорду. Когда мы слышим первый аккорд, мы такие: о, песня в миноре, воины света, война. А дальше идут фа мажор, соль мажор, до мажор. 3 аккорда совсем не из ля минора, которые вводят нас в такую очень светлую сторону. И ты уже к концу такой: так это что ж получается-то? Если первого аккорда не было, песня была бы мажорная. Выходит, что так. Короче, мне очень позабавила эта особенность, и на самом деле получается, что песня все время с первого до последнего аккорда приводит от тьмы к свету. Очень симпатично получается. Ну и есть несколько там вещей, тоже в аккордах, не в аккордах, ритм прямой, мелодия сякая. Короче, которые позволяют эту песню отнести к гитарным, почти народным, легко запоминающимся, простым, имеющим очень много связочек с фолком, что тоже как-то нам что-то очень родное, что-то как из детства, что-то как из прошлого. Вот такие мысли есть.

Напомню только, что песня «Войны света» — это песня с последнего на данный момент альбома группы «Ляпис Трубецкой», а последний альбом вышел в том самом 2014 году и включал в себя довольно много, ну, таких прям всенародных хитов. Там была и песня «Танцуй», и «Матрешка». Я вот включил «Матрешку», как раз готовясь к сегодняшнему подкасту, и понял, что эта песня могла быть написана, знаешь, вчера и Максом Покровским. Вот она абсолютно актуальна. Не будем о ней долго говорить, но чуть-чуть давай послушаем.

общем, такой альбом, 2014 год, как граница, да, и интересно, что именно Ляпис Трубецкой и именно Сергей Михалок тогда как-то прочувствовали все, что могло бы быть написано и записано сегодня.

0: Идем дальше. Совсем другая история, но тоже с однозначно... Ну вот это та самая не пацифистская, но антивоенная музыка. Мы против агрессивной войны, мы против захватчика, но мы ни в коем случае не призываем складывать оружие. И тут я бы хотел поговорить о музыканте, который, на мой взгляд, делает большое дело. Важность таких музыкантов переоценить невозможно. Это Абсент. Абсент, который прогремел на весь ТикТок. Во-первых, скажем, что он белорусский музыкант, который при этом родился в Харькове. То есть он объединяет в себе, ну вот, все. И украинскую боль, и белорусскую боль, и российскую, я думаю, тоже, потому что он очень быстро ворвался именно в российский контекст. Ворвался он с тем самым ТикТок-хитом «А можно я с тобой?» Ты его знаешь.
1: Точно! Это он! Ух ты! А...

0: еще под это все стали снимать грустные какие-то тиктоки про любовь, а на самом деле это про Беларусь и эмиграцию. Что-то такое слышала, верно?
1: Ничего, кстати, не знаю насчет Беларуси и эмиграции. В любом случае, даже если это так, этого, ну, 100 миллионов, миллиардов пользователей ТикТока тоже этого не поняли. Они это воспринимали просто как суперпесню. Дальше начали искать ее на стримингах, где у нее тоже миллиард секстиллионов прослушиваний. И дальше начали слушать музыканта Абсента. А Абсент, ну, он выступает однозначно против войны. И у него есть и та песня, которую мы будем слушать сейчас, которая называется «Награда». Но прежде чем мы ее включим, я просто объясню, вот что мне кажется важность. Это нормализация антивоенной позиции. Когда ты слушаешь его как вот просто что-то такое романтическое, близкое и так далее, Леша, понимаешь, что он открыто против войны, он этого не стесняется, и это вообще-то норма. И так должно быть. И мне кажется, что вот именно от таких музыкантов, неополитизированных, да, Ляпис Трубецкой, суперполитическая группа, в левой руке Сникерс, в правой руке Марс, мой пиар-менеджер Карл Маркс, а Абсент совершенно другое. Ну ладно, я уж тут заговариваюсь, пойдем к песне «Награда».

0: ты сказал про то, что Абсент имеет открытую антивоенную позицию в песне и как бы музыкально этого не стесняется. И это, кстати, очень странная штука.
1: Ну и по жизни тоже, нет, я имею в виду вообще.
0: Конечно, конечно. Но видишь, какая вещь? Мы с тобой с этим уже сталкивались, что иметь антивоенную позицию по жизни — это вообще супер не стыдно. На самом деле даже, как мне кажется, не знаю, представь себе какого-нибудь не антивоенно настроенного гражданина России, оказавшегося в недружественной стране. Тут ему скорее должно стать стыдно насчет его позиции. Но когда музыкант пишет антивоенное произведение, то в этом как будто какая-то неловкость присутствует. Мало ли подумают, что популизм, мало ли подумают, что эта песня ради антивоенного высказывания, будут ее оценивать как-то по-другому, остро воспримут, наверняка придут хейтеры. То есть, короче говоря, это стеснение не самой позиции, а того, чтобы музыкально о ней высказываться, потому что это другое. Ты как бы вынужден в этот момент принять другую форму, другую роль. Теперь ты гражданско-политический музыкант, да? Это буквально такая трансформация за одну песню может случиться. И вот здесь, я думаю, ты имел в виду именно это, что Абсент такой, да, нормально. У меня будет и «Можно я с тобой», и однозначное антивоенное высказывание. Эти две идентичности во мне уживаются.
1: Ну, почти. Здесь, видишь, нету конфликта идентичности. Я про то, что чисто там, где не мусорят. То есть я вот за нормализацию контекста. И когда молодой человек оказывается... Ну, он видит, что музыканты, которые его любят, против войны. Люди вокруг против войны. Друзья его против войны. Ему как бы выступить за войну — это уже какое-то преодоление. Это что-то странное. Это, как, ну, как бы, это какая-то маргинальная, нездоровая позиция. Поэтому когда, ну, как бы суперсуксесс, да, артисты с каким-то там тикток-хитом, про которых никто ничего не знает, никто не знает, активист ли ты, как ты относишься к политике, Путину, войне и так далее. А потом просто, как само собой разумеющееся, человек выпускает песню, где на обложке, на сингле каска с цветком и слова про боль-боль, вот и вся твоя награда.

0: Много о чем мы могли бы еще поговорить в контексте про военной, про украинской музыки, но мне, честно, кажется, что и «Ляпис Трубецкой», и «Абсент» — это вот если бы мне надо было выбирать что-то самое интересное, я бы их и выбрал. Ты хочешь кого-то еще здесь? Или, может быть, полетим в сторону антивоенной пацифистской музыки?
1: Да, можем, наверное, пойти дальше. Я только про одного исполнителя скажу, и то вскользь, потому что анализировать там мне музыкально что-то сложно, но при этом он настолько яростно выступает против российской агрессии, что как раз ну, просто ознакомим слушателей с его существованием, тех, кто о нем не знает. Есть такой музыкант Юрий Стыльский, и он, например, в начале войны выпустил песню «Празвозволение Украины», которую посвятил белорусским добровольцам, которые пошли воевать на стороне Украины. То есть это прям такое, видишь, это вот как раз, как из начала подкаста, провоенное высказывание, но тоже интересно.
2: Я

И он же является, насколько я поняла, солистом группы «Дай дорогу». «Дорогу» пишется через «А», потому что это по-белорусски. И вот у них есть песня, которую они выпустили недавно. И это мне тоже кажется чем-то похожим на историю группы «Navi Band», которую ты озвучивал в начале. Как будто можно по этим песням проследить, что происходит. Потому что песня 23-го года, она про эмиграцию и про обещание себе из нее вернуться. Она так и называется «Я вернусь домой». Чувствуешь, прямо рифма получается, да? То есть против Лукашенко, против войны, эмиграция, я обязательно ее переживу. Прямо вся какая-то история современной Беларуси в этих песнях собираются.

0: Ну да, довольно, на мой взгляд, если честно, активистская музыка. Музыка, в которой послание, боль человека важнее самого произведения. Не музыки как части, да, этого произведения, а музыки даже в широком смысле. Ну чего, идем к чистому пацифизму. И тут мы, конечно, сейчас доберемся и добрались уже до... Да, на мой-то взгляд, при всей любви к петле пристрастия, к Кассиопее и кому только они, все-таки главному белорусу вот этой новой волны, имя ему Макс, фамилия ему Корж. И это человек, который за последние годы прошел очень сложный политический путь. Если ты помнишь, в разгар белорусских протестов он написал суперрезонансный пост про то, что пацаны, вы уже победили, не выходите на улицу. Никто этого не понял, как будто бы он выступил против протеста, как будто бы он призвал их не выходить. Потом его поймали на улице, ну, ребята с камерой, и видели, что он как будто бы участник этого протеста. И он начал что-то объяснять, немножко путаясь в словах, что он тогда написал, про что он имел в виду, безопасность пацанов. Давайте же послушаем фрагментик.
1: Когда я вытянул пост, чтобы люди не выходили, чтобы люди не подвергались опасности. С этого момента на меня обрушился весь мир. Я хотел уберечь своих пацанов. Я видел их, я не обращался ко всем протестующим. Я не обращался там бастующим. Я обращался только к своим пацанам. У меня не было времени разъясняться и как-то писать текст, чтобы не аплодировали.
0: И, если честно, никто так до конца и не разобрался, что думал Макс Корж по поводу тех протестов. Он, с одной стороны, абсолютно точно их переживал и был как бы со своим народом, да, как он говорит. А с другой стороны, вот были такие высказывания, которые он никак не опровергал, а на этом спонтанном интервью, наоборот, говорил, что надо было еще раньше это сказать. И после всего этого дела он остался жить в Минске и молчал. А потом случилась война, и, ну, естественно, он молчать уже не мог. То есть здесь его позиция была однозначна, у него был пост в Инстаграме. Как только российские танки пошли на Киев, он написал прямо 24 февраля: «Миллионы людей, выросшие в одних и тех же дворах, на одних и тех же ценностях, понимающие друг друга и на 100% готовые соседствовать мирно, снова разделяются войной. Осуждаю вторжение и бомбардировку суверенного государства. Это война, которая изменит жизнь каждого навсегда, неважно, где ты живешь». И вот это очень важно в позиции Коржа. Он говорит, что это трагедия для всех, потому что всю свою жизнь и вообще этот движ вокруг Коржа, он именно что объединял всех. Это же именно так и работало. Молодежь с разных республик, говорящая на русском языке и не только. То есть вот условно это постсоветское пространство, СНГшное пространство, где-то восточноевропейское, кстати, тоже, собиралось на его стадионных концертах, устраивали там сумасшедшие слэмы, братались, менялись флагами. И вот эта вот картинка с каждого его концерта, украинский флаг, российский флаг, белорусский флаг, казахский флаг, казахстанский, это то, на чем была выстроена вообще идентичность Макса Коржа и движа вокруг него. Это не только музыка, хотя и музыка тоже, да, вот эта вот его пацанская такая искренность, практически где-то блатняк соединялся с диким неорейвом, и он вот попал в нерв, и он позволял как раз вот этим молодым людям абсолютно освобождаться на его концертах, то есть вот это вот ощущение какого-то тотального разноса, да, и где-то, может быть, даже это может выглядеть страшно. А с другой стороны, максимально доброжелательного друг к другу отношения, сплошных улыбок, и там не только лысые парни с голыми торсами, но и девушки рядом с ними, и какие-то рядом ботаники появляются. И, в общем, все это довольно, довольно удивительно. Короче, давай послушаем фрагмент концерта в Риге, который он анонсировал как концерт необычный, и там были вот такие подводки к песням.
2: Что они с нами сделали, Владик? Когда, братва, все это закончится, вы едете все ко мне в лес, в Беларусь. Набухаемся!
0: Абсолютно, кстати, в духе Джареда Лето в Белграде про то, что когда все закончится, мы к вам приедем. Только, видишь, Корж к себе звал. Но в финале этого концерта он исполнил песню «Свой дом», о которой как раз хотелось бы поговорить.
3: Вряд ли мы понимали, что имеем, когда было все хорошо. Слепо надеялись, что кто-то свыше за этим всем держит здравый контроль. В детстве учили, воспитали быть благородным. Мир спасает лишь только добро. Жили и строили планы наивные мечтатели с рюкзаком. Нам чужого не надо, кричали они в своих бесподобных речах. Стали в уши про дружбу народов, но на каждого из нас уже был автомат. Короче, вариков тут немного, за родину распишись, вот там, где штамп. И прямо с порога, если веришь в Бога, то мало добро пожаловать.
4: What? What? What? What? What? Ты знаешь, наверное, ты прав в том, что Макс Корж важен как явление, как музыкант, который объединяет вокруг себя людей, что структура его живых концертов – это тоже само по себе такое антивоенное, антиразобщающее заявление. Я просто никогда к его музыке так не относилась, и, честно говоря, здесь есть момент субъективности, который мне мешает изучать его музыку. Вот дело в том, что он был очень популярен, когда я училась в школе, в старших классах, и у нас что-то все по нему страшно с ума сходили, и меня это как будто чуть-чуть смущало, потому что как раз по нему с ума сходили девчонки и парни очень простые. Я ничего не имею против простых, но когда я говорю «очень простые», я еще имею в виду гоповатые в том числе. И вот та мода на то, чтобы поворачивать там кепку так, потом толстовку надевать сяк. По-моему, у него кожаная куртка была, на которой он висел на афишах в Питере. Короче, я вот это помню. И у меня против Коржа не сложилось никакого такого мнения. Но я такая, понятно, какой-то певец мейнстримный, в общем. Короче, всем он нравится почему-то.
0: Мне всегда нравятся музыканты, которые, кажется, ставят немножко в тупик тебя. Ну, музыкально, поэтически. Короче, если разбирать Коржа на составляющие, можно найти много, наверное, изъянов. Вот каких-то таких объективных изъянов с точки зрения там, высокого или любого другого искусства. Но, а как ты разберешь феномен? Никак. Как ты разберешь братающихся молодых людей из разных стран в этом остром моменте на пороге взросления? Никак ты это не передашь. У этого нету слова. То, что это попадает в них, можно назвать это магией, можно разбирать это действительно, что это смесь костровой песни с неорейвом, и от неорейва она берет энергию, а от костра задушевность. Наверное, это все так можно объяснить. Но надо ли? Мы видим, как это работает. Мы видим эти кадры. Я не являюсь поклонником Коржа, но я смотрел, как это возможно, и у меня, ей-богу, ну как бы глаза слезами наливались. Потому что, с одной стороны, ты видишь чувство последней юности, да, это вот этот возраст слушателей Коржа, он где-то там 16-19 лет, это люди на пороге взрослой, тяжелой жизни, и люди, прощающиеся с молодостью и отдыхающие, ну, как бы вот они эту ночь проводят вечер, как в последний раз, приезжают, вот так это все работает.

важный большой артист. Интересно, куда он будет двигаться дальше. Насколько я понимаю, вот буквально только что, несколько недель назад, он все-таки уехал из Беларуси после каких-то там предупреждений. Хотя сам не подтверждал этот отъезд. Несколько песен он вообще выпустил за все годы войны. Три из них прям в самую точку, как мне кажется. Давай послушаем еще одну. Ну и попрощаемся с блоком АКРЖ. Называется «Холодное утро».

0: Там 4 аккорда, они стильные. Например, в конкретно той песне, про которую ты говоришь, это вообще знакомые всем аккорды из Daft Punk, из песни We Come So Far To Become Who We Are.
1: Get Lucky, господи.
0: Get Lucky, господи. Именно оттуда аккорды потом использовала монеточка в песне, если мне платили каждый раз. И здесь

такая вдохновляющая европейская последовательность аккордов, героическая. То есть это такая прямо настоящая неогероика с натуральным ладом, с теми, когда они меняют минор на мажор и обратно. В общем, такая очень благородная последовательность. Всем ее страшно рекомендую. И на фоне Макс говорит простые личные вещи, почти речево, проговаривает что-то из очевидного, при этом делает это очень искренне, соединившись с собой. И больше мне здесь особо сказать нечего. А, можно сказать следующее, что там интересно, там бас и мелодия, они идут параллельно в две линии, прям вот точно копируя интонации друг друга. Как будто это полифония, как будто двое человек поют одним там высоким голосом, другой низким. Короче, это еще одна штука в копилку того, что эту песню легко запомнить, просто петь, что она искренняя, хороша для поп-музыки и так далее. Ну, вот такая, такой он классный, необычный поп-певец.

еще одна артистка, о которой, мне кажется, важно поговорить вот в этом контексте, да, безусловного пацифизма, это Полина Череза, она же Полина Полонейчик, и это певица, очень интегрированная вот в российский контекст, в российскую культуру и музыку. Она записала, ставший суперхитом кавер на «Позови меня».

дождь и серый, на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрев на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

уходит. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: вдвоем.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

0: свет.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Я такое дерево, я такое дерево, я такое дерево, такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево, я другое дерево, другое, другое дерево, другое, другое, другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто, просто, просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто, просто я такое дерево, я такое дерево, такое дерево, такое, такое, такое, такое. Я другое дерево, я другое дерево, другое, другое дерево, другое, другое, такое. Дерево.

дождь и серый, на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня все еще зовут Анатолий Рыльсков, и вы вновь слушаете подкаст «Нота Бена». Это вторая часть нашего выпуска про панк-рок, поэтому если вдруг вы не слышали первую, настоятельно рекомендую начать именно с нее. А если вдруг слышали, то без лишних пауз начинаем. Итак, в прошлом выпуске мы остановились на том, что панк-рок убил протест. Слово «убил», возможно, слишком пафосное и яркое, но в той или иной степени суть оно отражает. Дело тут вот в чем. Есть такой интересный факт. С появлением панк-рока появились также независимые студии грамзаписи и независимые музыкальные журналы. Там, например, «Максимум рок-н-ролл» было такое издание, или там независимые лейблы типа «Мьют» или «Домино». И они первоначально специализировались именно на панках. Артистах таких, которые не подписывали контракты с мейджор-лейблами. Вопрос здесь простой. А зачем это было нужно? Каким образом создались такие обстоятельства, при котором независимые издания и независимые рекорд-лейблы были необходимы музыке? Зачем? Почему бы не пользоваться там Rolling Stones, AMI Records и не париться? История здесь такая. В принципе, старые известные музыкальные издания, типа там Rolling Stones или там старые мейджор-лейблы, типа EMI, их вполне себе устраивала та ситуация, которая сложилась в рок-музыке. Были какие-то старые коллективы замечательные, Pink Floyd или Eagles. Они все были уже культурными ребятами, разговаривали на какие-то серьезные темы, делали такую хорошую музыку, которая в конце концов нравилась и сотрудникам студии грамзаписи, и самим журналистам. Им самим было по кайфу работать с этими замечательными музыкантами. Никаких проблем творцы им не приносили, приносили только денежку, и денежку неплохую. И тут появляются панки. И казалось бы, да, вот новое какое-то такое явление, хорошо было бы о нем написать или заключить там контракты с этими людьми. А нет, издания писать о панках отказывались принципиально. Мы не будем, нам это не интересно, это какое-то там хулиганье, примитивные группы, что-то там рычат в микрофон, не надо. Мы вот, лучше у Pink Floyd выходит альбом, Animals, по-моему, вышел у Pink Floyd там со свиньей, летающей над заводом. Вот об этом мы напишем. А панки, что там они, что о них писать? Студии грамзаписи также не желали никакого дела с этими ребятами иметь. Почему? Ну, это какие-то отщепенцы. Непонятно, принесут они вообще денежку или не принесут. Ведут они себя плохо. Зачем они нам нужны? Пускай они там у себя в болоте где-то тусуются подальше от нас, а мы тут вот занимаемся приятной культурной коммерцией. И бог с нами, и бог с ними. Исходя из этих факторов, так появились независимые журналы, которые писали о панк-музыке, и независимые рекорд-лейблы, которые специализировались на этом жанре. В первом выпуске мы, когда с вами говорили о группе The Velvet Underground, да, мы отметили, что к господину Луриду и господину Джону Кейлу мы еще с вами вернемся в процессе нашего разговора. Так вот, возвращаемся. Вот, например, Джон Кейл, он очень активно вписался в такую продюсерскую. У него продолжали выходить, конечно же, и музыкальные работы. Одновременно он продюсерскую нишу почувствовал, понял, что это его. Начинал он в 70-х годах в начале. Дебютный альбом группы Stooges, о котором мы тоже говорили, он продюсировал. Продолжил и к 77-78 году он очень активно вот эти все панк-рок коллективы изучал и каким-то помогал записываться. Лурид вообще был лицом панк-журналистики. Так вышло, что то ли не очень ему хотелось, то ли интервью были скучные. Лурид давал очень мало какой-то информации изданиям крупным, типа того же Rolling Stones. То есть там, да, что-то было, но не в больших количествах. И поэтому панк-журналы, там, в частности, Sniff & Glue, американское издание, оно очень хотело взять у него интервью и взяло. И разместили его, по-моему, на дебютном выпуске своем, на дебютной обложке, там внутри было с ним интервью. Он как бы тоже участвовал во всей этой панк-тусовочке. И вот панки в своем болоте живут и не тужат. И все у них хорошо. Кроме одного коллектива. Был один такой британский коллектив, не знаю, слышали вы о нем или нет, называется он Sex Pistols, они никаких проблем не имели ни с известными издательствами, ни с мейджор-лейблами. Тонна материала о них, много предложений о контрактах, в частности, с EMI у них был дебютный контракт, они заключили, он, правда, там сразу же развалился, потому что пошли протесты по всей Англии, да как же так, вы хулиганье, они-то на наши ценности посягают, а вы на этом наживаетесь. А у EMI какая была мотивация, что группа суперскандальная, суперпопулярная, почему бы не заработать на них денежки? Ну, в итоге, под давлением общества, они денежки на них наживать перестали. А как же так вышло? Вот почему, грубо говоря, почему
вот именно Sex Pistols, как объект обожания, музыкальное издательство и Major Label. А дело здесь в следующем. Что такое Sex Pistols? Давайте с музыкальной точки зрения попробуем проанализировать. Это, как бы так никого не обидеть, полупродюсерский проект. Главный там господин Майкл Макларен, о котором мы тоже говорили в первом выпуске в контексте группы New York Dolls. Майкл Макларен поездил по Америке, послушал местных панков, вот где-то года 75-го, кто там был, 76-го. В основном на него впечатление, кстати, произвел Ричард Хелл, но о нем мы чуть-чуть подальше поговорим. И, значит, Майкл Макларен послушал концерты, пообщался с мальчиками, с девочками, почесал репу и подумал, а почему бы нам не создать то же самое, только в Англии? Скандальный, грязный в музыкальном плане, энергичный панк-рок-коллектив. Но при этом мы не просто создадим и будем его продюсировать, а мы вот эту вот хулиганско-протестную сущность панка, которая там есть, мы возведем ее в абсолют. Мы сделаем так, что коллектив будет настолько эпатажен, что о нем нельзя будет не писать. И таким образом мы будем продвигаться. Приезжает он в Англию, набирает эту вот колобуду, и они начинают играть. Дебют они, кстати, в какой-то там лондонской школе искусств, что-то типа такого. Максимально непролетарские корни, непростые уличные ребята, а все сразу культурно и замечательно. Ну и, соответственно, группа становится настолько громко и скандально, они там что-то плюют в кого-то, грубят, всем дерутся, прямо с концертов приглашают поклонниц за кулисы, тогда так было не принято. Их нельзя игнорировать. Sex Pistols из разряда музыкальных явлений перешло в разряд явлений социальных. О них говорила буквально вся Англия. Обычно они говорили, вот смотрите, какие они ужасные, но кому-то это нравилось, и продавались они хорошо. И писали о них, скажем так, очень много. На самом деле, в этом и состоит истинное культурное значение группы Sex Pistols. Альбом-то у них, ну, прямо скажем, средний. Ничего супер выдающегося нет. Альбом очень неровный. Альбом с минимальным количеством нового материала. В основном какие-то синглы, которые они записывали ранее. Есть там, конечно, очень хорошие песни, но говорить о чем-то более чем хороший альбом, ну, не приходится. Но так как Sex Pistols заняли нишу овер-протеста, даже не овер-протеста, нишу овер-хайпа на протесте, плашечка «Хулиганы и непримиримые борцы за все хорошее», она за ними закрепилась. А теперь давайте проследим, представим, что мы с вами подростки 15-16 лет в 1977 году. И нам очень с вами понравилась группа Sex Pistols. Яркие они против всех, солист идет в маечке «I hate Pink Floyd», все как положено. И мы с вами приходим в музыкальный магазин, чтобы купить новую пластиночку, и говорим, а нам что-нибудь вот то же самое, что Sex Pistols. То есть нам нужны панки. Кто там еще есть в этой тусовке? Ну и вам уже там предлагают The Damned, The Clash, Raymonds американских. И вы уже выбираете. Но без славы Sex Pistols, общеанглийской и даже общемировой, слышали о них везде, популяризация панк-рока в той мере, в которой она произошла в дальнейшем, была бы невозможна. И мы же с вами искали группы, похожие на Sex Pistols, соответственно, мы их и наделяем теми категориями, которыми мы наделяем группу Sex Pistols. Мы берем другой панк-рок-альбом и говорим, вот это тоже протест, тоже хулиганы, тоже непримиримые борцы. Может, они не такие, может, они там максимально спокойные, как Элвис Костелл, например. У него был такой первый припанкованный альбомчик, но тем не менее, так как он панк, имеет какое-то отношение к культуре, замечательно. Вот он такой же, как Sex Pistols. Вот этот вот наш импровизированный билборд со словом «протест» после Sex Pistols, он уже стоял за каждой группой, которая называла себя панк-рок-группа. По такой пьянке, да, давайте как-то немножко на вельтиком панков перейдем, грязновато у нас будет второй выпуск, по такой пьянке «протест», он переходит из разряда тропа музыкального, стилистического приема, что, мол, вот он там может быть, может не быть. Если есть, то это какие-то идеалы, это там хорошо, это там отдельная какая-то протестная музыка. Из этого музыкального тропа протест переходит в формат коммерческого ярлыка. Чтобы быть коммерчески успешными на ниве именно панк-рока, нужно быть в протесте обязательно. Именно поэтому какие-нибудь там омерзительные группы, порнофильмы возьмем, вот они хоть что-то протестуют. Чего протестуют там? Зачем какие-то сытые панки продаются там очень хорошо, там на концерты ходят, что там зарабатывают, а все равно цепи надел и пошел, да я, да против, да все дела. То есть, ну, какая-то показуха, понятное дело, но показуха, она ради чего? Она ради денежек. По итогу панк-рок не то чтобы протест убил, он его коммерциализировал. Но убил именно в том аспекте, что это теперь не просто на какое-то время, по
крайней мере. Это стал не просто музыкальный прием, это стал хорошим гарантом того, что у тебя будут денежки. С точки зрения обывателя, протест и панк очень синонимичны. Поэтому НВА, рэп-коллектив возьмем из там 90-х годов, конец 80-х, начало 90-х, вот они там тоже были достаточно протестными, и они были панки из мира рэпа. Настолько ассоциируется, что можно же слово «протест» менять на слово «панк», и, в принципе, без потери смысла. Это все, что касается протеста. Следующей теме плавно перетекает, это тема панк-субкультуры. Почему панк-историки и сами панк-музыканты, они поддерживают стереотип, старый 40-летней давности стереотип о том, что панк — это хулиганы, панк — это грязная музыка, девиантное поведение, это протест, опять же. Зачем им это нужно? Почему бы не уйти от этого, не как-то развивать жанр и развивать, скажем так, смыслы внутри жанра? А все очень просто, это уже продается, зачем что-то менять? То есть, условно говоря, ну хорошо, с панк-историками чуть-чуть ситуация посложнее, они в это верят. То есть это люди, которые в подростковом возрасте вдохновились панк-идеалами, и теперь они такие, ну все, панк — это единственное, что имеет смысл, я буду панком до конца, и, соответственно, очень идеалистично смотрит на все неровности этого замечательного движения. А панк-музыканты, типа там Green Day, Spring, поп-панк, наверное, вот самый отвратительный вообще жанр в истории музыки, он вот это все просто-напросто эксплуатирует. Мы все, конечно же, в протесте обязательно, мы там какие-то устраиваем пьянки, гулянки, пытаемся эпатировать, вести себя вызывающе, и все это ради того, чтобы все дело продавалось. Условно говоря, панков 77-го года, типа группы Clash, вот их бы не устраивал формат того, что их песни созданы для того, чтобы там какие-нибудь 30-летние дядьки в надежде потискать 20-летних девочек приходят в бар, напиваются и танцуют под их музыку. А вот Green Day, Offspring и так далее вполне этот формат устраивает. Денежки мы получаем, а остальное — это уже что хотите, то и делайте. Самое забавное, что вот эта вот субкультура панка, которая панками всячески поддерживается, она самому панк-року очень навредила и вредит до сих пор. Понятно, что с 77-го года коллективов, которые в жанре панк-рока успешно себя проявили, их пересчитать по пальцам. Просто потому, что жанр полумертвый, жанр старый, то есть это нужно какие-то находить новые смыслы, новые взгляды, это не всегда делать хочется, да и зачем, это как-то не проверено, лучше делать проверенное из наших пенатов, там какие-нибудь тараканы абсолютно омерзительно делали. По поводу субкультуры, которая педалируется панками, она перешла и в общественное сознание. То есть, вот вы подойдете к своим друзьям, как это сделал я, и спросите их, а что такое панк-рок, по твоему мнению? Услышите вы что-то вроде кривляния, идиотизм, хулиганство, грязь, алкоголь, наркотики и какая-то дебильная трехаккордная музыка. И вот эти все дяди-панки, они вместо того, чтобы такие, не-не-не, ребят, вы слишком глупо понимаете значение слова панк, на самом-то деле, вот они это все убирают и говорят, да, вы абсолютно правы, мы именно такие.

Интересно-то и не было. Хулиганье, головами дрыгает, по гитарам бьет, значит, одну струну, и все, и замечательно. И можно и пропускать 6-7 песен известных, и достаточно. Можно сказать, что адепты панк-субкультуры стреляют панку в ногу абсолютно точно своим поведением. И порождают еще одно замечательное явление, которое называется говнарство. Да? То есть в нашем случае слово говнарство — это будет политико-социальный термин. Что мы под ним понимаем? А мы понимаем абсолютно такое, знаете, линейное восприятие панк-философии. Условно говоря, напиться, подраться, заснуть на улице. Назвался панком — живи хуёво. Прошу прощения за бранный русский, в данном случае это цитата. Был такой панк Свин, солист группы «Автоматического удовлетворителя». Вот этот человек, он о своей дефекации поедал с целью доказать, что ему плевать, он настоящий, так сказать, настоящий панк. В 90-е, вот в конце 80-х годов, когда был Советский Союз, были истории, когда на курортах, допустим, люди кушали в кафешечке, что-то недоедали, уходили, приходили панки, это доедали за ними. И вот это все говнарство, оно тоже особо не красит, как вы понимаете. Не увлекает умы интеллектуалов таким: человек доел за кем-то в ресторане, надо узнать, а что им движет? Вот, то есть, ну, понятное дело, что протест, который первоначально был рекламой жизни, сейчас стал антирекламой после того, как попал в широкие массы народных философов. Что ж, переходим поближе к музыкальной составляющей и ответим на еще один вопрос нашего сегодняшнего подкаста, а именно, почему панк-рок прожил год-два в чистом виде панк-рок? Понятно, потом был хардкор-панк, поп-панк и так далее, но вот в чистом виде было примерно так. 75-й год – зарождение, 76-й – готовился взрыв, 77-й – все взорвалось, 78-й, 79-й – что-то уже какие-то готические роки, какие-то постпанки, новая волна, все панки уже начинают экспериментировать. Там, к примеру, группу Clash возьмем. Вот Clash в 77-м году.

То есть одно из двух, либо они как-то предали панк-стандарты, либо панк как-то видоизменился. А почему он видоизменился, да, почему там культовые панк-рок-коллективы начали играть какую-то другую музыку? А дело здесь вот в чем. В первом выпуске мы отмечали, что панк-рок, он так зачистил поляну, новую такую сцену воздвиг, на которой панки могли спокойно заниматься своими экспериментами. Талантливые люди могли в отрыве от нагроможденности классического рока делать музыку. С этой сценой панк-рок одновременно приобрел, как, знаете, говорят, на роду было написано «умереть рано». Вот это вот про панк-рок. Потому что максимальное упрощение музыки, оно не может продолжаться вечно. Потому что талантливым людям, ну, просто очень скучно. Вот если действительно какая-то трехаккордная музыка, даже хорошая трехаккордная музыка, потому что панк-рок состоит из такой. Но если помимо нее ничего нет, то талантливые ребята такие, ну, замечательно, мы пойдем где-нибудь поэкспериментируем вот, в другое место. И так как простая структуре панк-рок-музыка очень быстро музыкантам надоело, они очень быстро начали экспериментировать, соответственно, панк-рок очень быстро видоизменился. Понятное дело, что еще в процессе своего становления панк-рок уже сопровождали эклектичные и направленные абсолютно в разные стороны музыкального ареала обитания личности. Дальше это событие усугубилось. И теперь, до конца этого выпуска, мы с вами будем разговаривать о разных панк-рок-коллективах. Две ремарки. Первое. Мы не будем говорить об известных. То есть это не будет ни Sex Pistols, мы не будем их слушать ни Clash, ни Damned, ни Raimonds, просто потому, что мне скучно в очередной раз там называть известную группу, говорить, вот, это, конечно, гениально, ребята, это голова, да. Мы будем говорить о коллективах таких не очень известных в России, или не очень известных даже в мире, либо культовых ребятах, которых я считаю недооцененными. Ремарка номер два. Так как мы с вами постараемся максимально широкий диапазон панк-звука взять, то есть коллективы здесь будут очень разные по звучанию, надо понять следующую вещь, что если, условно говоря, коллектив звучит сложнее, арт-панк коллективы рассматривать, я говорю, что они очень хорошо звучат, это не значит, что коллективы, которые делают музыку в три аккорда, два притопа и просто какой-то панк-посыл, они плохие. Они хороши,

по-своему, эти хорошо по-своему. Это просто, чтобы сразу не было вопросов, понабегут, начнется, вот там, ты ничего не понимаешь. Вот чтобы вот сразу мы вот это все убрали. Есть хорошая группа вот тут, есть хорошая группа вот тут. А плохие есть абсолютно везде. Поэтому пробежимся по моим любимчикам, держа в голове то, что стараемся мы найти сегодня как можно больше разных способов играть панк-рок. Начинаем с Великобритании. Мы будем так географически двигаться. Первый коллектив, который нас сегодня интересует, это группа

Это женский панк-рок коллектив. Чем он был известен, чем он был хорош, помимо замечательного альбома? Известен он стал благодаря своему женскому составу. В панк-роке, чтобы солистка группы была девушка, это и так большая редкость. А тут еще и девушка-англичанка, но при этом она метиска, да, то есть она не этническая англичанка. Газеты тут же начали писать хвалебные отзывы, всячески форсить эту замечательную группу. Надо сказать, что, несмотря на то, что критики ее любили, группа была хороша. То есть вот обычно, когда критики любят, но здесь эта формула не работает. Группа хороша. Альбом, конечно, неровный. Вышел там второй у них в каком-то 2014 году, но мы его не считаем, потому что спустя 40 лет выпустили какой-то проходной музыкальный продукт. Вот это все нам не интересно. Нам интересна талантливая музыка. А это их дебютник. Очень рекомендую послушать. Давайте там что-нибудь еще оттуда проиграет в нашем подкасте.

Косвенно вы эту группу очень хорошо знаете. Все вы слышали выражение «Punk's not dead». Откуда оно пошло? Где-то там в 82-83 году, где-то там, коллектив под названием «Exploited» записал песню одноименную «Punk's not dead»,

Вопрос, а с чего они вообще решили, зачем писать песню «Punks Not Dead»? Как пришла им в голову эта замечательная идея? А дело в том, что группа Crass, о которой мы сейчас с вами разговариваем, она в 77 году записала песню «Punk Is Dead» на своем дебютном альбоме. То есть, понимаете, да? Самый рассвет панк-рока, тонны отличных пластинок, а вот ребята из Англии такие: не, ребят, все, панк продался, панк уже не тот, уже закончился, это все превратилось в коммерческие игрушки для детей. С чем же было связано такое радикальное представление о панк-роке? А связано было с тем, что группа Crass, она состояла из реальных таких анархистов, то есть которые жили в коммуне, действительно использовали панк-рок для продвижения своих взглядов, для того, чтобы манифесты читать. Очень много песен этого коллектива, они нетипичные, у них формула куплет-припев, куплет-припев, а у них просто идет монотонное политическое заявление и под какую-то абсолютно минималистическую музыку. Эти ребята, они все пассажи панка про заявление и простоту музыкальную, они поняли так, как надо было это понять. Там есть песни, где тупо солирует барабан практически весь хронометраж, и потом там гитара подключается, то есть все максимально животно-примитивно. Еще один интересный факт, прежде чем мы закончим об этом коллективе разговаривать, когда группа образовалась, они заявили, что в 84 году они распадутся. И распались они аккурат в 1984 году. Группа культовая, группа, которую до сих пор помнят в Англии. Каждый уважающийся панк нашивку Crass носит, конечно же. Если вдруг вы не слышали, очень рекомендую познакомиться. Возможно, это то, что вы искали. Такая вот незамутненный, чистый, как слеза младенца, панк-рок. Ну и давайте еще под конец послушаем. С их первого альбома и закончим.

Баскокс, манчестерская группа. Здесь очень коротко. Группа, в принципе, достаточно популярна, прославилась благодаря двум-трем композициям. Я считаю, коллектив очень недооценен. То есть можно смело слушать первые 2-3 альбома, получите заряд такого хорошего настроения с легкой грустинкой. Это представители того, что позже будут называть поп-панк. Поп-панк в зарождении, при этом очень качественный, очень хороший. И музыканты не остались на этой ниве, а продолжили развитие. И один из участников группы Баскокс потом сформировал группу Magazine. Как-нибудь мы о них поговорим в контексте уже постпанк. Сейчас просто отметим коллектив. Если вдруг не слышали, послушайте. Это группа, которую вы слышали, но просто не знали, что это они. Настоятельно рекомендую обратить внимание, не пожалейте. Ну, еще что-нибудь из Баскокс.

Эдвардс. Главный там был господин Тиви Смит. Писал он такие максимально искренние панк-рок песенки. Такие, знаете, как будто вот 15-летний подросток взял гитару, собрал своих одноклассников, засели в гараже и решили петь панк. Вот, вот это вот группа Эдвардс. Песня, которую мы с вами только что послушали, Гарри Гилмор's Eyes, она считается у них самой известной. И вообще в среде критиков считается, что это One Hit Wonder. Да, то есть они написали одну песню, все остальное у них абсолютно не нужно и не интересно. Я категорически с этим не согласен. Я считаю, что группа The Edwards — это чуть ли не лучший панк-рок коллектив вообще в истории. Если брать их дебютный альбом, он вышел в 78 году, назывался Crossing the Red Sea with the Edwards. Половина материала — это старые синглы группы, половина — что-то новое. На этом альбоме один трек лучше другого. Слушать можно на постоянной основе, слушать очень интересно. Вокал Тиви Смита такой, как будто он вас взял за шкирку и вот к вам обращается, пока поет. Просто великолепно и прекрасное музыкальное сопровождение. Еще один интересный факт. В группе была гитаристка, кажется, Гей Эдвард ее звали. Вот она считается одним из секс-символов панк-рока. Будет интересно, посмотрите фотографии этой дамы в молодости. Очень-очень красивая женщина. Слушаем еще что-нибудь из Эдвардс и идем.

Группа Wire — это такие типичные представители арт-панка. Интересный коллектив, огромное количество альбомов, то есть там штук под 20, наверное. В контексте панк-рока, да и вообще интересуют нас только первые три. Дебютник 77 года назывался у них Pink Flag. Там 21 трек, все очень разные и по хронометражу, то есть там были треки меньше минуты, которые идут. Были интересные музыкальные находки. То есть вот если вам никогда не нравились коллективы, которые включаешь пластинку, и там вот одна и та же песня просто разными словами, то очень вам рекомендую группу Wire. Эти ребята, как и свойственно арт-панкам, постоянно искали новые звучания, новые формы музыки, что-то постоянно такое делали, наловчились обходить барьеры скукоты, что ли, да, барьеры какого-то зацикливания на одном и том же, и постоянно старались вот где-то что-то преуспеть. Для иллюстрации еще один трек с их дебютного альбома.

группа не оставалась, не топталась на одном месте, пытались как-то развить свой музыкальный успех. Группа очень известна среди меломанов. Не сказать, что это я откуда-то ее там отрыл. Тем не менее, если вы вдруг по каким-то причинам ее пропустили, обязательно послушайте. Группа доступная. Пример экспериментального коллектива, который можно познать и не будучи супер наслушанным человеком. Если вы собираетесь вкатываться в тусовку музыкальных снобов, которые ходят друг перед другом, выпендриваются всякими разными коллективами, которые они отрывают, потому что делать им больше нечего, то группа Wire обязательно к прослушиванию, а то в приличном обществе не поймут. Закончили мы с Великобританией, пересекаем Ла-Манш и приходим во Францию. Что нам вообще во Франции интересно? Принято считать, что во французском панке был один интересный коллектив, это группа Телефон, он же самый известный. Проблема в том, что группа Телефон мне никогда не нравилась. Звучат они вот так.

это их лучшая и единственная песня, которую, в принципе, имеет смысл слушать. Все остальное это как-то второсортно, скучно. Ну вот, честно, это насилие над собой, просто сидеть и пролистывать в своих ушах их дискографию, вот честное слово. И вообще бы я о них не упомянул, но группу «Телефон» мы используем как такой маленький мостик к другому французскому коллективу, который называется «Metal Urban». И звучит он вот так.

Не верю, что называется Metal Urban. Я не особо хорошо говорю на французском, знаю 5 фраз, поэтому, возможно, поэлегантнее произносится. На самом деле, будем считать, что я идеально владею французским, но так как выпуск про панк-рок, я в оппозицию к франкофонам становлюсь и буду коверкать их слова, как только пожелаю. Что это за Metal Urban? Кто это такие? Это ребята, которые играли такой очень грязный, очень плохо записанный, но при этом панк-рок с изюминкой. Песня, которую мы с вами только что послушали, называлась «На Пари Макис», или как так, ну, «Парижские мятежники», или там «Парижские партизаны». Это вообще был хит. Так о группе-то особо никто не знает, кроме, опять же, вышеупомянутых снобов. Песня где-то в чартах мелькала, и помимо нее никто ничего и не вспомнит. А очень зря. В 1980 году у этой группы выходит первый и единственный полноценный альбом. И его вы, кстати, можете увидеть на обложечке нашего подкаста. Там такая птичка черная. Это вот обложечка дебютника Metal Urban. Альбом в высшей степени хорош. Его чуть-чуть тяжеловато слушать. То есть он так, скажем, записан очень неаппетитно. Немножко давит на уши. Но, в принципе, если вы привыкли к таким коллективам, которые не щедры на благозвучие, то Metal Urban — это абсолютно ваш выбор. Группа фантастическая, великолепная, преступно недооцененная. Я считаю, что в России ее просто обязаны услышать. Что-нибудь еще послушаем с этого альбома. Мама.

И идем дальше. Следом у нас американцы. Переезжаем мы в Америку и поговорим о трех коллективах, которые остались немножечко в стороне от общественного внимания. Первый из них называется «Devon».

Дева — это группа панк-концептуалистов, которые решили, что общество и человечество в целом, оно постоянно деградирует во всех смыслах, начиная от генетического, заканчивая политическим. И об этом поют, и это доказывают. Например, вот песню, которую мы с вами только что послушали, называется она «Монголоид». Не как в прямом переводе хочется сказать, что это просто какой-то человек с узкими глазами. Нет, в английском «Монголоид» — это человек отсталый в развитии, скажем так. И вот именно такую персону выбрали группа Devo как героя для своих композиций. Да, согласитесь, не каждый будет воспевать в своем творчестве таких вот людей, а вот Devo делает это прекрасно, делает это убедительно, еще и всех убеждает, что вот, ребят, так и надо. Коллектив по звучанию это такой панк-рок с электроникой, с поиском новых музыкальных идей, но при этом замкнутый формат такой немного издевательской музыки. Из-за чего группе не удалось очень долго прожить. Если первый альбом и второй были просто прекрасны, третий хороший, дальше можно не слушать, там просто скучно. Группа исписалась к 80-м годам, ничего интересного они не производили. Тем не менее, произвели они до этого много прекрасного. То есть первые три альбома, давайте там что-нибудь еще из их творчества послушаем.

Группу Дево, первые несколько их релизов, можно слушать с огромным удовольствием. Также настоятельно рекомендую ознакомиться хотя бы для ширины кругозора. Следующий коллектив — это Ричард Хелл и его группа Voidoid.

О Ричарде Хелле мы немножечко поговорили в контексте Sex Pistols, поговорим сейчас поподробнее. Вообще, я небольшой фанат группы Voidoids. Мне они кажутся немножко скучноватыми. Но в контексте панк-рока группа очень важная, и важна она по двум причинам. Первый, собственно говоря, сам Ричард Хелл. Человек максимально заметный в панк-тусовке. Сначала он играл в группе Television вместе с Томом Верленом и Ричардом Ллойдом. Композиция Blank Generation, которую мы послушали, она вот еще со времен Television находится в репертуаре Хелла. Дальше он поиграл с группой Heartbreakers, записал вместе с Диди Рамоном песню Chinese Rocks.

вот эту вот самую композицию. А потом решил основать свою группу и уже там разошелся по полной. Второе из интересного о группе Void Doids — это их гитарист. Вообще гитарная их секция. Очень интересное звучание. Пожалуй, наверное, из таких панк-гитар, наверное, самое сильное. Слушать это при том, что мне эта группа не нравится, я прекрасно понимаю, что слушать их прикольно, интересно. С точки зрения музыки, чуть ли не, наверное, топ-1 в плане такой панк-мелодики стоит этот коллектив. Не берем всяких Television, которые я к панкам не отношу. Именно по этой причине нас их сегодня не будет. А вот Войдоидов мы относим, поэтому засветились они у нас в подкасте. Что-нибудь еще послушаем с их творчества и двигаемся потихонечку дальше.

последняя ремарочка про коллектив Ричарда Хэлла. Интересный философский пример. Все вы наверняка люди умные, знаете про концепцию смерти автора, про то, что автор не имеет такого абсолютного права диктовать смысл своего творчества, что смысл — это троп, то, чего может вообще не быть в произведении и так далее. Ричард Хэлл это прекрасно иллюстрирует эту концепцию. Песня «Blank Generation», которую мы слушали в самом начале, Хэлл задумывал как критику поколенческих песен. Типа там «My Generation» заходит.

И, мол, работает его композиция примерно так. Слово blank, оно не то, что в прямом означает пустоту, а оно означает такое пустое пространство, куда можно вставить любое слово, то есть олицетворяющее то или иное поколение, и эта песня будет работать. Но сделать это у него не получилось, а получилось сделать панк-гимн про пустое поколение. Не знаю, раздосадован ли Хэл этим фактом, но как иллюстрация определенных философских воззрений, композиция его подходит прекрасно. И теперь движемся дальше к группе Pearl Ubu.

коллектив из штата Огайо. Дэвид Томас там солировал. Это еще один представитель арт-панка. Крайне интересный коллектив. Коллектив, который определил свое время лет, наверное, на 5-6. Чтобы вы понимали, вот эта вот темная, готично-постпанковая, экспериментальная вещица, которую мы только что послушали, она датирована 75-м годом, 1975-м. Хотя весь постпанк Бамонт, он будет только там в 78-м году как-то заявлять о себе впервые. Первую сделали это еще в 75-м, потом также нашли очень много новых интересных музыкальных решений, чем немножечко опередили даже новую волну. Коллектив в высшей степени талантливый, в высшей степени интересный. Возьмем там дебютный их альбом, назывался он Modern Dance, да, современный танец. Послушаем что-нибудь оттуда.

вот эта пластинка выдержана в такой панк-стилистике. Дальше идут сплошные эксперименты. Там и второй альбом, и третий. Группа с вокалом, и со звучанием, и с электроникой, и с чем только она не пытается взаимодействовать, чтобы найти новые свежие звуки для своего творчества. Коллектив я крайне рекомендую всем меломанам, если вы по какой-то причине эту группу не слышали. А вот если вы, скажем так, музыку увлекаетесь не сильно, наверное, я бы не рекомендовал. Послушайте какие-то знаковые, популярные песни, но в творчество не углубляйтесь, потому что, ну, вам просто будет в тягость это слушать, потому что группа, скажем так, для не очень наслушанного человека, она, конечно, не подходит. То есть определенный такой музыкальный бэкграунд нужно иметь. Но, опять же, в любом случае, вы можете меня не послушать и зарядить себе в наушники полную дискографию и получить массу удовольствия. Ваше право, моя работа предупредить вас. И последняя страна, на которой мы закончим нашу с вами панк-географию, это Австралия, родина кенгуру и родина одного замечательного панк-рок-коллектива, который называется Radio Birmingham.

Кто такие Radio Birdmen? Это, значит, группа, которая идеально отражает судьбу честного, талантливого панка. Смотрите. Они записали дебютную эпишку. Она дико взлетела. Эпишка просто гениальная. Одна песня лучше другой. Всем дико понравилось. Они записывают первый альбом. Великолепный. Просто гениальная пластинка. Все в восторге. О них даже там где-то начинают писать. Их подписывает тот же лейбл, что подписывает группу Raymonds. То есть вот уже вот-вот сейчас группа просто залетит в пантеон панк-богов. Но что-то у них там случается, 3 года они не выпускают никакого материала, потом выпускают вторую пластинку, которая мало того и по содержанию слабенькая, еще и как бы опоздала со временем, и в итоге коллектив так и остался в разряде культовых для каких-то там меломанов. Потом у этих деятелей были другие коллективы, типа там New Race, кто-то из участников Radio Birdmen организовал, здесь не уверен, но по-моему кто-то из них. Не получилось с коммерческим успехом. Тем не менее, люди помнят. Я считаю, что продвинуть эту группу в массы просто обязательно. Давайте что-нибудь еще послушаем.

по звуку не сказал. Это коллектив, который больше обращается не столько к американскому панку за вдохновением, сколько к американскому протопанку. Интересные звуки, интересное композиционное построение песен, оно связано именно с тем, что ребята вдохновлялись там MC5 и гип-попом. На первом альбоме даже есть кавер на песню TVI, он, по-моему, альбом открывает как раз. Поэтому не совсем типичный, наверное, для вот 77-го года вокально-инструментальный ансамбль, так его назовем, но заслуживает вашего внимания. Прекрасная группа, очень-очень рекомендую ознакомиться.

0: Собственно, на этом все. В финале хотелось бы выразить надежду, что удалось мне вам показать многогранность панк-рока, удалось мне вам показать, что не тремя аккордами едиными, и что эти три аккорда — это не печать зла и печать бездарности при всем при этом. И заинтересовать вас элементарно панк-роком, потому что судьба у этого жанра незавидная, бездарности пинают полумертвое тело, вместо того, чтобы его наконец-то отпустить и так время от времени возвращаться, посмотреть, черпануть вдохновение и отправиться в какой-то творческий порыв. Вместо этого просто какое-то насилие происходит над бедным панком. Выражаем мы всей редакции дискурса соболезнования панк-року по этому поводу. Скажу, что это достаточно интересный жанр, чтобы разобраться в нем поглубже. Понятное дело, что в рамках одного, там, двух подкастов обо всем не расскажешь, все группы классные не покажешь. Я просто постарался, чтобы в этой вот эклектике и в этой репрезентации, которую сегодня я вам подготовил, вы нашли для себя что-то новое, что-то интересное, возможно, изменили свое отношение к панк-року и поняли, что это не тупой жанр для хулиганов и алкашей, а это такая очень серьезная, очень фундаментальная, очень разнообразная, разносторонняя музыка, в которой копаться и копаться, находиться по колено, в которой на самом деле одно удовольствие. С вами был подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио Сахаров.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Всем привет. Это подкаст «Колыма», проект об истории Колымского края, ГУЛАГе и современной культуре в Магаданской области. Это проект о том, как строить будущее, помня о сложном прошлом.

0: Меня зовут Иван Макридин, я журналист и автор подкастов. Сегодняшний выпуск будет немного отличаться от предыдущих. Сегодня со мной не будет Димы, а я расскажу вам одну историю сам. Этот выпуск о театре на Колыме. Откуда он там взялся и зачем его делали сосланные на Колыму люди? Может ли театр и искусство не только помогать пережить сложные времена, но и травмировать тех, кто создает искусственную нормальность? Подкаст «Колыма» — часть большого спецпроекта о колымской культуре, который подготовила медиа о наследии регионов России в лесах. Подписывайтесь на Инстаграм и Телеграм проекта, чтобы не пропустить дополнительные материалы к подкасту «В лесах» латинскими буквами. А также заходите на сайт, где мы собрали все материалы в одном месте. Все ссылки в описании подкаста. ...1944 год. В Магаданском театре решают поставить оперу «Травиата», любовную историю о Виолетте, куртизанке и падшей женщине, страдающей неизлечимой болезнью. Денег и людей на постановку оперы не хватает, поэтому оформление простое. На сцене полумрак, все задернуто серым тюлем. В хоре не хватает мужских голосов. При этом, несмотря на нехватку ресурсов, все участники полны энтузиазма. Для создания костюмов вдохновляются портретами Ренуара. Правда, многие из костюмов из-за нехватки ресурсов шьют буквально из всего, даже из парашютного шелка. На сцене появляется рояль, и артисты не только поют, но и аккомпанируют сами себе. К третьему акту на сцене две большие белые колонны, а в центре площадка. Перед площадкой овальный стол, на котором стоят два канделябра с зажженными свечами. По воспоминаниям участников, костюмы и трепетное мелькание свечей создают необыкновенное впечатление. К концу финального акта идет повтор дуэта из первого со строчками «Покинем край мы, где так страдали». Все дело в том, что ставили «Травиату» в Магаданском театре, основанном во время ГУЛАГа. А все участники оперы, от режиссера, которому за успех «Травиаты» снизят срок на полгода, до костюмеров – заключенные. После премьеры и оглушительного успеха один из участников говорит: «Здесь недавно были белые медведи, а теперь мы оперу слушаем». Многие из заключенных, работающих в этом театре, были осуждены по политическим статьям. Одним из таких людей, отправленных на Колыму за шпионаж, был художник Василий Шухаев. Он родился в январе 1887 года в небедной семье. Его родители рано умерли, но оставили наследство, которое позволило Шухаеву поступить в высшее художественное училище в Петербурге. Учась там, он увлекся не только живописью, но и театром, а еще успел поучаствовать в пантомимах Мейерхольда и познакомиться с разными другими известными людьми, например, с Александром Николаевичем Бенуа, тем самым Бенуа, который уже во время Советской России мигрирует в Париж, где будет плотно работать с Сергеем Дягилевым. Благодаря таким знакомствам и за успешное окончание художественного училища руководство дало Шухаеву возможность поехать в Италию, чтобы он мог попутешествовать по стране и развить свои навыки. Он поехал туда вместе с Александром Яковлевым, своим самым близким другом и коллегой, тоже художником. В итоге эта командировка и практика продлилась 2 года.
1: В мае мы с Шухаевым совершили изумительную поездку по Италии и с середины июня основались на ближайшем острове Капри, где полдня сидели в воде, занимаясь гимнастикой, и доводили себя до благородного цвета обитателей острова Гонолулу. Работали мы тут и над пейзажами. И выполняли давно нами задуманный и разрабатывавшийся портрет, собственно, двойной автопортрет. Из воспоминаний друга Шухаева Александра Яковлева.
0: Во время поездки в Италию он познакомится с Верой Федоровной Гвоздевой, которая позже станет его женой на всю жизнь и которая переживет вместе с Василием эмиграцию, возвращение на родину и ссылку на Колыму.
1: Ее спасает главным образом счастливая способность не понимать многих вещей. Я заметил у нее эту способность очень давно. Например, у нее не было страха перед неизвестными ей вещами. Например, она никогда не понимала, что в море можно утонуть, поэтому купаться можно только в тихую погоду, а в бурную – опасно. Это она не понимала до тех пор, когда раз чуть не утонула, и с тех пор она в воде себя более или менее хорошо чувствовала, когда был близко к ней я. Из писем Шухаева.
0: В 1918 году Василий Шухаев возвращается из Италии в Петроград. Он начинает работать в театре, создает эскизы декораций и костюмов для оперы Вагнера «Золото Рейна». Его избирают профессором живописного отделения Академии художеств. А еще Шухаев фактически получает госзаказ. Он участвует в праздничном оформлении Петрограда к первой годовщине революции. Относительно мирная жизнь в послереволюционном Петрограде продолжается недолго. Из-за гражданской войны Шухаеву вместе с женой Верой Федоровной приходится уехать за границу. Причем советует ему уехать Луначарский, тогдашний нарком просвещения и активный участник революции, который, видимо, знал, о чем говорил. В 1920 году семья Шухаевых уезжает сначала в Финляндию, а потом оседает в Париже. И в отличие от многих уехавших в то время, в эмиграции Василий Шухаев чувствует себя довольно неплохо. В Париже у него появляется собственная художественная мастерская, а еще он продолжает работу в театре, оформляет спектакли Никиты Балиева и Иды Рубинштейн. Благодаря знакомствам Шухаев создает портреты иммигрантов той волны, своего друга-художника Яковлева, композиторов Стравинского и Прокофьева. А один из его портретов русской балерины Анны Павловой даже выставляется на легендарной выставке Дягилева «Мир искусства». Несмотря на относительное благополучие за рубежом, множество поездок и командировок, Василий Шухаев решает вернуться в СССР. Это происходит в 1935 году, спустя 15 лет жизни в Европе. Шухаев возвращается в уже Ленинград. Ему выделяют персональную мастерскую в Академии художеств, он вступает в союзы художников, другие организации, да и вообще, надо сказать, как будто бы понимает, в какую страну он вернулся и как здесь нужно себя вести. Вот как жизнь Шухаева в СССР вспоминает балерина Ирина Радчик-Дега. Запись 1979 года.
2: Он был на расхват, что называется. Очень много заказов у него было и в театрах, и в портреты, и заказы, и учеба, все это. Понимаете, и он был полон, понимаете, надежд, и в своем благополучии он купался, что называется.
0: Шухаев участвует в оформлении библиотеки имени Ленина в Москве, гостиницы Моссовета и оформляет спектакли. Например, он оформляет оперу Джузеппе Верди «Луиза Миллер» в Ленинградском государственном театре оперы и балета и исполняет эскизы пьесы «Пугачевщина» для Киевского русского драматического театра. А чтобы, видимо, быть в еще большей безопасности, пишет, например, картины под названием «Посещение членами Политбюро парка культуры и отдыха имени Горького». Все в целом идет хорошо, но все меняется, когда Шухаеву дают организовать персональную выставку в Москве. Пока Шухаев был в эмиграции, в Советской России появились те, кто был готов бдительно следить за людьми искусства и сообщать в случае чего куда надо. После выставки критики увидели холодное отношение Шухаева к Советскому Союзу, а один из посетителей вообще пришел к выводу, что, цитата, «отрыв от советской действительности не прошел бесследно для Шухаева». Через полтора года после возвращения на родину, в 1937 году, Шухаева и его жену Веру арестовывают по обвинению в шпионаже и отправляют на Колыму, в Дальстрой. Шухаевых отправляют в разные лагеря. Они живут порознь около 2 лет, причем сначала им даже не дают переписываться.
1: У меня в настоящее время наладилась переписка с Верой. Письма наши оборачиваются дней в 10. Я этому обстоятельству чрезвычайно рад. Я Веру видел осенью 38 года. С ней беседовал 2 раза. Она держится молодцом. Разлука для нас самое страшное, самое сильное испытание, которое трудно было выдумать. Я по ней скучаю ужасно. Из писем Шухаева.
0: В одном из писем жена просит Шухаева отправить свой автопортрет, потому что она стала забывать, как он выглядит. Этот автопортрет увидит начальник колонии и позже Шухаева, которого теперь знают уже не просто как заключенного, а как художника, назначат оформителем местной самодеятельности, в том числе театральных постановок. В 1939 году Шухаевы оказываются в одном лагере. Их селят в бухте Нагаева, близ лагерного пункта Стрелка. Василий работает в ремонтном цехе автобазы, а Вера в швейно-вышивательной мастерской. И здесь же Шухаев начинает свою работу оформителя театральных постановок.
3: Вообще о художественном вкусе и культурном уровне наших хозяев много можно вспомнить. Например, руководительница Магаданского театра, этакая огромная Матрона, потребовала убрать из фойе безобразное художество – портрет мужика с красной рожей. А когда ей объяснили, что это великий русский композитор Мусоргский, копия Шухаева с Репинского портрета, сокрушалась, что композитора нарисовали в таком неприличном виде. Из воспоминаний Иды Варпаховской. К каждому празднику писались портреты вождя. Не обошло почетное задание и Шухаева. Он сделал поясную копию, кажется, с герасимовского портрета. Некишов, хозяин края, лично принимая работу, пришел в ярость. Кто посмел изобразить Иосифа Виссарионовича с грязным воротничком? Это не грязь, это тень, тут боковой свет. Какая еще такая тень Василия Ивановича, который и не подозревал, какие страсти разгорелись на выставке, из барака отправили прямо в карцер. Туда же последовал и Вегенер. Он писал другой сталинский портрет. Шухаев спросил: «А вас-то за что?» «Не знаю», — отвечал Вегенер. «Наверное, за компанию». Из воспоминаний Иды Варпаховской.
0: К 1940 году театр на Колыме – это уже довольно оформленная история с множеством трупп и постановок. А вообще театр на Колыме появился еще в начале 30-х, когда туда приехал Эдуард Берзин, директор Дальстроя и герой одного из наших прошлых выпусков. История Колымского театра началась в 1932 году с небольшой группы профессиональных артистов, которые были в числе первых заключенных. Как раз они, собственно, и станут теми, кто самоорганизуется в небольшую театральную группу, а позже к театру начнут присоединяться все больше людей, многие из которых были сосланы на Колыму также по политическим статьям, были выходцами из интеллигенции крупных городов, имели хорошее образование, многие знали про театр и до ссылки. Благодаря этому Колымский театр из небольшой самодеятельной инициативы скоро превращается в такой культурный феномен. Например, в 1934 году корреспондент газеты «Тихоокеанская звезда» после посещения одного из спектаклей остается в восторге и пишет, что по мастерству актеров, качеству декораций и костюмов Колымский театр может сравниться с московскими и ленинградскими. При этом сами надзиратели, в том числе Эдуард Берзин, видели в театре культурно-воспитательную работу, а еще неплохим развлечением для, собственно, лагерного начальства. Хотя кроме лагерного начальства на предприятие Дальстроя постоянно прибывали вольнонаемные квалифицированные специалисты, геологи, транспортники, горные инженеры, и они становились той образованной и избирательной публикой, которая заполняла театральные залы. Меньше чем через год после того, как Шухаев присоединится к театру, лагерное руководство издаст приказ об организации в Магадане эстрадного театра малых форм для обслуживания работников Дальстроя в Магадане и на трассе. Тогда же начнут строить здание театра в Магадане, которое стоит там до сих пор. Еще через год, в 1941 году, главным художником Магаданского театра назначают Василия Шухаева. Он оформит множество постановок, в том числе совместных с Украинским театром. Репертуар театра расширяется, а в годы войны там даже появляются оперы, самые известные из них как раз опера Джузеппе Верди «Травиата». Она была поставлена Леонидом Варпаховским, также отбывавшим наказание на Колыме. Варпаховский – ученик Всеволода Мейерхольда и человек, который помогал и защищал Василия Шухаева, пока тот был на Колыме.
3: Л.В. продолжал работать над «Травиатой». Для оформления спектакля он привлек художника Вегенера, а по костюмам – Веру Федоровну Шухаеву. Василий Иванович помогал ей в этом. Шухаев всегда толкался среди участников спектакля. Даже в телогрейке с суковатой палкой он был элегантен и походил на парижанина. Из воспоминаний Иды Варпаховской.
0: Уже позже труппы Магаданского театра выступают не только в Магадане, но и выезжают на трассу. Бригады актеров и музыкантов ездят по предприятиям,

0: 10 лет. В 1957 году на Кузнецком мосту была выставка его работ, его книга жизни. Она началась светлыми пейзажами Бельгии и Франции, автопортретом в золотом камзоле Орликина. Потом магаданский период, два небольших портрета маслом, портрет жены и автопортрет в мрачной темно-коричневой гамме. Две работы за 10 лет. На портретах люди, увидевшие страшное. Кроме этих двух портретов, эскизы театральных декораций. После войны Шухаева освобождают. Он едет в Тбилиси, на юг. На юг, унося ненависть к северу. Он сломлен. Он пишет картину «Клятца Сталина в горе» под Халимскую. Он сломлен. Портреты ударников, передовиков производства, дама в золотом платье. Меры блеска в портрете этом нет. Кажется, художник заставляет себя забыть о скупости северной палитры. И все, можно умирать. Варлам Шаламов из рассказа «Галстук».
1: Многие из тех, кого ссылали на Колыму, по разным причинам, возможно, не видя другого выхода или просто привыкнув к укладу жизни на севере, оставались жить на Колыме, но Шухаев сначала ненадолго остается на Колыме, а потом действительно уезжает на юг, в Тбилиси. Правда, судя по всему, он бы с радостью уехал и обратно в Ленинград или Москву, но ему было запрещено селиться в столицах даже после освобождения из лагерей. В Грузии Шухаев стал профессором Тбилисской академии художеств. Он тоже много работал для театра, писал картины. В 1948 году его снова ненадолго арестовали, но через два месяца освободили. А вот в 1953 году, год смерти Сталина, семью Шухаевых даже высылают из Тбилиси, и им приходится ездить по Грузии в поисках нового места. К счастью, потом им снова разрешают селиться в Тбилиси, а в 1956 году, почти через 20 лет после ареста, дело в отношении Василия Шухаева было прекращено. После реабилитации Шухаев продолжает жить и работать в Тбилиси, работает над сериями пейзажей и портретов. Он создает цикл картин про Марокко, в котором был еще до ареста, и про Абхазию. Но совсем не возвращается к теме Колымы, то ли потому что сломлен, как писал Шаламов, то ли потому что не хочет, чтобы в картинах о суровой жизни на севере снова не усмотрели нелюбовь к родине. В 1973 году Шухаев умирает, его хоронят в Тбилиси. Вообще, биография Шухаева не дает однозначно понять, что это был за человек. Потому что, с одной стороны, он остается в России и после революции 1917 года и уезжает только тогда, когда ему посоветуют. Причем ему советуют люди из власти. Судя по воспоминаниям и самого Шухаева, и его знакомых, в эмиграции он жил неплохо, у него была работа и возможность реализоваться. При этом, несмотря на все это, несмотря на то, что он живет, да, в то время были свои проблемы в Европе, но он жил в относительно свободном мире, несмотря на это, он возвращается в Советский Союз, и тоже непонятно, почему он это делает, лично мне. Возможно, он скучает по родине, но прошло уже больше 15 лет. Во-первых, это довольно долгий срок, и опять же, он не живет постоянной мыслью о том, как бы мне вернуться. Он занимается делами, реализуется, работает по профессии, что называется. Плюс он наверняка за эти 15 лет видит, что происходит в его родной стране, и будучи человеком интеллигенции, свободных нравов, человеком с кучей знакомств из интеллигентских кругов, ему наверняка не нравится то, что происходит в России. Вполне можно подумать, что его обманули, да, то есть заманили хорошими условиями, но при этом Шухаев, вернувшись в Советскую Россию, несмотря на то, что никогда в ней толком и не жил, как будто бы сразу четко понимает, как там все устроено. То есть то ли ему опять люди из власти посоветовали, то ли он сам просто, простите, на генетическом уровне понимает, как жить в России, потому что как будто бы он четко осознает, что как бы хорошие условия, которые ему предлагают, эти хорошие условия нередко предполагают сделку с совестью. То есть, с одной стороны, ты продолжаешь заниматься искусством, делаешь его актуальным, а с другой стороны, ты пишешь картину посещения членами Политбюро Парка культуры и отдыха имени Горького. То есть ты как бы понимаешь, что нужно иногда делать что-то такое, возможно, стыдное, чтобы иметь возможность продолжать работу. Или все-таки Шухаев действительно считает это хорошей и важной работой, тогда о чем пишет Шаламов, называя некоторые работы Шухаева подхалимскими? Причем он это пишет и про работы, написанные уже после освобождения. То есть Шухаев и после освобождения пишет какие-то такие подхалимские работы, которые для чего? Чтобы как будто бы ему зачлось? То есть на всякий случай, если что, вы вот за мной тут следите, да? Я там 10-20 лет пробыл на Колыме, и на всякий случай я все-таки здесь делаю что-нибудь такое, чтобы вы знали, что я вообще-то свой.

ой, не надо меня трогать, я что-нибудь такое напишу, в принципе, не стыдно, главное, меня не трогайте, дайте мне спокойно жить в Тбилиси. При этом вообще главная тема не только про Шухаева, а вообще в целом про то, о чем мы говорим в этом выпуске, это тема, собственно, театра на Колыме. Почему люди начинают вообще делать театр? Почему люди занимаются там, на севере, искусством? Почему Шухаев соглашается помогать делать театр на Колыме? Потому что он и другие заключенные не могут иначе. Они люди искусства, и это то, что дает им какие-то жизненные силы, даже в таких тяжелых условиях. Или потому что они таким образом пытаются нормализировать реальность и не сойти с ума, по сути. Но тут возникает вопрос, можно ли вообще пытаться нормализировать ненормальную реальность? Как бы не нарушит ли это что-то, не станет ли тебе только хуже от этого? Потому что ты будешь делать вид, что все в порядке, хотя все не в порядке. И вот в этом смысле еще вопрос в том, можно ли получить какую-то травму от этого. Ты переживаешь это, и при этом ты как бы этому сопротивляешься. Ты переживаешь, как бы, очевидно, довольно сложный период своей жизни, когда тебя ссылают в тяжелые условия, ты политический заключенный, одна из самых жестких статей, что тогда, что сейчас, да, за шпионаж. То есть тебя туда ссылают, и ты пытаешься там что-то как-то существовать, как-то что-то сделать, как-то пытаешься это пережить. Но вот интересно, возникает ли эта травма вот только у тех людей, которые пытаются быть и там, и там. То есть как бы усидеть на двух стульях, да, не хочется делать какие-то выводы, да, но кажется, что Шухаев как раз-таки тот человек, судя по его биографии, что он пытается и там, то есть и хорошие картины, и подхалимские, и как бы освободился, но все-таки делает вид, что как бы да-да-да, я знаю, что вы за мной следите, поэтому готов взять членский билет в какой-нибудь союз художников или там еще что-то. Интересно вообще понять, вот если ты, например, откровенно антивоенный художник, то есть ты такой человек искусства прямо на 100%, который не приемлет насилие, который не приемлет войны, который не приемлет вторжения. Вот если ты такой, ты как бы выбираешь позицию, да, вот эту, и несешь последствия. Твоя травма может быть физической, например, от тяжелых лагерных условий, но вряд ли психологической, ну разве что от иммиграции, да? Ну или вот, например, если ты, наоборот, провоенный, ты вроде как тоже, ты выбрал какую-то позицию, и ты как бы в безопасности, тебе не грозят никакие травмы. Опять, нынешние времена дают нам понять, что даже если ты провоенный, то ты не в безопасности, и тебе может грозить все что угодно. Но вот что делать, если ты более мягкий человек, которых, как известно, большинство, точнее, не то что мягких, а тех людей, которые не готовы принимать какую-то сторону, которые хотят быть как бы посередине, которые хотят не высовываться, не бежать вперед паровоза. Что если ты более мягкий человек, который готов писать и актуальные произведения, за которые тебя обвиняют в шпионаже, из-за которых начинают люди видеть то, что ты якобы оторвался от советской действительности, за которые тебя ссылают на Колыму, и подхалимские произведения, которые нужны для того, чтобы нормализовать реальность и уберечь себя. Но тут вопрос в том, убережет ли это тебя. Это был подкаст «Колыма», подготовленный медиа о наследии регионов в лесах. Мы бы не сделали этот проект, если бы не наше плотное сотрудничество с командой подкаста о жизни и смерти на Дальнем Востоке «Ваши уши». Вместе с ними мы провели десятки интервью в Магаданской области. Мы также благодарим от себя участников всех инициатив по сохранению памяти о репрессиях советского времени. Подкаст – часть большого спецпроекта о культуре Магаданской области. Следите за ним по ссылкам в описании выпуска, а также подписывайтесь на «В лесах» в Инстаграме и Телеграме. «В лесах» слитно латинскими буквами. Обязательно оставляйте нам отзывы и ставьте оценки, потому что это поможет другим людям узнать о Колыме больше. Над подкастом работали редактор Эдуард Царионов, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Ильдар Фатахов, дизайнерка Кира Илларионова, ведущие Иван Макридин и Дмитрий Андреев. Интервью проводили ведущие подкаста «Ваши уши» Арсений Гарипов и Дмитрий Андреев. Озвучивали записи Даша Черкудинова и Михаил Данилович. Материалы для выпуска подготовлены командой «В лесах».

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Это «Медуза».

Москве, конечно, мы такого уже не увидим. Но в регионах, как ни странно, ты можешь столкнуться с такими призраками из прошлого. Например, в Екатеринбурге до сих пор ездят те самые карусы-гармошки. И они достаточно часто встречаются, кстати. Ну, во всяком случае, 2 года назад они точно там были. И самое удивительное, я думал в начале нулевых, что в Архангельске вот эти реликты трамвая, которым пора в музей, катаются по улицам. И каково же было мое удивление, когда в Хабаровске из-за угла на меня выехал именно этот трамвай, который был оклеен современной рекламой, ездил, и их там достаточно много. Не знаю, что там внутри, деревянные лавки, печки, ящики с песком, может, их сильно поновили, но вот такие призраки из прошлого иногда могут на вас выйти из-за угла в российском городе.

0: Здравствуйте, друзья! С вами второй сезон подкаста «Атлантида». Мы снова с вами.
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля», и еще занимаюсь фотографией, видео и анимацией.
2: Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
1: В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные и в то же время общие вещи, явления, которые связывают или связывали всех нас.
0: Это наши личные истории. Они чем-то похожи на сны о былых временах, воспоминания немножко затерты, да, так они, как сквозь рябь воды, да, искажены немножко, может быть, да, но с другой стороны это вот подчеркивает, может быть, общность. Ну, старые слушатели привыкли, новые послушайте, о чем этот подкаст. В выпусках прошлого сезона мы просили слушателей писать письма, рассказывать свои истории на те же темы. Мы делаем это и сейчас. Надеемся, что вы будете присылать нам письма, рассказывать свои истории о стране, ушедшей в прошлое, а мы будем зачитывать их в подкасте.
1: Мы очень рады вернуться. За это время мы продолжали получать от вас письма, и мы их все прочитали, будьте уверены. Большое спасибо. Прошлый сезон мы с вами закончили, ну или так сказать, проводили с вокзалов. А этот сезон мы начнем поскромнее, и вместо таких помпезных и красивых сооружений мы с вами окажемся на простой и продуваемой ветрами остановке и будем ждать наш автобус, троллейбус или трамвай. Именно про них мы сегодня и поговорим.
0: В своих письмах вы эту тему предлагали. Можно условно обозначить городской транспорт, можно казенно сказать общественный транспорт. Это целый мир, он был спланирован во многом в советское время и достаточно долго уходил из жизни. И в некоторых городах России он, кстати, до конца и не ушел. В этом выпуске мы потолпимся, потрясемся в Лиазе, который в некоторых городах называли скотовоз, послушаем, вспомним звон бутылок, как называли люди его двигателя, своеобразный звук. Покрутимся на площадке в гармошке Икаруса, потрогаем шероховатые сиденья с дырками и с кожезаменителями. В общем, все как вы любите. Ну и как мы любим тоже. Для меня городской транспорт всегда был, наверное, чем-то больше, чем вот этот привычный ландшафт, привычное окружение. Мне вот до сих пор он интересен. Я смотрю, какие автобусы в городах, какие трамваи, необычные троллейбусы или что-то такое. Потому что я рос в маленьком городе. Постоянные слушатели знают об этом. Ну, кстати, совсем-совсем такие воспоминания очень туманные. В нашем городке был транспорт, автобус пас. Не тот пас, который вы помните и знаете, даже сейчас видите на российских улицах. А вот тот самый первый пас, такой круглый, на какую-то такую шкатулку, коробочку, похоже, желтый, ходил у нас через весь город до ближайшего села. Я помню, мы с прадедом ехали на нем на речку в какой-то день. Все, больше я ничего не помню. Вместе с Советским Союзом этот пазик скончался. И вот городской транспорт, это в том числе для меня была такая примета большого города. Ну и неважно, что особенно в 90-е, да даже в начале нулевых, он представлял собой плачевное зрелище. Уже доживающий век Лиазы, скотовозы, гармошки и карусы и так далее. Я всегда садился в этот транспорт, пробовал проехать, даже если можно было дойти, вот именно потому, что чувствовал себя немножко таким сопричастным. Для меня это был даже в какой-то мере аттракцион. Ну, и мне этого было, кстати, не стыдно, да, что вот человек из деревни, ну, вот я катаюсь на этих автобусах, трамваях, троллейбусах, мне интересно. И когда я переехал в Архангельск, первые годы учебы в университете, я ездил на автобусе даже пару остановок иногда, чтобы вот ощутить это, да, что вот я живу в городе, я же на автобусе, не иду пешком. Не знаю, такое guilty pleasure, может быть, странное удовольствие, но вот это было так. Ну, первый транспорт, наверное, для меня это все равно в Москве, где впервые я увидел автобусы ЛиАЗ. он же скотовоз, и Икарус, и гармошку, и не гармошку, потому что мои родственники жили достаточно далеко от метро, и уж плохую погоду точно, да иногда и нормальную погоду, мы пользовались вот этими автобусами. В Москве они были покрашены тогда в желтый цвет. Некоторые, правда, вот скотовозы, насколько я помню, были красными. И, в принципе, в советское время автопарк был, ну, конец 80-х, в достаточно плохом состоянии. На вот сиденьях уже был порван кожзаменитель, такой он уже поносился, стал шероховатым, из сидений часто торчали такая вата, да, ее заменитель. Иногда они были залатаны какими-то тоже, либо заклеены скотчем, либо где-то нашли кусок кожзаменителя, может, вообще другого цвета. На Икарусах, ну, Икарус импортный автобус, он был более продвинутый. На ручках сидений были такие, наверное, поролоновые насадки. Они тоже разваливались. В общем, тоже своеобразное впечатление. Но вот такие автобусы ходили. Если кто их не видел, посмотрите картинки. Особенно, наверное, странно для вас будет выглядеть вот этот автобус советского производства «ЛиАЗ». Зимой, например, его морду укрывали какими-то одеялами, холстами. Видимо, двигатель сильно охлаждался, и вот требовалось его каким-то образом утеплять. И он был внутри, и он внутри тоже часто был покрыт одеялом. И я не могу сказать, что это отталкивало, ведь в моем городе такого не было. Ну и, в общем-то, большое расстояние, да, он тебя везет, и слава богу, пусть он перекошен. Опять же, если вы посмотрите картинки, если не видели его, а если видели, то наверняка помните, что чаще всего эти автобусы были скошены на бок почему-то, вот как бы провалены в одну сторону. Я раньше думал, что это происходило из-за того, что они сильно набивались, потому что в советское время транспорт ходил не очень часто, было его не очень много, и набивались автобусы очень серьезно, да, что так они портились. Но на самом деле, как оказалось, это такое устройство. Там были некие баллоны, которые его поддерживали. В прямом состоянии они лопались, и менять их часто было не на что, не было денег. И вот они были, особенно вот в 90-е годы, да, когда денег стало мало везде, они были вот в таком перекошенном виде. Даже странно, как они ехали. Да, такая вот фантасмагоричная картина. Сейчас вы ее нигде не видите. Эти автобусы в состоянии ретро, в музеях, на них катают, но вот, конечно, они в хорошем состоянии, никто перекосов допускать не будет. Но наверняка в этом ретро-автобусе вы услышите его знаменитый звук, такой звон бутылок двигателя, вот он звенит, что-то там громыхает, очень странный. Наверняка, если вы ездили, то не забыли. Очень сильно в нем гремят двери, в нем холодно, и как ни странно, вот эта техника, вот мне кажется, Андрей, из-за вот этих недостатков в виде звуков некомфортных, запахов, потому что в нем воняло бензином, маслом, в Икарусе тоже воняло бензином, маслом, потертые сиденья, они вот на самом деле хорошо запоминаются, потому что есть и тактильное, и запах, и звук. Вот, наверное, какой-нибудь новенький лощеный автобус так бы, может быть, и не запомнилось. Из Икаруса, я помню, всегда валил какой-то черный дым. Кстати, гармошки в них были такие подлатанные, тоже непонятно чем. Они, видимо, рвались, их ремонтировали, чем бог пошлет. Я вот помню, еще на икарусной гармошке можно было крутиться. Да, вот там был такой круг с перилами, и когда он поворачивался, в общем, такая карусель для бедных, наверное, для бедных детей из провинции. Едешь по Москве, конечно, они замерзали, особенно икарусы изнутри. Венгрия, где они производились, теплая страна, тут замерзло стекло. Едешь, трешь его и пытаешься посмотреть, что там за стеклом. Ну, не всегда получалось, и от этого город был такой расплывчатый в нем, потому что не всегда ты дотирал до стекла.
1: Ты, в принципе, сказал очень близкие и знакомые мне вещи, но у меня немножко по-другому отношение ко всему этому транспорту. Мне, кстати, его нравится называть общественный транспорт, хотя, я так понимаю, так звучит не очень приятно. Но вот общественный транспорт появился рядом со мной достаточно поздно, потому что я жил в поселке городского типа, и несмотря на такую аббревиатуру красивую, от этого городского в этом поселке ничего не было, только вот эта приставка типа. И, в общем, общественного транспорта у нас не было никакого, в принципе. Оказавшись внутри города, я вот впервые столкнулся с транспортом, который надо заходить и ехать куда-то. И если тебя он впечатлил, я так понял, и для тебя это стало причастностью к чему-то, к какому-то...
0: Все так, да.
1: К какой-то новой жизни, какие-то новые чувства, эмоции. У меня, конечно же, первая эмоция была очень понятная. Мне просто эти автобусы огромные, которые подъезжали, они внушали какой-то неописуемый ужас и тревогу, потому что я не понимал, во-первых, куда он меня увезет, потому что сейчас, мне кажется, навигация уже получше, но тогда эти вот таблички с номерами автобусов, они просто шли подряд, и были вот эти названия непонятных улиц, ты просто не понимал, нагромождение улиц упорядоченные на табличке, но автобус как будто бы по какому-то лабиринту постоянно едет, и ты вообще непонятно, где окажешься. И вот это вот чувство, что ты просто можешь навсегда в этом автобусе где-то оказаться, не там, где ты планируешь, это до сих пор иногда бывает, такое возникает. Еще неминуемое взаимодействие с другими людьми, а именно с кондуктором. Ну и самое ужасное — это большое количество пассажиров почему-то. Вот это у меня тоже первая ассоциация, потому что вот эти толпы людей, которые были рядом с тобой, вот это окончательно убивало любое теплое чувство, которое вот у меня могло бы возникнуть к этим машинам. Это вот первые эмоции, когда я еще с ними не так часто сталкивался. А вот на постоянной основе я стал использовать общественный транспорт где-то примерно с 2006 года, когда я начал учиться в университете. Дело в том, что общежитие, в котором я жил, оказалось не так близко к месту, где я, собственно, учился, поэтому я стал почти каждый день пользоваться транспортом, автобусами и троллейбусами. И когда я был на первом курсе, я застал вот те самые лиазы, про которые ты тут очень красочно рассказывал. Но, кстати, я вот ни разу не припомню, что кто-то их называл таким словом, как ты говоришь постоянно. У нас просто говорили «старый автобус».
0: И у нас не говорят... вежливые люди.
1: Да, ну, может, потому что у нас там много студентов было, да, все очень утонченно относились к ним. Ну, дело в том, что эти автобусы, они вот казались мне какой-то вечностью, они просто были символом будней, которые ты не замечаешь. Они просто транспортировали твое тело с кровати в университет на занятия. И они, конечно же, как и многое в нашей жизни, внезапно оказались настоящим раритетом и даже обрели какую-то...

0: такой торчащий. Там еще часто, вот как ты сказал, что зимой там закрывали покрывалом, но я такого не замечал, я видел только, как туда ставили фанерку какую-то, и она реагировала на любое движение автобуса.
1: Вот, кстати, а летом их открывали. Да, то есть он как-то и для жары был приспособлен плохо, да. Видимо, и для холода. В общем, такая, да, техника.
0: Этот радиатор был часто открыт, или что-то еще было с ним необычное проделано. Какая-то загадка, не знаю. Может, это говорило о каком-то настроении или тайном языке у водителей. А цвета автобуса всегда были, кстати, яркие, разнообразные. И еще из-за этого порой он выглядел как такое штопанное одеяло, потому что, похоже, эти автобусы, они часто проходили ремонт, судя по всему, из-за их возраста и конструкции. И поэтому их, похоже, зашивали вот какими-то другими материалами. Из-за этого они порой как будто бы не из депо выехали, а из детской комнаты. Такие были. Из разноцветных таких элементов.

про то, как автобус выглядит внутри, ты тоже уже рассказал немного, но я от себя добавлю, что там было очень тесно почему-то, особенно когда еще была зима, и все были, ну, шире в два раза, потому что у всех были куртки, шубы, пуховики, и это вообще тогда была катастрофа, потому что там было не так много пространства, где можно было стоять, по крайней мере, и все было какое-то железное и такое грубое. Почему-то это у меня тоже помнится, что там не было каких-то вот таких материалов, которые бы выглядели как-то дружелюбно. И забраться в этот автобус и спуститься из него, это тоже, честно говоря, та еще была задача. Я даже не представляю, как вообще люди с какими-то особенностями могли в этот автобус забраться. Или те, кто уже, ну, не очень молод, или люди с детьми. Но как-то все ездили. И вот этот автобус набивались люди, и они, прижатые к его стенкам, сминались, как тряпки еще, когда вот эта дверь, которая там была, она открывалась вовнутрь, как шторки такая. И она вот всех просто раскидывала, по сути. Так что вот такие у меня воспоминания. И еще, да, вот, кстати, в этих автобусах почти никогда не было нормального динамика. Там всегда был такой скрежет, и голос водителя, который объявлял станции, его просто было невозможно разобрать. И вот это добавляло страх, как бы, того, что ты окажешься где-то вообще не в какой-то неизвестности. И эти вот помехи, и скрежет, и какие-то еще непонятные звуки, они напоминали очень такой шугейс. Когда автобус останавливается, вместо остановки ты слышишь какой-то экспериментальный такой трек из динамиков. Просто какой-то, как будто бы рев гитар.

0: то, как он перекошен на бок, это у меня одно из самых ярких воспоминаний в моем университете, потому что я помню, вышел из университета, дошел до остановки, было уже очень темно, снег, знаешь, бывает такой снег, который падает очень медленно, как будто он тяжелый. Он медленно так падал, остановка была пустая, все заснежено, город еще не начали чистить, и из-за этого казалось, что машина идет по такому полю, как будто бы снежному. И автобусы не идут и не идут, и не идут и не идут, и я все стою и жду. И я вижу, что издалека, вот из-за мрака, едет Ильяс, и он абсолютно перекошен, да, он как будто бы закинут на правый бок, и он как будто бы вот как старичок ковыляет кое-как по дороге, чуть ли не касаясь ее. И я замер в удивлении, почему автобус, по сути, как будто бы сейчас кувырок сделает. А потом он подъезжает, и я вижу, что там очень много людей. Ну, в моем случае, мне кажется, потому что там просто люди перевесили один бок.
1: Ну, на самом деле нет. Как оказалось, все-таки нет.
0: Я подумал, что из-за людей, но я помню до сих пор этот момент, я только подумал, ну, сегодня я пройдусь пешком. Я вот плеер себе недавно купил как раз тогда. Я включил музыку. Группу Radiohead, кстати. И шел по заснеженному городу вечером. И вот этот я день очень запомнил. Вот этот вот покосившийся Ильяс, который, мне кажется, с такой же скоростью, как и я, ну, ехал. А про Икарусы тут могу только добавить, что их цвет, вот этот выцвевший коричневый цвет, он очень подходил к весне и осени, которая наступала в городе, в котором я жил. И это очень гармонично сливалось с окружением.

когда я был школьником, в соседних областных городах стали появляться другие автобусы, импортные. Какие-то Мерседесы, Маны, еще чего-то. Они были, ну, иногда прям ретро, с такими какими-то круглыми фарами, тоже достаточно сами округлые, но они

0: Они после эксплуатации в Европе были в очень хорошем состоянии и, в общем, представляли такой явный контраст. Их было, может, не очень много, но они были. И вот это, конечно, было еще интересней, да, такой немножко экскурсия в другую страну, как это могло быть у нас, но почему-то не было. Как пользователь общественного транспорта я появился в Архангельске, хотя... Да, если вы слушали выпуск «Реки», основным моим общественным транспортом был речной трамвай, теплоход. И, в принципе, от пристани до университета было идти недалеко. Но вот я первые годы все равно пользовался общественным транспортом, хоть чтобы чуть-чуть доехать, вот как раз ощутить себя в городе. И там были действительно в Архангельске эти самые скотовозы, я видел их, но они ходили как раз на окраины, и я ими практически не пользовался. Вот до университета вот этот автобус не доходил, который мне был нужен, да, и вот иногда я пересаживался в скотовоз, но он был не то что набитый. Я сидел, мне кажется, в нем часто один, особенно когда вот холодно было.
1: Ну да, кстати, пустые автобусы и вот пустой транспорт, он, да, он такой
0: другой.
1: Такое бывает ощущение, что это твой персональный, да. У меня тоже бывал такие моменты, когда я ездил на работу к 5 утра, и я на первом автобусе ехал один. Было, конечно, необычно.
0: Ну, я мог бы доехать, кстати, на прямом автобусе, но они были частные, пазики, их было тогда не очень много, они... Тогда представляли такой, не знаю, эксклюзив, да, что ты мог с одной окраины проехать на другую, проехать через весь центр, без всяких пересадок. Это были новые какие-то маршруты, уже скорее приспособленные вот к современным потребностям людей. А муниципальные, они, ну, вот так и тянулись за советским, но по центральной улице от железнодорожного вокзала до морского вокзала ходили автобусы «Вольво». Они были очень большие, такие красные. У них были надписи на норвежском языке. Это были гармошки, вот они были прям огромные. В них были мягкие сиденья. Это были такие более удобные автобусы. Зимой в них было очень тепло. И, в общем, ездить было в них достаточно приятно. Я их до сих пор помню. На окраины, видимо, их старались не пускать, чтобы их не повредили. Поэтому они ходили вот по такому, с одной стороны, популярным очень маршруту. С другой стороны, они находились в центре. Очень любил я на них ездить. И часто я даже в них мог прокатиться туда-сюда по маршруту, может, даже несколько раз, когда, например, что-то нужно было после пар вечером в городе сделать и скоротать время. Можно было покататься на этих автобусах. Было вполне удобно и неплохо.

0: хотелось бы, наверное, вспомнить мельком троллейбус, потому что троллейбус – значимая часть, да. Я, насколько знаю, есть города, где транспортная система построена на троллейбусах. Но Архангельск не совсем такой город. Троллейбусы ходили по одной из улиц в основном, которая, в общем, мне была не нужна. И, может, пару раз по этой улице, если надо было, я ездил на троллейбусе. Они, конечно, представляли очень плачевное зрелище. В углах, в полу можно было видеть дорогу. Вот они реально были гнилыми, какими-то тысячу раз перекрашенными, не очень красиво. Было в них холодно. В общем, такие были монстры, но в них ездили мои, наверное, однокурсники, которые вот как раз жили недалеко от вот этой улицы. Не очень я любил троллейбусы, ну, как-то вот они прошли мимо меня, да, они были и страшные, и эпизодическое, в общем, взаимодействие не заставляет любить, да, особенно если это в плохом состоянии.
1: Так, ну я сейчас тогда выступлю адвокатом троллейбусов, потому что мне очень нравится этот транспорт, и я сейчас расскажу про свои впечатления о нем, потому что мы сейчас с тобой все про автобусы говорим, а вот в этих лязах, которые ты сказал, что они зимой были покрыты инеем, изнутри даже порой, и ты едешь действительно в каком-то, как будто бы, в каком-то мороке, непонятно куда, ты еще забит, и видишь перед собой только поручень, ну ты же не можешь смотреть на человека перед собой. Смотришь на поручень, и над поручнем какая-нибудь реклама висит. В моем случае это была реклама брюк. Все 5 лет там была реклама брюк. Я просто наизусть знал эту рекламу. Но есть полный антипод в моем личном рейтинге. Это троллейбус. У меня почему-то с ним воспоминания намного светлее и просторнее. У него еще, мне даже кажется, почему-то окна больше. И у троллейбуса, у него вместо вот этого громкого тарахтения двигателя, который вот почти с тобой в салоне шумел в этом лязе, тут было вот такое небольшое гудение, напоминающее чем-то звук, знаешь, вот прародителей электрокаров. Такое вот гудение какое-то. И повороты были вот такие плавные, в отличие от автобуса. Такое легкое покачивание. Действительно, вот было ощущение, что будто ты не едешь по дороге, а вот плывешь вот по этим двум проводам, которые над дорогой нависают. Но из-за всей этой грациозности, которой троллейбус обладал, он в народе считался всегда транспортом медленным. И если была альтернатива поехать на другом транспорте, то обычно троллейбусы игнорировали, да. Однажды я ездил на работу на троллейбусе, причем даже вот не с разных концов города, но это у меня занимало практически час пути. И я вот тогда еще особо не повидав мир, и даже еще другие города особо не видел. Но я когда ехал этот час в этом троллейбусе, я думал, что даже вот для такого полумиллионного города это очень много. Что это целый час, я просто еду в троллейбусе. Еще у меня был случай такой в троллейбусе. Такой, даже можно сказать, мемный случай или байка. Но со мной это действительно было, что однажды мы ехали, ну как мы, с незнакомцами, с пассажирами ехали в троллейбусе. И внезапно на середине обжиленного перекрестка в центре города он просто встал, у него, похоже, как-то так сильно вылетели эти вот рога, что водитель не смог их обратно поставить. Он там мучился очень долго, пыхтел. И потом он просто, похоже, сдался, зашел в троллейбус и сказал в динамик: «Пожалуйста, всех мужчин попрошу выйти и помочь толкнуть троллейбус». И мы вышли и толкали троллейбус все вместе с перекрестка, чтобы он просто отъехал и смог поставить провода, ну, и продолжить путь.
0: Кстати, вот если Москва была таким заповедником еще старых автобусов, Икарусы сохранялись даже в начале нулевых, да, они были уже не желтые, а вот перекрашены в такой белый цвет с зелеными полосками, тогда был вот такой цвет московского общественного транспорта, стали появляться новые лиазы, чуть поинтереснее, но все равно также коптили на этом белом фоне. Их задняя часть была часто прям вот такой черной, закопченной. Тоже неудобно было в них взбираться. Вот эти все порожки остались из прошлого в них, хотя их делали в 90-е уже годы. Вот, особенно зимой на них мог лед появляться, еще что-то забираться, да, как Андрей сказал, тот еще квест. И, в общем, это все наследство осталось даже в тех лязах того времени, 90-х, начало нулевых. Но Москва за них держалась за маршруты, и частных перевозок в Москве не было много. Но в областных центрах, где вот пришли эти как раз европейские БУ-автобусы, постепенно муниципальное предприятие, видимо, за счет того, что они были вынуждены тянуть льготы, на которые особо бюджет не выделял денег для таких людей, как я, студентов, пенсионеров и так далее. Может быть, из-за руководства, которое пользовалось советскими маршрутами и не думало, как же удобнее сделать для людей, чтобы этот автобус ездил, они начали погибать. Ну, а частники, несмотря на то, что, опять же, экспериментировали с автобусами импортными, стали выбирать тупо пазики, потому что они были дешевыми, неприхотливыми в обращении, не надо было, видимо, думать про запчасти, еще чего-то. Они сильно набивались, несмотря на размер, да, то есть... как бы вроде автобус маленький, а зато народу в нем вот сколько, да. И вот Архангельск поразила эта эпидемия пазиков, и, по-моему, до сих пор они никуда не ушли, хотя уже лет через 5, наверное, может, даже меньше, и люди, и власти поняли, что, в общем, пазик — это не очень здорово, потому что их водители гоняли по улицам, чтобы быстрее приехать на остановку, ругались друг другом, друг на друга бибикали и так далее, пазики набивались жутко, они неудобные, да, это автобус для сельской местности. И шла вот эта перманентная борьба с пазиками. Каждый какой-то новый мэр, даже губернатор говорил: сейчас мы пазики искореним. Приходили какие-то несколько новых автобусов, пытались их что-то эксплуатировать. Перевозчики клялись, что сейчас мы пазики заменим, давайте только повысим цену. Они повышали цену, и были те же самые пазики. Насколько я знаю, ну вот сам был в Архангельске последний раз, пазик... пожалуйста, во все поля, и до сих пор они существуют. То есть борьба с пазиками ни к чему не привела. Но вот единственное, хочу сказать, что во многих городах было еще хуже, потому что вместо пазиков их заполонили газели. И их водители точно так же гоняли, и их точно так же набивали. Но если, конечно, в пазике хотя бы можно было держаться за поручень, и он высокий, то газель предназначена для перевозки людей сидя. Но их набивали прям вот как селедки в бочке стоячими людьми, как они стояли, для меня вот большая загадка. Я пару раз пробовал это сделать в Курске и, в общем, пожалел.
1: Ты сказал пазики для сельской местности?
0: Ну, нас... пазики они для сельской местности реально, да, созданы.
1: Ну, в моем селе я как-то ехал на пазики 4 часа, конечно, когда им заменили автобус. Ну, вот, честно говоря, так себе тоже для сельской местности в транспорт.
0: Сойдет для сельской местности, как говорится.
1: Ну, стоит сказать, что вот мне повезло с городом. Дело в том, что Ижевск считается таким местом, где хороший общественный транспорт. И маршрутки я практически не использовал за все время в жизни там. А вот дальше, перемещаясь уже по стране, я успел немало покататься на маршрутках, газельках, и это было очевидно, что это вот просто был у меня уникальный случай, что я как-то их избегал. А так, они, конечно, да, заполонили очень многие места и части страны. Я был потом часто в Подмосковье, Московской области, и вот там просто газельки и маршрутки, это, я даже не знаю, это как часть уже... пейзажа как будто бы. Это уже везде. Я заметил, что в газельке сейчас тоже поменялись, кстати, в Подмосковье, и они делаются с расчетом, что там можно стоять. То есть это такие очень странные формы в итоге машины получаются. Они какие-то не вытянутые.
0: Но они еще короткие, да, эти, да, новые газели, это... очень смешные.
1: Они выглядят, как будто такие квадратики ездят теперь, да, по дорогам. Вот это вот я в последний раз заметил, кстати. Но так атмосфера все такая же. Это проверка твоего стержня внутреннего, как ты громко сможешь объявить, где ты выходишь, где остановиться. Это, честно говоря, меня даже больше вводит в нервозность, чем вот эти вот заполненные маршрутки. Но я видел большую особенность, что люди сейчас, конечно, все это оплачивают. Даже уже не то чтобы мелочью, а часами это даже оплачивают. Это, конечно, тоже было удивительно. Самым заметным, кстати, в маршрутках и газельках был даже не номер маршрута, но их было вот ярче всего и сильнее всего. Огромная надпись «Льгот нет». Вот это было самое крупное и такое важное обозначение в этих машинах. когда я оказался в самой столице, я там практически, честно говоря, перестал пользоваться автобусами и вот, ну вот чем-то наземным. Я там абсолютно ушел под землю, в эти вагоны метро, но это уже вообще другая история. Метро – это отдельный мир, который мы, я думаю, сейчас даже затрагивать не будем. Но если ты живешь в Москве и однажды обнаружишь какой-то удобный маршрут автобуса или троллейбуса, то ты начинаешь им пользоваться регулярно, потому что не надо спускаться никуда, переходы эти делать и все такое. И у меня бывали вот случаи, когда я просто сидел в медленно идущем вот по транспортному кольцу троллейбусе, в плотном потоке машин, очень медленном. Там еще зима, эти выхлопы везде, огни. Ну, это тоже интересный опыт. Ты абсолютно в другом, конечно, настрое. Ты как такой скромный гость посреди кучи иномарок, из которых на тебя глядят таким зорким взглядом водители этих машин.

0: очень любят говорить про трамвай, какой он хороший и правильный. Наверное, да, особенно после того, как пожил в Европе, трамвай начинает, в общем, нравиться, особенно в средних городах. Но в Архангельске у нас был трамвай, но, конечно, трамвай там был очень своеобразный. Это были вагоны рижского завода, буквально 50-х, начало 60-х годов выпуска. То есть, по идее, такие должны в музеях стоять и давно стоят. Но в Курске, например, были вот эти Татры, которые в Москве долго ходили, такие вот чешские, красивые, да, красно-желтые, и более современные Татры, и еще что-то. А вот в Архангельск я приехал и увидел вот это, да, музейный экспонат, размноженный в огромном количестве, который разъезжает по центру. Вот как раз до него в университет доезжать было достаточно удобно мне на трамвае, но он шел столько, что, наверное, примерно столько же ты шел пешком, только не толпясь, потому что в трамвае была толпа, да, потому что он пронизывал основную часть города, и в нем много было людей утром, ой-ой-ой. Зимой еще это деревянные лавки, реально деревянные лавки. Не знаю, была на них какая-то обивка, не была, но вот когда я с ними столкнулся, в них были деревянные лавки, ящик с песком для тушения пожаров, какая-то печка чуть ли не на углях, в общем... И это реально ездило, да, но в Архангельске людям трамваи мешали, потому что они создавали пробки на центральной улице, там не было никакой выделенки, остановки были постоянно, выходили люди, соответственно, в эти пробки из-за выходящих людей вставали и машины, и автобусы, все бесились. И реально, когда трамваи убрали, многие люди были рады, да, но его убрали сначала в центре, где он реально мешал. И, наверное, там никакого выхода не было. И потом на окраинах он тихо умер, потому что эти линии приводили с окраин на окраины центра, где ты вынужден был пересаживаться на автобусы. А зачем? Потому что автобус так был. Вот. Поэтому, как сказать, может, кто-то и был в Архангельске оплакивающий трамвай, но, честно, я скажу, не искренне, потому что реально он... такой был устаревший, видимо, вот еще спланированный даже в 40-е годы, когда не было ни машин, ни много автобусов, вот потом он мешал.
1: Ну, Андрей, конечно, легко ты так похоронил, без всяких эмоций, одни из самых старейших трамвайных маршрутов в России. Ну,
0: это
1: ладно, я тебе прощу.
0: Личное это мнение конкретно к моему городу.
1: Я понимаю, да. Но вот и лично в моем случае я трамвай очень люблю. Хорошо, что мы их оставили напоследок, так сказать, практически, потому что в Ижевске, где я жил, трамвай — это вот, ну, настоящий был король. Король дорог, можно даже сказать. Причем такой потомственный, потому что в Ижевске очень большой парк именно вот старых Татр. И ездят по нему только они. Еще машины 60-х годов. Такие вот настоящие музейные тоже экспонаты. И вот это очень, честно говоря, разбаловало меня, потому что я потом приезжал в тот же Петербург или Казань, и там трамваи ездили такие какие-то, ну, напоминали мне, как будто бы они собраны из таких фанер каких-то, такие грубые. Потому что вот после Ижевска и вот таких вот Татр настолько ты привыкаешь к такому виду и к такому транспорту, что потом, честно говоря, даже шокирует, что в городах, которые побогаче и побольше, нет Татр. И в Ижевске, кроме того, что вот их сохраняют и до сих пор пользуются, и Ижевск один из немногих городов, по-моему, где еще даже после 90-х годов добавились какие-то части полотна трамвайного. И в Ижевске, кроме этого, еще научились продлевать им жизнь. Их модернизируют, по сути, меняют вообще их оболочку, их внутренности, но сохраняют как-то вот эту, так сказать, базу Татр. И это очень тоже круто, что вот настолько прикипел город к этому транспорту, будто бы вот у них случилась такая, как это говорят, химия. Даже люди, у которых не особо в жизни присутствуют эти трамваи, они все равно говорят о них очень уважительно и как вот о каком-то символе города. И к тому же есть такие места в городе, где он пролегает по таким очень необычным районам, где частная деревянная застройка, где, можно сказать, такие сельские виды, где все очень зелено, деревянные заборы. И вот там приезжают прям трамваи, там есть остановки. И из-за этого кажется, вот, что трамвай, он едет словно по земле, потому что трамвай, она проступает сквозь рельсы, и вот он едет между этих деревянных домов, и вот кажется, что ты в какой-то вообще, да если это лето, не какая-нибудь осень или зима, что это вот даже может быть такой из мультфильмов Миядзаки, возможно, такая атмосфера возникает. Тем более, потому что там дети, такие люди пожилые в панамках ходят. Ну, действительно, прям вот такая атмосфера. И вот трамвай я очень люблю, и он мне всегда казался чем-то родным. И поэтому однажды, когда я стоял около выхода у двери и увидел там надпись «Made in Czechoslovakia», я, честно говоря, очень удивился, потому что мне вот казалось, что как будто бы испокон веков эти трамваи здесь, и они вот катают не одно поколение жителей этого города.

0: Москва, которую мы вспоминали несколько раз, и которая, вот, на мой взгляд, в какой-то момент реально отставала от областных центров, которые пробовали вот эти автобусы какие-то из Европы, более современные. Но в какой-то момент, да, вот из-за нашествия пазиков в регионах, этот консерватизм Москвы, которая начала потом покупать более-менее современные автобусы, сейчас мы их видим, не знаю, с зарядками, их обновляют, мне кажется, постоянно. Раз-раз уже там, по-моему, с USB-C, когда я уезжал, появились зарядки на самом деле. Какое-то суперосвещение, в принципе, трамваи, да, стали приходить современные в Москву, их не уничтожали. Вот троллейбус убрали, но тут, наверное, сами жители могут сказать, не знаю, урбанисты, не урбанисты, мы люди, а не эксперты, как говорится, поэтому не знаю. Троллейбусами в Москве я особо не пользовался, не могу сказать, какая это потеря, но явно в Москве сейчас автобусная сеть, она более, наверное, продумана и лучше устроена, и трамвайная, чем в других городах. И, в общем, сейчас же есть такая история, что Москва отдает свои автобусы, которые, ну, в общем, новые, да, почти новые, даже с USB этими розетками, в регионы, особенно под выборы это часто бывает, чтобы ободрить жителей. И вот эти московские синие автобусы теперь разъезжают по всей стране.
1: Вот эти современные автобусы, и я тоже успел в них побывать, и мне тут запомнился один момент, когда я как-то ночью оказался в Москве, где-то это была уже почти зима, тоже ноябрь примерно, и я зашел в ночной автобус, который просто ездит по Садовому кольцу вокруг, и я зашел и увидел, что там, ну, в 2 часа ночи очень странная компания людей, и я увидел, что там люди с одеялами сидят и спят. То есть, по сути, там как будто бы такое,
0: ночлежка, да,
1: да. Такое чувство у меня было странное, что вот ночная холодная Москва, и ты вот замкнут в этом кольце и в этом автобусе, который тебя по этому кругу бесконечно возит. И я, в отличие от Андрея, люблю говорить, что это общественный транспорт. И для меня вот сам по себе этот транспорт, ну, не так интересен без вот этой вот второй составляющей, а именно общество. Мне кажется, именно эти люди, они наполняют эти старые или новые машины то, что мы называем атмосферой. И поэтому все эти незнакомые попутчики и кондуктора лично для меня кажутся самым интересным вот в этой небольшой совместной поездке в течение вашего дня. Эти встречи, конечно, не всегда могут быть приятными, это как бы очевидно, но то, что буквально вот за 10-15 минут вокруг тебя может случиться, и ты можешь видеть десятки разных историй, это факт. И вот вечернее возвращение темной осени, например, в полупустом трамвае, который я вот говорил, само по себе вот эта вот сцена, она превращается в какой-то фильм, и может даже в этом какая-то книжная атмосфера появляется. А в утреннем переполненном автобусе ты, наверное, тоже вместе с другими людьми чувствуешь всю эту боль утром, когда тебе надо ехать на работу, а вечером, когда ты вот уже держишься за поручень, когда все тоже уже изнеможденные, едут в своих мыслях, смотрят куда-то вверх и думают вот о планах своих на жизнь и смотрят на эту вот рекламу, которая расклеена на стенах автобуса. Но я, честно говоря, надеюсь, что вот до сих пор в этих автобусах расклеена именно реклама брюк, и люди смотрят на нее, а не на очередные листовки с призывами на службу.

0: наверное, это все, что мы хотели сказать, хотя тема огромная, я думаю. Ну, наверное, не все, но ваше внимание не бесконечное. Мы отобрали самые яркие случаи, самые какие-то живые воспоминания. Мы с вами не прощаемся. Говорим до свидания, до следующего выпуска.
1: Меня зовут Андрей Першин.
0: И я Андрей Перцев. Шлите войсы, может, из трамвая, может, у вас чудом лиаз где-то сохранился, и мы услышим звон бутылок не только в архивных записях, но и записаны вами.
1: Пишите нам, если в вашем городе есть наследие того, что ушло, например, какие-то рельсы трамвая, который там уже не ездит. Поделитесь с нами этой историей. Может, у вас там был любимый маршрут, а он исчез. И в отличие от других жителей города, вы по нему скучаете. Всем пока. Надеюсь, вы вытянете счастливый билет автобуса.
0: Пока.

В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

0: Радио Сахаров.
1: Смысл наемника не в том, что он хорошо выполняет работу, как бы продвигается по карьерной лестнице, а в том, что поскольку нанимают его для вещей незаконных, платят ему наличными, и, как правило, этот найм не предполагает никакой нормальной отчетности, то, в принципе, наемник может делать что угодно, и, скорее всего, он за это не заплатит даже репутацией. Здравствуйте, это подкаст «Снова никогда», и я его ведущий Андрей Бабицкий. Довольно очевидно, что нету сейчас никаких важных тем для разговора, кроме недавнего мятежа ЧВК «Вагнер», который бесконечно обсуждается в смысле политических прогнозов. Насколько, значит, Путин стал сильнее, насколько он стал слабее, что было бы, если бы, значит, Пригожин преуспел. И меня это, конечно, ни в какой степени, в принципе, не волнует практически. Я фиговый политический прогнозист. С другой стороны, конечно, меня случившееся заинтересовало и затронуло из совершенно неожиданной стороны, потому что оказалось, что довольно много людей, судя по всему, в глубине души либо переживают за Пригожина и втайне желают ему успеха, либо и вовсе как бы считают его меньшим злом. Собственно, мне и хочется поговорить про меньшее зло и про то, что вообще из себя представляет идея частной военной кампании в 21 веке. И почему это никогда не может быть меньшее зло? Для начала надо, конечно, сказать, что мы это всегда знали, но Путин несколько раз это повторил, что ЧВК «Вагнер» — это абсолютная плоть от плоти российского государства, которое существует на деньги российского государства и пользуется оружием российского государства. И поэтому все преступления ЧВК «Вагнер» — это преступления лично Путина. Тут не надо проводить никаких различий. Но в чем состоит, собственно, как явление, как феномен ЧВК, зачем оно нужно и по каким законам оно действует, и эти законы не вполне совпадают с законами, по которым функционирует армия, все-таки важно проговорить, потому что за последние полтора года у них появилась такая репутация просто российской армейской части, поскольку российские армейские части и так бесконечно занимаются преступлениями и убивают людей просто так. А «Вагнер» — это якобы просто чуть-чуть более эффективная армейская часть, то все на нее примерно так и смотрят. И кажется, даже в некоторой степени готовы считать, что пригожинский бунт — это бунт эффективности против коррупции. Что, с моей точки зрения, очень неверно. Два моих довольно наблюдательных и неглупых знакомых обратили внимание, что по сравнению с генералами и чиновниками Российской Федерации, Пригожин выглядит так, как будто он гораздо чаще говорит правду. Он называет войну войной, он признает, значит, неудачи на этой войне, он даже говорит, что эта война ни зачем не была нужна. Он говорит много вещей, которые все знают, что является правдой, но кроме него никто не говорит. И меня это совершенно поразило, это наблюдение, потому что про Пригожина мы совершенно точно знаем, что он очень часто не говорит правду. Ну, например, он до сих пор не рассказывает правду про то, как были убиты в Центральноафриканской Республике Александр Расторгуев, Ахан Джамаль и Кирилл Радченко. Для меня это, конечно, принципиально важный вопрос, потому что, среди прочего, они были мои коллеги, и кого-то из них я знал лично. Пригожин не рассказывает, хотя мы можем про это прочитать в других источниках, чем занимаются ЧВК «Вагнер» во всех местах, где они присутствуют, в Сирии, Мали и Центральной Африканской Республике, и про преступления, которые они совершают там. Я не знаю, следят ли за новостями из Африки слушатели моего подкаста, но вообще-то они оставляют там безумный кровавый след. В марте 22 года, когда вторжение в Украину уже началось, наемники ЧВК «Вагнер» вместе с частями малийской армии вошли в деревню Моура в центре Мали и убили там 500 человек. Без суда, просто так. Стреляли в голову мужчинам и закапывали их, а женщин насиловали. На эту тему есть очень подробный отчет ООН. Понятно, что в тех местах, где наемники ЧВК «Вагнер» не рассчитывают на сопротивление и на месть, они ведут себя еще хуже, чем в Украине, хотя, казалось бы, куда хуже. Но там они абсолютно безнаказаны, потому что не только всерьез им никто не может оказать сопротивление, но и они понимают, что они потом уедут, и даже если кто-то кто-нибудь будет мстить за своих убитых друзей и родственников, то мстить они будут регулярным малийским частям, а не наемникам Вагнера. И поэтому как бы их склонность совершать беззаконные расправы, убивать и насиловать людей только подкрепляется. В Сирии, как мы знаем, потому что с этого буквально началась как бы широкая слава ЧВК Вагнер, они придумали убивать людей при помощи кувалды и снимать это на видео. И в целом продемонстрировали финальную степень человеческого падения. То есть, если любознательный разум кого-нибудь из нас попытается представить себе финальную степень человеческого падения, абсолютную, тотальную потерю совести и любых душевных порывов, то с трудом можно будет придумать что-то более богомерзкое, отвратительное, чем картину того, как несколько мужиков убивают кувалдой беззащитного человека, снимают это на видео, зажигают его в прямом эфире. Все, что только может быть человеческого в человеке, сотрудники ЧВК «Вагнер» отрицают. И, конечно же, это и есть причина, по которой российское государство так в них было заинтересовано долгое время, потратило на них бешеные сотни миллиардов рублей. Как минимум, это, если верить Путину, то, значит, только за последний год на содержание «Вагнера» ушло почти 300 миллиардов рублей, но на содержание «Вагнера» и пригожинские контракты по окормлению армии. Но понятно, что для российского государства в целом в этом и состояло их главное достоинство. Это российское государство и покупает за свои миллиарды людей, которых российское государство как бы считает или называет эффективными, и эффективность которых состоит в том, что у них нет вообще никаких человеческих моральных ограничений и даже бюрократических ограничений, которых можно было бы ожидать от регулярной армии. И учитывая репутацию, заслуженную российской армии, я нахожусь в сложной ситуации человека, который пытается объяснить, что ЧВК Вагнера еще хуже, но мне кажется принципиально важным эту мысль донести. ЧВК Вагнер – это принципиально худший, еще более отвратительный вариант того, что представляет из себя российская армия. И вся их эффективность хваленая связана ровно с этим. И система, в которой существует ЧВК «Вагнер», является продуктом отбора людей, которые специфическим образом готовы приступить все мыслимые и немыслимые законы добра и справедливости. И когда Пригожин год назад летал на вертолете по зонам и ангажировал насильников и убийц, то я встречал в печати возмущение такого рода, что вот видите, они дошли до того, что, значит, уголовников набирают. Но мысль, которая была у меня тогда и которая только укрепилась за прошедший год, состоит в том, что любой насильник и убийца на зоне, который попадает в Вагнер, он несравненно лучше как человек, чем среднестатистический боец Вагнера. В принципе, если бы можно было всех, кто служит в Вагнере, отправить на зону, а всех людей, которые сидят на зоне, отправить на свободу, то мир стал бы чище и справедливее от этого. С одной стороны, с другой стороны, конечно же, это не Вагнер и не Пригожин придумал набирать уголовников для частных военных компаний, а это давняя уважаемая традиция, которой бесконечно пользовались военные компании, которыми, например, в большой степени выполняли заказы французских властей в постколониальной Африке там, в 60-е, в 70-е годы, в 80-е. И Пригожин не изобретает ничего нового. Почему, собственно, пригожинские ЧВК хуже, чем армия? Потому что помимо жестокости, безнаказанности и общей коррумпированности, в частные военные компании попадают специфические люди с специфической судьбой. Очень часто это бывшие военные, и никто особо не задумывается, почему они бывшие военные. Почему много людей, которые, казалось бы, неплохо умеют воевать, не делают карьеру в армии, несравненно более безопасную, дающую, если речь идет о России, бесконечные коррупционные возможности для обогащения. Почему на рынке существует много людей, которые умеют воевать, но которые не могут работать в армии? Армия или полиция – это, казалось бы, естественные места, где такие люди должны работать. При том, что я, конечно же, считаю, что люди, которые умеют воевать, не должны работать нигде, и которым это нравится. Но даже в логике государственнической, в логике неанархистской, это должен быть парадокс. Если люди хорошо воюют, то они должны каким-то образом строить карьеру в армии. И один из ответов состоит в том, что армия состоит из бесталанных лоялистов, которые заняты обогащением, которые боятся конкуренции. Это то, что хотел бы Пригожин, чтобы вы о нем думали. Что он набирает к себе людей, которые слишком талантливы, значит, для серости, из которой состоит российская регулярная армия. Но на самом деле, если посмотреть на как бы историю наемников последних 100 лет, ответ совершенно другой. В наемники попадают люди, которые не могут даже в армии удержаться, потому что они абсолютно недоговороспособны. Потому что даже ту минимальную дисциплину, которой в армии, вопреки всему, что, значит, об армии принято говорить, не так уж и много, но даже эту минимальную дисциплину они, как правило, не способны соблюдать. В армии редко наказывают за преступления против человечности. И, конечно, не только в российской армии. Но очень многие знаменитые наемники начали свою наемническую карьеру с того, что они вылетели из армии за какое-нибудь идиотское, недисциплинированное поведение. Я за последний год приобрел идиотскую привычку интересоваться судьбами людей, которые совершали преступления, значит, последние 100 лет, в частности, в Африке. В Африке таких людей было очень много, потому что им за это были готовы платить не только африканские правительства, но и советское правительство, французское правительство и бельгийское правительство. Я могу приводить такие примеры пачками, но если говорить о том, что из себя представляет как бы успешный, знаменитый наемник, то вот есть практически самый знаменитый наемник в истории, значит, африканского наемничества по имени Боб Денар. Француз, который начал свою карьеру в самом начале 60-х, а закончил в 90-е, который воевал точно в полдюжине, а может, в десятки разных стран, участвовал в нескольких попытках переворотов и нескольких успешных попытках переворотов, который фактически руководил государством в течение нескольких лет, собственным государством, настолько успешно. Это, видимо, Боб Денар примерно такой человек, которым мечтали бы стать рядовые сотрудники ЧВК «Вагнер» или любой другой военной компании. Я могу коротко пересказать, значит, историю этого человека, потому что она очень характерная. Он родился и вырос во Франции, он в 16-летнем возрасте застал конец Второй мировой войны, его отец помогал сопротивлению, и он сам в 16-летнем возрасте проникся романтикой и помогал войскам союзников с рекогносцировкой на местности там, где он жил. Он решил, что он станет военным, он пошел в армию, и попал в Индокитай, где Франция вела отвратительную и, главное, очень бесталанную колониальную войну. Он там очень быстро ожесточился, потому что эта война была и жестокая, и бесталанная. И поэтому он увидел очень много жестокости, он увидел очень много обезображенных трупов. Он, конечно, как все его сослуживцы, пострадал немножечко от этого головой. Он там проявил какую-то доблесть, и он должен был представлен быть к награде, но награду он не получил по той причине, что он вместе с несколькими своими товарищами разгромил ресторан в краткосрочном отпуске. И поэтому, значит, из армии он вылетел без награды и лишив себя возможности сделать там карьеру. Это довольно характерная деталь. Практически у любого успешного наемника в жизни был эпизод, когда он совершил какой-то глупый поступок. Дело даже не в том, что насильственный и жестокий, а дело в том, что глупый, недоговороспособный. И испортил себе карьерные перспективы. И вот Боб Денар после Индокитая, он начал слоняться и попал в Марокко, которое тоже тогда было под французским контролем. Устроился работать полицейским, был, в общем, неудачником, познакомился с какими-то местными правыми экстремистами, которые считали, что Франция недостаточно жестко себя ведет по отношению к Марокко и обещал Марокко независимость. И из мести они решили убить французского премьера, который в 1954 году посещал Марокко с визитом. И Денар в этом заговоре играл не самую важную роль совсем, но он был арестован, попытка провалилась, его чудом не осудили, а выпустили, его товарищей осудили, его нет. И он даже формально оставался полицейским, потому что он не был ни в чем обвинен. Но карьерной перспективой в полиции он себе испортил полностью. В Марокко он успел жениться, потом прибрался в Париж. С семьей он довольно быстро разошелся, я полагаю, потому что он был не самый договороспособный человек на Земле. Он слонялся, значит, в Париже и выполнял всякие полуохранную работу, пока не увидел в газете объявление, что сепаратистское государство Катан

очень мало что сделали хорошего, и при этом сохранив какие-то экономические интересы и политические интересы. И в результате огромное количество бельгийских серых кардиналов, политиков, наемников и бизнесменов пыталось, с одной стороны, защитить свои интересы бельгийские, а с другой стороны, спасти бельгийцев, которые остались после независимости, потому что против них начался террор, и удержать страну от гражданской войны, в которой она тут же начала скатываться не только в Катанге, а во всех местах. Короче, это была классическая такая история про безответственный колониализм и гражданскую войну, которая наступает с независимостью, и довольно безумный набор, значит, героев, которые в этом участвовали со всех сторон, как бы от Патриса Лумумбы до этого Чомбе. Ну вот туда и попал Дедар. И там он сделал карьеру, в смысле проявил какой-то героизм уже в качестве частного наемника, приобрел некоторую репутацию. И в 63-м году, когда он положил конец независимости Катанги, он отправился дальше на вольные хлеба. И его вольные хлеба состояли в том, что в течение там, десятков лет он устраивал попытки переворотов, революций, вторжений в Конго, в Нигерии, в Габоне, в Бенине. Он тренировал военных в Йемене. При этом часть его эскапад были исключительно плохо организованы и бесталанно сделаны. В частности, он пытался, например, в 77-м году убить или сместить президента Бенина, который был слишком левым с точки зрения французского правительства. И на деньги французского правительства, значит, Боб Денар должен был его смести. Это важно, что, конечно, и тогда, как и сейчас, частные военные компании существовали на деньги государств, которые претендовали на то, что они якобы приличные. И эта неудачная попытка привела к тому, что там погибло какое-то количество людей, он своего не добился, в частности, потому что, скорее всего, он был не очень хороший военный, потому что мы практически никогда не можем знать наверняка, насколько хороший военный работает в частной военной компании, потому что обычно они выполняют очень специфические заказы в очень специфических условиях и часто не встречают нормального сопротивления. Но в результате, короче, этой операции его судили во Франции, и in absentia, в отсутствие под обвиняемого, приговорили к 5 годам заключения. Но, несмотря на то, что он во Франции был уголовником осужденным, само французское государство нанимало его в течение всех следующих лет для выполнения своих делишек. Еще одна важная вещь, которую надо знать про Денара, и которая у меня будет в сегодняшнем рассказе просто выступать в качестве, если не типового, то идеального наемника. Вот такого наемника, которому все завидуют и которым наемники хотели бы быть. Так вот, что надо знать еще про Денара, что даже хотя мы, очевидно, про него в силу его профессии знаем меньше, чем про человека обычной профессии могли бы знать, мы знаем точно, что несколько раз в своей биографии он, можно сказать, подставлял, но вообще-то предавал своих товарищей. В середине 60-х, например, он участвовал в бунте наемников против диктатора Мабуту в Конго, который провалился, потому что восстания наемников очень часто проваливаются. Но, устроив восстание вдалеке от столицы, Денар забыл предупредить 30 своих товарищей, которые оставались в столице, что сейчас начнется восстание, и они окажутся вне закона. И 30 его товарищей убили в ту же секунду, потому что просто он забыл им об этом сказать. И поскольку он был наемником, то, в принципе, к нему ничего не липло. Потому что в этом и смысл наемника. Смысл наемника не в том, что он хорошо выполняет работу, как бы и продвигается по карьерной лестнице, а в том, что поскольку нанимают его для вещей незаконных, платят ему наличными, и, как правило, этот найм не предполагает никакой нормальной отчетности, политики, которые пользуются услугами наемников, не должны рассказывать об этом опыте на дебатах по телевизору, то, в принципе, наемник может делать что угодно, и, скорее всего, он за это не заплатит даже репутацией. То есть, он, если он совсем криворукий, он может погибнуть. Но, опять же, очень часто успешность наемников связана, особенно, собственно, в тех местах, где наемники рискуют работать. Очевидно, что наемная рота или наемный полк не мог бы работать в Великобритании или в Америке, потому что там их уничтожат за 20 минут. Что они работают в тех местах, где по определению местная армия категорически неэффективна или просто отсутствует. И когда 30 наемников захватывают президентский дворец, то это очень часто происходит в стране, где местная армия состоит из 100 человек, и из них 50 напились, потому что

И вот наш герой, у которого в жизни есть много громких провалов и несколько успехов, он переезжает из страны в страну, Франция дает ему денег, и какое-нибудь идиотское задание, связанное обычно с тем, чтобы устроить военный переворот или, наоборот, защитить кого-то от военного переворота. И в середине 70-х он попадает на Каморы, потому что человек, который управляет Каморами, на тот момент французскими Каморскими островами, Ахмед Абдулла, объявляет независимость от Франции. И Франция посылает Боба Денара избавиться от Ахмеда Абдуллы, который, надо понимать, тоже не какой-то местный активист и политик, а, среди прочего, французский сенатор. Он сделал карьеру на Каморах как представитель французского государства. И Боб Денар, значит, отправляется с кучей наемников, кучкой наемников, снимает Ахмеда Абдуллу, отправляет его во Францию, типа на почетную пенсию, и меняет его на другого президента. Но другой президент, на которого Денар меняет Ахмеда Абдуллу, левак и начинает, значит, строить социализм, и поэтому практически сразу же тот же самый Боб Денар по заказу той же самой Франции свергает и его. И новый президент гибнет. А на Каморы возвращается предыдущий президент, которого только что оттуда выгоняли. И Каморы — это одна из самых бедных стран и в Африке, и, значит, и в мире. Там, очевидно, нету сильной армии и сильных политических традиций, ничего. И, в принципе, это очень маленькое государство. И оно как идеально для наемников, потому что всерьез им никто не может противостоять. И поэтому, когда на Каморах, как бы независимых Каморах, воцаряется президент, которого Боб Денар сначала снял, а потом обратно поставил, он становится руководителем его охраны и фактически просто правит Каморскими островами. То есть он выполняет реально голубую мечту Евгения Пригожина и любого, видимо, другого наемника. И много лет де-факто руководит Каморскими островами. Ну, как руководит, он, наверное, не занимается менеджментом, но он является там на самом деле властью, у него там огромные бизнес-интересы, никто ему не может ничего сказать поперек, и у него есть маленькая, но собственная страна. Может быть, не самая развитая, не самая богатая, но зато собственная, о чем еще можно мечтать. Но в какой-то момент даже этого ему становится мало, и он убивает президента Камор в результате какой-то постановочной истории. Он придумывает бунт военных, которые якобы напали на дворец и которые якобы застрелили президента, а он как бы отбил бунт, но уже не смог спасти президента. Практически нет ни у кого сомнений, что президента убил он сам. Но этого уже даже Франция не может Денару простить. Возможно, потому что это, блин, уже 1989 год. И даже со французским бесстыдством уже сложно закрывать глаза на то, как себя ведут нанятые французским правительством сотрудники. И Денара снимают, регулярная французская армия, и судят во Франции. Если вы думаете, что какие-нибудь суды на самом деле привели к тому, чтобы Денар много времени провел в тюрьме, то это не так. Его судят, практически сразу отпускают. Свой предыдущий срок, к которому его приговорили в конце 70-х, он тоже не отсидел. И единственное ощущение, которое у него есть в этой ситуации, это ощущение безнаказанности, доведенное до такой степени борзости и веры в себя, что после этого он, не поверите, предпринял еще одну попытку совершить переворот на Каморах. И попытку, отбитую при помощи французских регулярных сил, но тем не менее реальную. После этого Денар немножко сидел в тюрьме, заболел Альцгеймером и умер, в принципе, в своей постели. И попутно про него было написано много книг, он раздал кучу интервью и вообще очевидным образом гордился своей карьерой. У него было бесчетное количество жен, детей, значит, и очевидно, что он для солдата удачи прожил довольно удачную жизнь. Он, конечно, убил много людей, но когда это кого-нибудь останавливало в том, чтобы завидовать, значит, судьбе наемника. И история Денара я вспоминаю потому, что в какой-то момент, кроме того, что он святой покровитель частных военных компаний, но еще потому, что с неизбежностью его судьба привела к тому, что он сперва совершал перевороты по заказу французского правительства, потом он совершал перевороты вопреки французскому правительству. И совершать перевороты для него было почти как вторник, естественное занятие. Я об этом вспомнил, когда
случился переворот или попытка переворота Евгения Пригожина, потому что с точки зрения многих наблюдателей, которые пытались придумать какие-то мотивы для этого бунта, Евгений Пригожин что-то существенное не поделил с российским государством. Ну, например, он сам в своих аудиосообщениях говорит, что российское государство захотело закрыть ЧВК «Вагнер». И дальше он рассказывает довольно милую в своем инфантилизме историю, что, конечно же, значит, российское государство хотело нас закрыть, и мы согласились, но мы хотели это сделать с блэкджеком и фейерверками, значит, прийти и сдать свое оружие в Ростов. И нам это не дали сделать, и в нас, значит, начали стрелять. И интуитивно хочется поверить Пригожину, потому что, во-первых, русская армия действительно способна на что угодно, включая расстрел своих. Это никого не удивляет. А с другой стороны, потому что кажется, что должны быть очень серьезные причины для того, чтобы пойти на такую конфронтацию. Но мне кажется, что логика как раз в том, что частной военной кампании для того, чтобы пойти на такую конфронтацию, не нужны серьезные причины. Что каждый конкретный человек, который работает в ЧВК «Вагнер», уже своей судьбой, биографией, карьерой доказал, что он не очень договороспособный, что он конфликтный, что он не умеет договариваться, что он не умеет терпеть. Потому что если бы он умел терпеть и договариваться, он бы скорее стал генералом Герасимовым, чем руководителем Вагнера. Наверняка убивать безоружных людей в Мали, в пустыне, даже для этих садистов, это как бы не самая замечательная карьера. Может быть, они предпочли бы находиться в других широтах и заниматься чем-то другим. Но тот факт, что они работают в частной военной компании, что у них нет семьи. Почему у них нет семьи? Потому что они, скорее всего, ее потеряли. Она была, и они не смогли ужиться со своими родными. Не только с женой, но и с детьми. У них, вероятно, была работа где-то в полиции, в армии. Они ее потеряли. Почему? Потому что напились и подрались с коллегой. Или совершили еще какой-то глупый поступок. Даже та маленькая бытовая конформность, которая позволяет людям просто уживаться в коллективе, и которая необходима, чтобы даже выживать в постсоветской армии, у них отсутствует. Поэтому в тот момент, когда им говорят, ну, теперь, типа, мы вас закрываем, или подпишите контракт с Министерством обороны, для них это достаточно экзистенциальная угроза. Потому что, во-первых, они умеют решать проблемы только таким образом, только мордобоем, только убийством, только насилием. Они не умеют договариваться. И, кроме того, каждый из них практически уже в какой-то момент не договорился с Министерством обороны. Там есть эта специальная выборка людей, которые когда-то имели хорошую возможность работать в армии и которые эту возможность профукали. И очевидно, что у них, я не знаю, есть какие-то личные дела, где написано, каким образом они профукали эту возможность. Но про частные военные компании, особенно в 21 веке, когда даже Франция уже криминализировала их, надо понимать две вещи. Что, во-первых, их заводят только для того, чтобы совершать преступления против человечности. Не существует такой военной цели, которую не могла бы решить армия, не должна была бы решать армия, государственная или контрактная. Строго говоря, большая часть военных НАТО – это уже контрактный военный. И по всему миру все больше и больше и больше военных, это, и даже в России военные контрактные. По крайней мере, до начала вторжения практически все военные, большая часть военных и самые ценные военные все были контрактные. Единственная причина заводить частную военную компанию – это желание совершать преступления против либо международного порядка и суверенитета, либо против человечности. Часто эти два желания идут рука об руку. Но вторая важная вещь, которую надо понимать про частные военные компании, состоит в том, что частные военные компании недоговороспособны ни на низком уровне, ни на высоком, ни на каком. Что и даже если бы Пригожин дошел до Москвы, то он никогда бы не смог взять власть, потому что он недоговороспособный человек. Он, наверное, мог бы, как олигарх, который занимается управлением в частной военной компании, не обязан как бы подобляться своим солдатам удачи.

Приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Это дебютный выпуск концептуально нового музыкального проекта, который мы записываем совместно с интернет-изданием «Дискурс». В эпизодах Нота Бене мы рассмотрим музыкальные явления во всей их эклектике, прибегая к не самым очевидным инструментам – от технических изобретений до политических идеологий, повлиявших на становление культуры звука. Наш первый выпуск, как вы уже могли заметить, посвящен рок-н-роллу. Тема выбрана не случайно. Во-первых, кажется, что все, что можно сказать по этому поводу, уже было сказано и не один десяток раз. То есть открыть что-то новое очень тяжело, если не невозможно. Во-вторых, отношение к рок-н-роллу в массовой культуре прекрасно иллюстрирует такую опасность однобокого взгляда на музыку, когда весь дискурс не выходит за рамки музыкального. Я попытаюсь показать, что это, мягко говоря, не так. Так что приготовьтесь, сегодня мы поговорим о том, почему жанр рок-н-ролл неоднороден, каковы причины его зарождения, почему зарождение произошло именно в США и не могло произойти ни в одной другой стране, причем здесь Вторая мировая война, коммунисты, как новый конформизм повлиял на рок-н-ролл, что это вообще такое, и почему Элвис Пресли стал популярнее президента. Наш экскурс, как и любое другое такое полуисторическое расследование, мы начнем с датировок. 1955 год. Принято считать, что именно в этом году появился рок-н-ролл. Почему именно тогда? На этот счет есть несколько причин. Причина номер один – это композиция Билла Хейли и его группы «Кометы». Будем использовать такую советскую традицию. Если кто не знает, в советской журналистике, если там вы найдете какие-то статьи, например, статья Артемия Троицкого про группу «Абба», там группа «Абба» написана транслитом, то есть на русском. И мы как бы, сохраняя дань традициям, будем стараться по мере возможности переводить какие-то буржуйские названия. Так вот, вот эти самые «Кометы» выпустили песню «Rock Around the Clock», которая добралась до первого места в июльском американском хит-параде.

Это, собственно говоря, был первый рок-н-ролльный мега-хит. Песни в этом жанре, они выходили и раньше. Это и конец 40-х, и начало 50-х, там 52-й, 54-й год. Но вот именно в 55-м году с композиции «Rock Around the Clock», по сути говоря, началась массовая истерия рок-н-ролльная. То есть рок-н-ролл вышел из подполья, он перестал быть интересен только каким-то меломанам, критикам, каким-то снобам и прочим сомнительным личностям, а вышел, так сказать, в массы, и массы этот рок-н-ролл сразу же полюбили. Причина номер два связана с таким человеком, как Алан Фрид, известный диско-жокей, изобретатель, собственно говоря, термина рок-н-ролл. Так вот, в 1955 году он переехал из своего родного города Кливленд в главный радиоцентр Соединенных Штатов Америки, город Нью-Йорк, и начал там вести первую рок-н-ролльную программу. Ликбез среди масс, показываем, что такое рок-н-ролл. Третья и самая очевидная причина – это дебюты. В 1955 году просто тупо начали свою музыкальную карьеру люди, которых через года мы назовем рок-н-ролльными легендами. Это Элвис Пресли, это Чак Берри, это Литл Ричард, это Бо Дидли и многие-многие другие. Теперь поговорим о том, что из себя представляет рок-н-ролл жанрово. Можно пойти по самому простому пути и сказать, что рок-н-ролл — это смесь, с одной стороны, ритм и блюза, такой танцевальной смеси блюза и джаза. С другой стороны, музыки кантри, которая является, по сути, видоизмененной этнической европейской музыкой, которую европейские переселенцы перевезли в Америку. Вот эти вот два жанра, объединившись, дают нам рок-н-ролл. Если копать неглубоко, то рок-н-ролл примерно это из себя и представляет. Но зачем я вам нужен, если я не копаю глубже? Поэтому мы заглянем в более интересные источники, чем Википедия. Поможет нам в этом человек по имени Чарли Гиллетт, заслуженный исследователь рок-н-ролла, музыкальный продюсер, продюсировал в частности группу Dire Straits, радиоведущий и писатель, автор книги «The Sound of the City – The Rise of Rock'n'Roll». Извиняюсь за свой английский. В ней Чарли выделяет аж 5 разновидностей этого самого проклятого рок-н-ролла. При этом выделял он их по географическому признаку, поскольку так было проще понять, какие направления музыки влияли на тот или иной подтип рок-н-ролла. Сейчас мы про все эти 5 разновидностей и поговорим. Первой разновидностью стал северный оркестровый рок-н-ролл. Главными там были группа Bill Haley and the Comets, вышеупомянутые. Это белые исполнители преимущественно. По стилю музыкальному здесь сильное влияние джаза, плюс эстрадной музыки и немножечко влияние кантри за счет того, что все-таки северные штаты. Собственно, эта гремучая смесь и дала нам северный оркестровый рок-н-ролл. Для иллюстрации послушаем композицию Билла Хейли and the Comets «Shake, Rattle and Roll».

стиль – это новоорлеанский танцевальный блюз. Здесь уже главными героями будут Литл Ричард и Федес Домино. Такая черная, взвинченная, бешеная абсолютно по энергетике музыка, очень близкая к джазу. То есть это по факту такой агрессивный джаз. Главным инструментом там был пианино. Для иллюстрации послушаем всем известную композицию Литл Ричарда под названием «Тутти Фрутти». Третий стиль – это мемфисский кантри-рок. Здесь главными героями были Элвис Пресли, Джонни Кэш и прочее. По звуку сильное влияние музыки кантри – это есть такое прерок-н-ролленное кантри, которое впоследствии назовут рокабилли. Здесь послушаем для иллюстрации песенку Элвиса Пресли, наверное, лучшую в его дискографии, под названием «Heartbreak Hotel».

0: be so lonely. I'll be just so lonely. I could die.
1: Четвертая разновидность – это рок-н-ролл вокальных групп. Что это вообще такое? Главными здесь были группа The Platters, наиболее известными. И, по сути, это не был рок-н-ролл. То есть это чистая эстрадная музыка, чуть-чуть прирок-н-ролленная. Но иногда в истории музыки случается так, что какие-то явления, которые выпадают на ту или иную дату, они приурочиваются к музыкальному жанру, который царствовал в этой дате. К примеру, была такая группа Television, которая, если вы откроете все возможные источники, вам напишут, что это панк-коллектив. Ну, или в лучшем случае арт-панк. Потом вы открываете альбом Марки Мун и понимаете, что никакого отношения к панку это не имеет. Вот примерно та же самая история произошла с группой The Platters. Тем не менее, не отметить мы их не можем ради такой фактологической точности. Поэтому послушаем самую, наверное, известную их композицию «Only You».

И, наконец, пятая и самая важная разновидность. Важна она не потому, что она мне очень нравится, а потому что оказала наибольшее влияние на дальнейшую музыку. Это чикагский ритм-н-блюз. Здесь главными героями был Чак Берри и Бо Дидли. А главным инструментом, и это очень важно, была уже настоящая электрогитара. Для иллюстрации послушаем композицию, всем известную по замечательному кинофильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» «You Never Can Tell» в исполнении Чака Берри.

Как я уже отметил, именно чикагский ритм и блюз больше всего повлиял на дальнейшее развитие рок-музыки. И повлиял он именно благодаря электрогитаре. Это не значит, что все остальные поджанры рок-н-ролла были не важны. Просто они оставались такими местечковыми достопримечательностями и памятниками эпохи. Условно говоря, даже рокобили Элвиса Пресли только к 80-м годам как-то видоизменился в направлении сайкобили. И постарался там великая американская группа Cramps. В целом, спели замечательно, молодцы, положили, послушали, но никто оттуда в широком именно понимании какие-то музыкальные новшества не брал. Какие-то кусочки заимствовали, но в целом именно чикагский ритм и блюз лег в основу музыки конца 50-х годов, то есть поздних рок-н-ролльщиков типа Эдди Кокрейна. Начало 60-х годов — это Битлз, это Боб Дилан, уже в период, когда он поменял свою акустическую гитару на электрогитару, ну и так далее. Следующий пункт, о котором мы поговорим, это предпосылки рок-н-ролла. Рок-н-ролл — это явление культурное, явление социальное, об этом мы чуть попозже поговорим. У любого явления есть предпосылки, то есть оно не возникает на пустом месте. Вот у рок-н-ролла таких предпосылок было три. Первый, самый очевидный, музыкальный, то, про что мы говорили. Было два жанра музыки, они объединились, вот, пожалуйста, появился рок-н-ролл. Здесь возникает первая проблема. Что нам дает понимание? Мы с вами знаем, что вот два жанра объединились, и появился рок-н-ролл. Но масштаб явления и значимость этого явления, вот этой первой предпосылкой, абсолютно не отражена. Потому что в любой другой стране могли объединиться какие-то два других явления и получить как бы рок-н-ролл только под другим названием и с другим содержанием. Поэтому нужно копнуть чуть-чуть поглубже. И здесь мы натыкаемся на вторую предпосылку, технологическую. Главное отличие рок-н-ролла от предыдущих жанров в плане звучания – это электрический звук. Звук, который раньше был невозможен, поскольку не было электрогитары. Здесь небольшой экскурс в такую технологическую историю. Сами по себе электрогитары были изобретены в конце 30-х годов. Был такой человек Адольф Рикенбекер, немец. Вот он, соответственно, эту гитару придумал, но это была такая протоэлектрогитара. Она была, по сути, своей акустическая, просто подключалась с помощью проводка к динамику, и звук мог быть громче. Уже позже, после войны, в начале 50-х годов, два замечательных человека по имени Лес Пол и Лео Фендер изобрели настоящую электрогитару, ту, которую мы с вами видим и сейчас. В чем было ее отличие от акустической? Там не было самого этого акустического элемента, то есть звук был исключительно электрический. Там не было резонаторов, сама гитара была сплошной, а не полой. Вот это самое изобретение, оно и стало в основу всей музыки второй половины 20 века. Но в плане рок-н-ролла, его феномена, история с электрогитарой также не дает нам преимущества в понимании, почему рок-н-ролл стал таким, каким он стал. Потому что технический прогресс был более-менее одинаковым для всех стран. В любой другой стране также могли появиться эти самые электрогитары и также начаться какое-то подобие рок-н-ролла. Но этого не случилось. И я утверждаю, что нигде, кроме Соединенных Штатов, этого произойти не могло. Почему? Здесь уже на сцену выходит третья, самая важная предпосылка. Назовем ее социально-политическо-экономическая, ну или как-нибудь там историческая, пускай будет предпосылка, которая заключается в том, что сам вот этот феномен рок-н-ролла, он стал возможен благодаря той ситуации, которая сложилась в послевоенной Америке. И сейчас мы об этой ситуации поговорим поподробнее. Закончилась Вторая мировая война, которую, по сути, выиграли две страны. Юридически стран-победительниц было очень много. Например, Бразилия тоже во Второй мировой войне победила, но по факту победила две страны. Это Соединенные Штаты Америки и СССР. Если мы возьмем и сравним плюшки, которые получила каждая из двух стран от победы в этой войне, именно плюшки, мы сейчас не будем уходить в тему, кто там больше вклад сделал, кто настоящий победитель, кто приплыл, и мы вот это все обсуждать не будем, нас интересуют исключительно плюшки. В этом сравнении конкретном Соединенные Штаты Америки становятся победителем номер один. Все очень просто. Промышленный рост в Соединенных Штатах Америки был выше, чем в Советском Союзе после войны, темпы промышленного роста. И элементарно в Соединенных Штатах Америки не происходило боевых действий на самой территории. Я думаю, все знают, что в Советском Союзе на его территории была война, и огромные катастрофические разрушения, огромные людские потери, вот всего этого не было в Соединенных Штатах Америки.
Соответственно, закончилась война, подписали мирный договор уже с Японией, Япония капитулировала, и сразу начинаются какие-то противоречия. Почему они начинаются? Ну, как бы у вас есть две страны, у которых две огромные армии, только что участвовали в боевых действиях. Неизбежно между ними начнутся какие-то конфронтации за сферы влияния послевоенной, потому что и в Советском Союзе, и в США понимали, что главные бенефициары, то, о чем мы только что говорили, это были две страны. Если вы откроете какой-нибудь учебник по истории российский, да, то там будет написано, что вот, мол, закончилась война, потом как-то мирно жили, потом вышел Черчилль, что-то там сказал в Фултоне, и железный занавес упал, и все сплотились против Советского Союза. Звучит это все очень глупо, по факту было немножечко не так. Противоречия начались не в Фултоне. Противоречия начались, как только подписали мирный договор. В сентябре капитулирует Япония, в октябре 45 года первый кризис холодной войны, он происходит в Иране. Дело в том, что Иран территориально был очень удобен для того, чтобы поставлять продукты из Соединенных Штатов Америки в СССР. Иран был очень удобной площадкой для поставок из Соединенных Штатов в Советский Союз продукции по ленд-лизу. И чтобы Иран не особо этому возмущался, туда ввели войска и Советский Союз, и Америка, временно оккупируют территорию, сказали: «Ребят, мы все понимаем, вы независимая страна, мы не посягаем, но ваша территория нам нужна».

были договоренности с Ираном о том, что вот эти нефтяные запасы, будут торги, будут как-то обсуждаться, как они будут разрабатываться. Ну, де-факто, как бы никто ничто ни с кем не обсуждал. Зачем, как говорится. В ответ на это случилась другая замечательная ситуация уже со стороны Советского Союза. Дело в том, что еще на Ялтинской конференции, всем известной, было принято решение, что те страны, которые будут освобождены от нацистской Германии, они сами примут решение о своем будущем. Как они хотят свою политику вести, так они ее вести и будут. И тут начинается всем любимая рубрика «Нелепые совпадения». Потому что так выяснилось, на территории тех стран, которые освободил Советский Союз, постоянно побеждали коммунисты. Сложились обстоятельства. В Москве, конечно, говорили, не, мы ничего не знаем. Люди выбирали, решили, что коммунизм – это отличная идея. Но по факту все поняли, головы почесали. И вышел уже Черчилль, и как раз в ответ на это он и сказал Фултоне речь про железный занавес. Надо понимать, что противоречия холодной войны начались сразу же, как только война закончилась. И они не могли не начаться. Что произошло внутри самой Америки? Внутри самой Америки росли антикоммунистические настроения. Те события, которые я вам только что описал, легли в основу того, что американцы начали опасаться за насильственную коммунизацию. Это все имеет истоки еще из 20-х годов, когда конец 10-х, начало 20-х годов 20 века, когда началась Октябрьская революция, начались какие-то протесты в Германии, там всякие Роза Люксембург выходили, что-то требовали, и в Америке так подумали, господи, господи, это сейчас и к нам придут эти коммунисты, и нас тоже заставят по своим законам жить. Давайте-ка будем этому противостоять. А в обществе тогда нарастал страх коммунизации, был такой термин Red Scare, да, то есть красный страх. Потом он подутих, и с событиями после окончания Второй мировой войны вновь начал набирать обороты. Масло в огонь подливали шпионские скандалы. Начались проясняться какие-то ситуации, которые никто, как будто вот никто и не знал, что они происходят. Например, из СССР в Канаду перебегает разведчик Игорь Гузенко. А перебежать в Канаду, это все равно, что перебежать в Америку, потому что, ну, очевидно, там спецслужбы очень хорошо сотрудничают. Игорь Гузенко перебегает и сдает свою ячейку, шпионскую ячейку в Соединенных Штатах Америки. Так, ФБР начинает задумываться. Далее, в ноябре 45-го года, а все эти события, это 45-й год, только-только закончилась война. Ноябрь 45-го года госпожа Элизабет Бэнкси приходит с поличной в ФБР и сдает себя и свою коммунистическую ячейку. Дело в том, что Элизабет долгое время шпионила на коммунистическую партию Америки. Потом в какой-то момент она выяснила, что шпионит она не на коммунистическую партию, а на Москву. То есть, что идет какое-то прямое сотрудничество. Элизабет запаниковала, решила пойти сдаться. Пришла, сдалась, провели допрос, собрали оперативную группу, выехали на место, где эта ячейка располагается, приехали, а там никого нет. Дважды два в голове сложив, ФБР прикинуло, что, наверное, какие-то шпионы есть и в самой ФБР, которые, соответственно, эту ячейку предупредили о том, что сейчас их приходят забирать. Далее, когда ФБР узнала обо всем этом, неожиданно на связь с ним выходит военная разведка Соединенных Штатов Америки. И говорят, ребят, у нас тут такое дело, мы уже давно разрабатываем проект Винона. Мы раскрыли шифровальный код Советского Союза, который передает данные шпионам в Америке. Думали, что об этом знаем только мы, теперь мы знаем, что и вы знаете. Решили с вами поделиться, потому что куда это все дело отдавать? Тут уже люди, знающие, головы почесали в очередной раз и поняли, что какой-то ужас происходит в стране. Касательно шпионских скандалов, там был забавный случай позже уже, когда появится ЦРУ. Парень работал в ЦРУ, и он постоянно шутил, что он шпион КГБ. Ходил всем, говорил, я сейчас все передам. Все смеялись, он потом начал ходить в маечке KGB is for me. Ходил, все радовались, веселились, и оказалось, что он реально шпионит на Советский Союз. Все эти шутки сразу превратились в судебный процесс. А что касается ситуации дней, про которые говорим мы, ситуация начала резко усугубляться. В Советский Союз попали чертежи ядерной бомбы. В чем ужас этой ситуации? Во-первых, к вашему главному противнику попали чертежи оружия, которого у него раньше не было. Это само по себе плохо. Но хуже того, вся военная доктрина Соединенных Штатов Америки строилась на том, что в Советском Союзе ядерной бомбы нет и в ближайшие пару лет не будет. Потом ядерная бомба появляется, надо что-то тут дальше придумывать, потому что это уже не работает, очевидно. Значит, далее, только Америка успела оправиться от того, что идея ядерного шантажа больше несостоятельна, прилетают новости из Китая. В Китае побеждают коммунисты, приходят к власти, бьют по очередным геополитическим планам Соединенных Штатов Америки, поскольку они-то поддерживали партию Гоминьдань. Это националистическая партия во главе с Чан Кайши. Чан Кайши и его команда переехали в Тайвань, жили там долго и счастливо, а в Китае воцарился коммунизм, ну и, соответственно, сразу начал сотрудничать с Советским Союзом, что очевидно. Следом тот же самый сценарий происходит в Корее. Начинается война, войска Северной Кореи под протекторатом Советского Союза доходят до Пусана, то есть на самый юг Южной Кореи. Все новости, они же были

0: публично, то есть люди тогда интересовались политикой после Второй мировой войны. Все это привело к тому, что у людей закрадывалась мысль о том, что в правительстве Соединенных Штатов Америки сидят шпионы. Сидят советские шпионы, которые постоянно гадят стране. Потому что иначе объяснить вот эту цепочку геополитических поражений Америки невозможно. Это все предатели, надо всех оттуда выгнать. Что происходит дальше? В это же время появляется такой сенатор Маккарти. То есть он и был, он выходит на такую аванс-сцену, подходит к трибуне, подключает микрофончик и говорит, что у него есть список из 200 человек, которые являются шпионами, и все эти 200 человек работают в высших эшелонах власти Америки. По факту, конечно, никакого списка у него не было, и число этих людей постоянно менялось. 200, то 150, то 400, но это было неважно. Уже началась массовая истерия. Начался так называемый маккартизм. Что это за маккартизм? Люди прикинули, что если действительно есть какие-то шпионы, то они просто-напросто сейчас продадут страну. США присоединится к Советскому Союзу, и будет такой глобальный коммунизм. И какие ужасы, будем все ходить, значит, серпом и молотом размахивать. Что такое вообще маккартизм? Это охота на ведьм. Начали просто везде, где только можно, искать шпионов Советского Союза. С чего они начали? Понятное дело, начали они со сферы образования, потому что, ну где еще красная прививка-то в головы людям могла лезть? Ну, конечно, в школах маленьким, ничего не понимающим американским детям коммунистическую пропаганду рассказывают, и они потом выходят, идут на митинги, начинаются публичные слушания по поводу дел учителей, профессоров, которые так или иначе их подозревают в коммунизме. Дальше все это дело перетекает на Голливуд. Потому что приходят люди из ФБР, включают новые фильмы, а там какие-то танцы, какая-то музыка непонятная, какие-то шутки ниже пояса. Они такие, что это такое вообще? Вы должны снимать патриотическое кино. Пошел Капитан Америка, победил всех немцев. Вот это отличный фильм. А вот то, что вы снимаете, это какая-то коммунистическая пропаганда. Поэтому давайте-ка вы либо будете делать то, что мы вам говорим, либо пойдете в блэк-листы. И, соответственно, эти блэк-листы очень быстро начали пополняться актерами, сценаристами, режиссерами и так далее. Самое худшее вообще, что произошло в это время, это то, что массовая истерия дошла до социума. В обществе началась самая настоящая паранойя, самая настоящая шпиономания. Таких масштабов она уже не достигнет никогда. Условно говоря, вы случайно проснулись ночью, включили свет, посмотреть телевизор, отдохнуть, не спится вам что-то. Заметил это ваш сосед, и у него в голове что происходит? Ага, Смитс почему-то ночью включил свет. Зачем он это сделал? Очевидно, что он пишет сейчас Советский Союз донос и шпионит на них. Это может звучать смешно, а тогда это были настоящие американские реалии. Люди друг друга подозревали, люди друг на друга стучали. Был настоящий ужас. А во всем этом есть одна проблема. Допустим, вы работаете в ФБР, и вам нужно изобличать коммунистов. Как вы это будете делать? Коммунисты в Америке, они же не ходят с красными галстучками, как пионеры, и с флагом Советского Союза, да? То есть они как-то же шифруются. Да и даже если не шифруются, ну, не запрещено быть коммунистом. Это не преступление. Как-то вам нужно находить, за что его посадить и как его вычислить. Люди из ФБР подумали и решили, что в принципе любое антиамериканское поведение – это и есть коммунизм. Условно говоря, ты выбрал не тот инструмент. Ты там играешь на электрогитаре, например, а не на акустической гитаре. Играешь какой-то рок-н-ролл, а не музыку кантри. Не ходишь на стадион, не смотришь бейсбольные матчи. Обычному американцу в голову это не придет. Это вот явно коммунист разваливает страну своим дурным примером. Появляются также разные конспирологические теории. Большая часть теорий, которые вы знаете, они появились вот оттуда. Например, теория про 25-й кадр. Какой-то коммунист дорвался до Голливуда, снимает кино, и вот 25-м кадром он там основы марксизма-ленинизма вкидывает, и как бы обычный американец он смотрит, вроде как там Чарли Чаплин танцует, а по факту ему в голову постоянно внедряют, что нужно любить товарища Сталина. Американец выходит, он-то не виноват, но ему в голову это уже внедрили, поэтому, конечно, с этим надо бороться. Для изобличения, например, появляется так называемый тест на утку, дак-тест. Всем вам известны вот эти шутки, что если что-то выглядит как утка, летает как утка и крякает как утка, то это утка. Соответственно, если кто-то ходит как коммунист, говорит как коммунист и одет как коммунист, то это коммунист. Все, забираем, повезли его что-то с ним делать, выпытывать, что он там вынюхил. В обществе формируется постоянная атмосфера страха. Все боятся, что их заподозрят в коммунизме. Появляется такое социальное явление, как новый конформизм. Это когда ты стараешься максимально не выделяться, не делать ничего такого, что не должен делать американец, чтобы тебя не заподозрили в шпионаж. Здесь возникает такая забавная такая диалектика, что мы вроде как общество индивидуалистическое, капиталистическое, мы против коммунизма, против общин, против того, чтобы в коллективы все сбивались, но мы против все вместе, всей страной, единым курсом. Зачем я все это вам рассказываю? Ну, были шпионы и были. Был там какой-то Маккарти, да и черт с ним, был он и был, и хрен с ним. Какое-то вообще отношение имеет к рок-н-роллу? А к рок-н-роллу-то имеет отношение прямое. Ни одно культурное явление, да и вообще никакое явление, оно не появляется в вакууме. Оно не живет какой-то своей жизнью, оторванное от того, что происходит рядом. Все политические, социальные, экономические потрясения так или иначе влияют на то, что происходит в культуре, в обществе, в науке и так далее. Рок-н-ролл исключением не был. Про отголоски вот этой политической ситуации в рок-н-ролле мы еще поговорим чуть позже. Пока лишь скажу о том, что вот это все повлияло очень сильно на то, каким рок-н-ролл стал по итогу. Прежде чем об этом говорить поподробнее, нам нужно обсудить другую тему. Так вышло, что рок-н-ролл, он, по сути, происходит на стыке культурных и социальных явлений. И вот этот стык с социальной точки зрения нам нужно рассмотреть. Поэтому мы сейчас опять уйдем в исторический анализ такой, импровизированный, и рассмотрим американское общество уже не с точки зрения политики, а с точки зрения экономики и социальных процессов, которые в нем происходили. Возвращаемся в 1945 год. В армии США находится 2/3 населения призывного возраста. Примерно 12 миллионов человек. Когда закончилась война, начинается что? Начинается массовая демобилизация. Все вот эти люди возвращаются к мирной жизни в Америке. А эта мирная жизнь, она меняется просто семимильными шагами. Ну и нужно, чтобы люди как-то побыстрее адаптировались. Тогда впервые начинает применяться так называемый affirmative action. То, что сейчас какие-то репарации платят вот за то, что у всяких людей было плохое прошлое, что там их предки были рабами, поэтому должны им это компенсировать, все это пошло вот оттуда. Военные люди потеряли в социальном развитии из-за того, что они защищали свою страну, и наш долг вернуть им вот это потраченное время, чтобы они побыстрее догнали всех остальных. Чтобы у людей не возникали проблемы с жильем и с работой, правительство принимает меры. Например, дополнительные выплаты, то есть человек устроился на какую-то работу, если он получает меньше необходимой суммы какой-то установленной, то правительство ему доплачивает, чтобы он не бомжевал, вел нормальный образ жизни. Также он получает скидки на образование, скидки на жилье, кредиты льготные. Он получает все инструменты для того, чтобы как можно быстрее влиться в мирную жизнь. А мирная жизнь, она очень поменялась. Что такое послевоенная Америка? Во-первых, это бэби-бум. Бэби-бум всегда происходит после войны. Здесь он произошел особенно, скажем так, ярко. Потому что за время Второй мировой войны были изобретены пенициллин, прививка от полиомиелита, например, и так далее. Комплекс медицинских мер, которые предотвращают детскую смертность. Не только детскую, но в первую очередь детскую смертность. Дети плодятся огромными темпами, но они выживают еще теперь. В семье по 5, по 6 детей население растет гигантскими какими-то темпами. Такого раньше никогда не было. Так как США после Второй мировой войны, как мы уже говорили, стала страной очень богатой, этих людей новых она может спокойно содержать. И они вливаются спокойно в эту новую сытую жизнь. Качество жизни выросло настолько, что никогда и нигде люди не жили так, как жили в Америке вот конца 40-х, начала 50-х годов. Соответственно, вот эти вот военные, да и не только военные, они сразу же берут кредит на жилье, устраиваются на работу, сразу же заводят семью, сразу же покупают на этот кредит недвижимость и живут спокойной, сытой жизнью. Так как с ростом уровня жизни потребность в том, чтобы завести семью, возрастает, возникает потребность в массовом жилье. Во всех странах после Второй мировой войны, в которой произошел бэби-бум, это массовое жилье появлялось. В России это были там сталинки, хрущевки, брежневки и так далее. В Америке это были такие типовые домики, самый известный из которых такие левиттауны. Была компания Levitt and the Sons, и вот они строили такие левиттауны. В чем они заключались? В каком-то поле тебе привозят набор такой полукартонный, из которого там за 20 шагов тебе за один день собирают дом. И ты в нем уже можешь въехать и жить. Все вот эти однотипные дома, которые вы видите в фильмах, дома с картонными стенами, построены плохо, вот это все левиттаун. Они не слишком качественные, но тем не менее они быстро строятся и они доступны. Более того, левиттауны ставятся не в какое-то там захолустье и не просто так, что вот тебе построили дом, живи как хочешь. Под это дело застраиваются пригороды городов, и в этих пригородах уже появляются школы, уже появляются больницы, уже появляются развлекательные центры, то есть вся необходимая инфраструктура. Заезжай и живи полноценной жизнью. По поводу застройки пригородов начинается массовый, так называемый white flight, массовое переселение белых людей Америки на юг. Например, город Хьюстон, огромный его пригород, он был застроен именно тогда, потому что люди хотят жить около моря и вообще там, где тепло, Но раньше там было слишком тепло, потом изобрели кондиционер, и там стало жить гораздо лучше. Была также проблема с пригородами в чем? Что живешь ты, конечно, все замечательно, но работа-то все еще в городе. Как с этим бороться? Поборолись с этим автомобилями. Началось широкое изготовление семейных автомобилей, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Золотая эра американского автопрома, все стереотипы про секс на заднем сиденье, это все оттуда, потому что громадные машины, очень вместительные, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Более того, у все разрастающегося среднего класса, надо сказать, что средний класс не был никогда нигде в такой огромной прослойке, как в Америке вот тогда. Рабочий человек, ну, рабочий мужчина, он мог содержать жену-домохозяйку, покупать ей там всякие пылесосы, вакуум-клинеры, чтобы она следила за домом, воспитывала детей, а он работал. И при этом там у него мог быть дом, у него могли быть две машины, и жили они все долго и счастливо. Это была настоящая американская мечта. Если после этого, в 60-х годах, термин «американская мечта», он был такой язвительный, то вот в то время это вот натуральная американская мечта. Людям было за счастье так жить. Каждый человек готов был пожертвовать всем, чтобы достичь вот этого, как им казалось, максимального уровня жизни. А человек о спокойной, сытой жизни, и тогда, да и сейчас, большинство людей только о ней и мечтают. Ничего больше им не нужно. Но не бывает так все радужно и приятно. Были, понятное дело, люди, которым все это дело не нравилось. Которым подход спокойной, сытой потребительской жизни, мол, работай, живи и все, которых он не устраивал. Это, например, байкеры. Тут такие байкеры. Байкеры — это такие потные альфа-самцы, как правило, бывшие военные, потому что эти вот кожаные курточки у байкеров — это как летные куртки кожаные. Бывшие военные приезжают в Америку, покупают себе байки, собираются компаниями друзей, гоняют по городам, встречаются, развлекаются с женщинами. У них на новых трассах, которые к этому моменту уже были в Америке построены, они разъезжают, волосы, длинные волосы развиваются на ветру, и о чем еще можно мечтать, как говорится. Если вы не потный альфа-самец, но при этом вас тоже не устраивает эта вот спокойная, размеренная жизнь, вы можете пойти в битники. Все-таки битники — это, скажем так, такие интеллектуалы, литературолюбы, которые читают свои грязные стихи, держат при этом за коленочку каких-нибудь девушек готес, курят марихуану и рассуждают о декаденсе. В чем была проблема этих групп? Они были немногочисленны. Самые натуральные — отщепенцы. Почему они были немногочисленны? Потому что был очень высокий порог вхождения. Хочешь быть байкером? Должен быть сильным, должен быть альфа-самцом, должен уметь управлять мотоциклом, хотеть кататься на мотоцикле и таким быть бэдгаем. Хотел быть битником? Тебе нужно быть интеллектуалом, нужно интересоваться литературой, нужно интеллектуальное усилие над собой совершать, чтобы влиться в эту субкультуру. Массовой должна была стать какая-то альтернативная субкультура, порог вхождения в которую был ниже, но при этом сохранялся протестный потенциал. Как несложно догадаться, о чудо, такой субкультурой стал рок-н-ролл. Рок-н-ролльщики, по сути, провели вот этот водораздел между обществом потребления и собой по границам музыки. Как стать рок-н-ролльщиком? Ну, ты берешь, покупаешь магнитофон, слушаешь какие-то новомодные пластинки, приходишь в клубы, танцуешь там, общаешься с людьми, выходишь на улицу с магнитофончиком, слушаешь музыку на улице. Если уж тебе совсем припекло, берешь какую-нибудь гитару и начинаешь на ней лобать, как лобает Чак Берри. Все, собственно, больше от тебя ничего не требуется. Рок-н-ролльная идеология все больше и больше покоряла массы. Почему? Во-первых, как я уже говорил, она была протестной, она была доступной, и в-третьих, молодежь могла себе ее позволить. Возвращаясь к теме того, почему рок-н-ролл появился именно в Америке. Так получилось, что из-за того, что страна стала очень богатой, деньги начали перепадать молодежи. У молодежи были свои какие-то финансовые кошельки, финансовая подушка, на которой они могли покупать вещи, чтобы отличаться от взрослых. До этого момента молодежь была полностью на попечительстве у своих родителей. А родители покупали им пластинки, родители покупали им одежду, родители решали, на какую выставку, в какой театр они пойдут и так далее. Сейчас же молодежь могла купить себе все это сама. В обиход пошли, зажимайте пальцы, джинсы, которые раньше носили только на стройке, и носить их где-то кроме стройки был признак дурного тона. Солнцезащитные очки, которые раньше были только на пляже. И, соответственно, кожаные курточки, ну это уже с байкерами они, видимо, как-то разбирались по этому поводу. И вот это все позволило молодежи сформировать абсолютно новую реальность, в которой они стали в глобальном плане независимы от родителей. И независимы не только финансово, но и в культурном аспекте. Это очень важно. Более того, рок-н-ролл, так как он происходил на стыке социальных и культурных явлений, он не просто отображал реальность, а он участвовал в ее формировании. Ну, например, Было принято считать какое-то время, я думаю, вы об этом слышали, что рок-н-ролл придумали на самом деле коммунисты, то есть Сталин и Хрущев сидели, репу почесали и решили придумать рок-н-ролл, чтобы как-то развратить американское общество. А почему, откуда это вообще пошло? А пошло это от того, что под рок-н-ролл танцуют. Это танцевальная музыка, под которую молодежь могла веселиться. А что это за танцы? А это попками повилять, девочку приобнять, как-то вот ее подержать за спинку. А надо понимать, что американское общество, оно было очень пуританским. Не дадут с вашей будущей избранницей побыть наедине, там, свидание до пятого. До этого вы постоянно встречаетесь исключительно в присутствии родителей, чтобы, не дай бог, что-то там вы друг другу за ручку не взяли. Рок-н-ролльные клубы позволяют все это делать прекрасно. Как мы с вами уже обсуждали, рок-н-ролл — это был в музыкальном отношении стык белой и черной музыки. Соответственно, играли рок-н-ролл и танцевали под рок-н-ролл в этих клубах и белые, и черные. Не то чтобы рок-н-ролл начал вот этот вот процесс расовой терпимости, но, скажем так, он его органично продолжил. Борьба за права черных, Мартин Лютер Кинг, были всякие дела типа Брауны против системы образования Соединенных Штатов Америки и так далее. Все это уже было. Рок-н-ролл это все органично продолжил, но здесь возникает проблема, что негритянские музыканты для Америки это была не новость. Джазмены почти все как бы черные. К ним относились нормально, что ну там может да прийти негритенок какой-то, чтобы там на гитарке поиграть, на чем-то постучать, всем это нравится, ну и замечательно. И рок-н-ролл не стал бы таким огромным явлением, если бы в нем не было белых людей, так сказать. Звучит очень расово неправильно, но это так. И, о чудо, о чудо, появляется всем любимый, я надеюсь, Элвис Пресли, который выходит на сцену с гитаркой, как все эти его черные рок-н-ролльные собратья, делает и всем это очень нравится. Соответственно, он популяризирует рок-н-ролл, он прям становится очень и очень и очень популярным. И у родителей детей, которые дети стараются все от родителей от своих как-то отодвинуться, а эта тенденция продолжится дальше, то есть там где-то в 57-58 году будут отдельные чаты для родителей, там где Фрэнк Синатра, и для детей, где Эдди Кокрейн, Чак Берри и компания. И родители начинают задумываться, мол, вот посмотрите, они вроде как вместе все танцуют, черные и белые, какие-то полуразвратные танцы, какая-то музыка непонятная. Вроде все это как бы плохо, но молодежь-то видит это вот так, может быть, все-таки мы неправы. И вот эта вот позиция, она очень сильно раскалывает общество. Теперь возвращаемся к политическим событиям. Как мы говорили, общество было под максимальной политической накачкой. А рок-н-ролл, он был политичен в своей аполитичности, как бы это парадоксально не звучало. Рок-н-ролльщики не пели песни про шпионов, про коммунизм, вообще не затрагивали политику. Молодежь, которая танцевала под эти все хиты Литл Ричарда и Чака Берри, им было, по сути, все равно. Ну, Советский Союз испытал новое, там, новую бомбу, какие-то шпионы, такие, ну и черт с ними. Нам вообще плевать, мы вот потанцевать пришли, нам вот это Советский Союз, нам он не очень интересен. И общество начало раскалываться еще больше. Рок-н-ролл, он заложил вот эту мину под привычное представление американцев о том, какая должна быть внутренняя и внешняя политика. Потом мы это все увидим уже у «Детей цветов» в 60-х годах, но началось все это именно в середине 50-х годов. В завершении, возвращаясь в самое начало нашего разговора, почему же рок-н-ролл оказался важнее, чем казалось на первый взгляд? Понятно, что он повлиял на всю последующую музыку в плане смыслов и звуков, открыл новый музыкальный инструмент, открыл политический люфт, который потом удачно заполнили все в диапазоне от психоделиков до панков. Понятное дело, что он открыл дорогу всяким нефактурным музыкантам, которые не вписывались в это общепринятое понятие о том, как должен выглядеть музыкант. Грубо говоря, Чак Берри не смог бы в начале 50-х годов выступать на каких-то широких сценах. Там была прилизанная, фактурная, понятная музыка. И, наконец, открыл банальную жажду к музыкальным экспериментам. В реальности рок-н-ролл был не просто культурным явлением колоссальных масштабов, повлиявшим на все, что происходило в музыке после него, но и одним из самых крупных и влиятельных культурных событий вообще в истории, если не самым влиятельным и крупным. Вдобавок ко всему, он был явлением социальным и не просто отражающим какие-то социальные аспекты, мы об этом говорили, а формирующим их. А рок-н-ролл повлиял на экономическое разделение между детьми и родителями, когда дети уже не хотели иметь ничего общего со своими предками и сделали музыку не просто развлечением, как это было раньше, как это было для их родителей, которые слушали эстраду, слушали джаз. Музыка стала социальным явлением на долгие годы. Поэтому, в следующий раз слушая Чака Берри, поймайте себя на мысли, что он стал началом чего-то великого. С вами был подкаст «Нота Бена». Мы не прощаемся, встретимся в следующем выпуске, в котором мы поговорим о панк-роке. Всего доброго.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.